Бьянка, пью мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если

0: Екатеринбурге 17:30.
1: На 107.6.

0: Радио Город ФМ на 107.6.
1: Музыка для тех, кто не спит.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области идет активная фаза дорожных ремонтов. Планируется, что в этом году работы охватят более 400 километров региональных и муниципальных дорог. Как сообщает Департамент информполитики региона, объем дорожного фонда составляет 40,5 миллиардов рублей, из которых 6,1 миллиарда привлечены из федерального бюджета. Одним из самых масштабных проектов остается реконструкция Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Сейчас идет расширение участка между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам на участке протяженностью 2,6 километра. Губернатор Денис Паслер поставил задачу проработать возможность ускорения работы, завершить основные мероприятия до сентября. Кроме того, в Екатеринбурге продолжается строительство транспортной развязки у концерна «Калина». Готовность объекта составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. В Свердловской области началась подготовка к единому дню голосования. По предварительным оценкам, в дни голосования в регионе могут быть задействованы более 7,5 тысяч общественных наблюдателей. Председатель областного избиркома Елена Клименко рассказала об основных сроках и датах подготовки и проведения выборов. Избирательная кампания стартует после подписания указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Ожидается, что указ будет подписан до 21 июня. Для выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области решение должно быть принято с 11 до 21 июня. Выборы в представительные органы местного самоуправления должны быть назначены до 1 июля. После официального опубликования всех решений на официальных ресурсах и в средствах массовой информации избирательная кампания вступит в активную силу, пояснила Клименко. Она также напомнила, что документы для регистрации кандидатов будут приниматься до 18.00 5 августа. В этом году свердловчанам предстоит избирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания Свердловской области, а также 542 депутата местных дум в ходе 34 очередей и от них дополнительных выборов в муниципальных образованиях. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил разработку проекта, вносящего изменения в генеральный план Уральской столицы до 2045 года. Документ призван учесть обновленные планы по преобразованию территорий по программе «Комплексное развитие территории», по развитию транспортной инфраструктуры в рамках транспортной реформы, по расширению водно-зеленого городского каркаса, а также предложение горожан. Направить инициативы по внесению изменений можно до 6 июля включительно в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города. После сбора предложений начнется создание актуализированного генплана и его согласование. Затем состоятся общественные обсуждения и корректировка документа по итогам. И только после этого проект будет направлен на утверждение в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник, душистый чай на травах. Благодать! Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о набережной Исети от Декабристов до Белинского. Факт первый. Береговая линия Исети от Декабристов до Белинского – часть исторического центра города. Однако из-за отсутствия здесь набережной, пешеходной связи с другими территориями вдоль воды и стихийного озеленения, она не воспринимается как часть городской инфраструктуры. Факт второй. Еще в XVIII веке на этой территории сформировалась купеческая заимка, на месте которой видные деятели Екатеринбурга возвели свои усадебные комплексы. Сады и огороды этих усадеб выходили на берег Исети. Крупнейшим подобным объектом этого района стал архиерейский сад при резиденции екатеринбургского епископа. Факт третий. Площадь территории, которую занимает этот участок набережной Исети, почти 5 гектаров. Ее протяженность вдоль воды составляет 600 метров. Архитекторы совместно с городскими властями разработали проект благоустройства зеленой зоны с сохранением купеческих традиций ландшафтного дизайна. Но включением этой территории в общую планировку набережной Исети в Екатеринбурге от низа до виза, создание которой идет все последние годы. А сейчас мы напомним, что набережная от Декабристов до Белинского является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Значимые для Свердловской области соглашения о сотрудничестве заключены на полях Петербургского международного экономического форума. Так, на стеклах 1500 автомобилей Яндекс.Такси компания безвозмездно планирует разместить двусторонние наклейки с QR-кодом, ведущие на сайт Министерства экономики и территориального развития Свердловской области в раздел об инициативном бюджетировании. В дальнейшем рассматривается более широкая интеграция, в том числе через размещение на Яндекс.Картах информации о реализованных объектах. Соглашение между правительством Свердловской области и президентской библиотекой направлено на развитие безопасного информационного пространства в сфере исторического просвещения, сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории, а также на развитие цифровых компетенций свердловчан. Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Хакасия и правительством Свердловской области будет содействовать кооперации между предприятиями, реализации совместных инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства. В блоке промышленности и инноваций регионы намерены развивать наукоемкие производства и проводить диверсификацию промышленности. Спартакиаду народов России официально представили на Петербургском международном экономическом форуме. Свердловская область выступит центральной площадкой проведения масштабного спортивного события. Официальная презентация события состоялась в павильоне «Дом спорта» на полях форума. Свердловская область примет соревнования по 21 виду спорта на 18 спортивных объектах Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Первоуральского, Богдановича, Верхней Пышмы и Сысерского муниципального округа. Торжественная церемония открытия спартакиады состоится 8 августа во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга. Ранее губернатор Денис Паслер подчеркивал, что спартакиада станет ключевым внутрироссийским отбором к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. По результатам спартакиады будет сформирована национальная олимпийская сборная команда России. Свердловские спортсмены также активно готовятся к участию в соревнованиях по 41 виду спорта в 55 дисциплинах. В Екатеринбурге начала работу горячая линия по вопросам предоставления путевок на санаторно-курортное лечение. Организатор мероприятия – прокуратура Уральской столицы. Телефонная горячая линия будет работать до 11 июня по номеру телефона 229-59-24. Горожане могут обращаться на горячую линию по вопросам непредоставления путевки в течение длительного времени после постановки в очередь на получение санаторно-курортного лечения, отказа в постановке в очередь на получение санаторно-курортного лечения, истребования непредоставления предусмотренных законом документов для включения в очередь на получение санаторно-курортного лечения, а также иные проблемные вопросы, возникшие при получении путевки на санаторно-курортное лечение.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

ночная мгла скрывает слова. И через 10 минут поезд Одесса-Москва. Она права, ей нужно ехать жить в столицу, закончить университет, найти своего принца. Он в нее безумно влюблен, трудно сдержать сердце стон. Когда, взойдя на перрон, он увидел вагон и понял, это не сон. И развалился их любви пантеон. Они не могут быть вместе и не познать им счастье. А что же сделать с тем, что выпали такие масти? Это не в его власти. Спрятав боль и страх, он спросил.

0: поклялся больше никого не любить.
1: Сделано в Екатеринбурге.
2: Привет, это «По любви». Я певица из Екатеринбурга. Слушайте мои песни на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Граждане, имеющие доступ к государственной тайне, должны уведомить ФСБ и СВР о намерении выехать за границу минимум за 30 дней до отъезда.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самой посещаемой достопримечательностью Екатеринбурга, по данным туроператоров, является храм на Крови. Он был построен на месте расстрела царской семьи и является местом паломничества и религиозного почитания, а также важным историческим памятником. Помимо этого, в топе у гостей города дом Севастьянова, башня Высоцкий, плотинка и улица Вайнера.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. 5 из 6 регионов УРФО вошли в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Об этом сообщил уральский полпред Артем Жога. Результаты были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме. Так, Свердловская область вышла на 14 место. Искренне рад за региональные команды. Ваш профессионализм и умение слышать бизнес – это залог успешного развития и хороших результатов, написал Жога в своих соцсетях. Лидерами рейтинга из 20 позиций стали Москва и Татарстан. Они разделили первое место. Последнюю 20-ю строчку разделили Ленинградская область и Карелия. Всего в список попало 45 регионов. Инвестиционный рейтинг – это инструмент стратегического развития. Он помогает оценить, где удобнее всего вести бизнес в России. В этом году рейтинг составлялся на основе 88 показателей. Свои оценки традиционно давали эксперты и предприниматели. Остается немного времени до завершения голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свои голоса уже отдали более 734 тысяч свердловчан. Из них 527 тысяч голосов помогли собрать волонтеры проекта. Напомню, в этом году на Среднем Урале в рамках проекта работают порядка 10 200 добровольцев. Их можно встретить в общественных пространствах, в учреждениях культуры и образования, а также на массовых мероприятиях. Всероссийское голосование продлится до 12 июня. В Свердловской области жители выбирают объекты благоустройства из 171 проекта в 56 муниципальных образованиях. Проголосовать можно также на платформе госуслуги. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что благодаря проекту в Екатеринбурге на набережной рек Исети и Ольховки появится 13 площадок для отдыха, спорта и проведения мероприятий. Конкурсная комиссия под председательством заместителя главы Екатеринбурга Вадима Суровцева подвела итоги общегородского конкурса «Лучший налогоплательщик-2025». В событии приняло участие 21 организация из различных отраслей экономики, обеспечившая по итогам прошлого года поступление налоговых платежей в размере не менее 100 миллионов рублей от организаций, а также не менее 5 миллионов рублей от малых и средних предприятий. Налогоплательщики перечислили в прошлом году в областные и местные бюджеты более 13,6 миллиарда рублей, произвели вложения инвестиций в основной капитал на техническое перевооружение в сумме 13,9 миллиарда, направили на социальные мероприятия более 912 миллионов рублей. Напомню, городские власти проводят конкурс 2011 года для того, чтобы поощрить добросовестных налогоплательщиков, способствующих развитию уральской столицы, укреплению ее авторитета и инвестиционной привлекательности. Награждение лучших налогоплательщиков дипломами администрации города традиционно пройдет на международные промышленные выставки «Иннопром».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, здравствуйте, мы в прямом эфире. Это Женечка Лебедева, привет!
2: И Денис Савин, привет!
1: Да, здравствуйте.
2: Что, неожиданно ты в прямом эфире вдруг оказался?
1: Я почему-то не слышу, сейчас я себя настрою, сейчас тут все... О, все, здравствуйте, я наконец-то здесь.
2: Ты появился, ты здесь.
1: Да, слушайте, классные такие выходные были, значит, там и кто-то где-то выступал, и дождь был, и фестиваль движения, и дождь был, и куда-то съездил, попутешествовал.
2: И дождь был.
1: И дождь был вообще сумасшедшая
2: погода. И потом солнце было такое жаркое, что казалось... Мы что, вообще из другой планеты приехали? Почему я хожу своим плащом?
1: Не, ну, я прям вообще классное время провел. Я тут съездил в Невьянск. Мы просто с семьей проснулись в воскресенье. Куда сгонять? Что посмотреть? Жена такая говорит, давай в рандомайзере забьем город Свердловской области и туда сгоняем. И нам Невьянск выпал. А у меня жена вообще никогда в этом городе, ну, городе не была. А я-то там так все равно с мероприятием, с приездом приезжал. Но одно дело приехать на работу, а другое... Другое дело приехать погулять, посмотреть, что-то поискать.
2: Вот. То есть погода вас не напугала, да?
1: Да нет, конечно.
2: В итоге вы классную погоду привезли с собой.
1: Ну это же лето.
2: Да.
1: Пугает меня только зимой погода в минус 100. А летом что там?
2: Да.
1: Ну, когда нас дождь с вами останавливал?
2: Меня регулярно радовали в эти выходные люди, которые ходят просто в худи, гуляя по городу. Их заливает дождем, а они радуются жизни.
1: Ну да.
2: Кайф.
1: Да, да. Вот этот проливной дождь, который там иногда падал на землю, он, в принципе, чем-то даже меня напоминал себя.
2: Ты тоже падаешь на землю?
1: Ну, ты просто, что, неожиданно какой-то ошметок падает на землю, потом все проходит, и ты радуешься, что на улице лето. В общем, как у вас были прошли выходные, пишите нам в чат, какой, где у нас номер. Давай.
2: Эфирный
1: красиво.
2: Мессенджер +7 99 15 15 107 6. Ну и, конечно, вы можете нам дозвониться, делиться своими впечатлениями обо всем 227 107 6.
1: Но такого давненько уже не было.
2: Ну, мало ли.
1: В общем, сейчас небольшая пауза, не переключайтесь.
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107,6.

0: Утро большого города.
1: Доброе утро еще раз. Вот уже есть первые, значит, наши подсолнухи в чате. Они всегда вместе с нами, наши верные, ничего не зарабатывающие соведущие. Да, Сергей вот добавился. Доброе утро, ребятки. Доброе утро, Сергей! Женским голосом тоже нужно доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей. Очень приятно, что вы с нами.
1: Не замерзну, если в рубашке без пиджака до работы буду добираться. Да, вроде нет. Я вообще вот в худи добежал, и то жарко было.
2: А мне ветровка явно лишняя была. Очень прело в транспорте, поэтому сейчас точно прело,
1: я имела в виду. Кто в нашем эфире может рассказывать о прелостях? Конечно же, Женечка Лемесева. Это я должен о прелостях рассказывать.
2: Ты вчера, об кстати, прелостях рассказывай.
1: Мне вчера дезодорант вот подарили, сказали. Друзья, молодец, причем.
2: Какой-то не, люксовый? Как,
1: подожди, когда друзья дарят дезодорант...
2: Это уже звоночки. Носки подарили еще?
1: Вопросики начинаются. А то один пиджак на работе оставил, а второй не хочется надевать. Но если будете очень сильно быстро бежать...
2: Смотря, то, да, где бежать, откуда бежать, сколько...
1: То можете подмерзнуть. А вот если так,
2: да
1: полает...
2: Не, нормально, там уже солнце слепит.
1: С легкими перебежками.
2: Я уже в черных очках.
1: Да, кстати, бегите по солнечной стороне. Во-первых, так тепло. Будет, во-вторых, вампиры не нападут, вот эти вот уральские всякие. С добрым утром, Сергей, еще один. У нас все
2: да,
1: Сергей.
2: Да, Сергей Федорович, и он такого муську-пуську прислал нам, ну, прям приятно.
1: Муська-пуська.
2: Да, котеночек, которому корона чуть-чуть давит.
1: Посмотри, вот ты вот появилась в эфире, сразу появились слова прелости и муська-пуська. Класс. Давай чаще заходи. Ну что, посмотрели вчера Гран-при Монако. Какая же была удивительная гонка. Ну, я так одним глазом глянул, но не выдержал, конечно. Мне тяжело такой вид спорта все-таки наблюдать. Надо со знатоком сидеть смотреть. Вот когда я сидел, смотрел со своим товарищем, который, знаешь, во всех этих шинах, моделях, поворотах, скоростях разбирается, тогда вот классно было. А когда ты вот сидишь, вот не знаешь, это как, не знаю, вот как моя жена на хоккей ходит, и мне приходится ее все время говорить. Да, Салават Юлаев — это очень сильная команда, поэтому мы проигрываем все время. Вот тогда ей интересно становится.
2: Ну, слушай, иногда необходим инструктаж. Но я тут, знаешь, что удивилась?
1: Мы да ходили... не, оставайся, мне нравится.
2: Мы ходили...
1: Я как будто снова в Невьянске. Мы... На остановке.
2: Ну, хватит, остановись.
1: Зайдите на видеотрансляцию. Мы реально случай в Невьянске, смотрите. Ну, давай.
2: Мы ходили на балет с ребенкой в выходные.
1: А,
2: ну. Я в шоке. Ладно, я там прослезилась от возможностей человеческого тела. Никогда в жизни я не была на балете. Но вот эта пятилетняя дама, которая сидела со мной, аплодировала громче всех и кричала первая «Браво!» Это нужно было
1: браво,
2: снимать.
1: Браво!
2: Да. И после этого, значит, мы выходим, одеваемся, к нам подходит женщина. То есть спектакль закончился, все. Женщина говорит, ну что, как у вас фамилия? Мы такие, не поняли. Ну, на просмотр же, на отбор, новый набор как раз идет в театр балета «Щелкунчик». Я такая, нет, мы ничего как бы не готовились. И ребенка такая, да-да-да, пошли. Мам, я так давно хотела в балет, опередила там всех и потащилась. Я ее остановила.
1: То есть перепутали, что вы не на спектакль,
2: да,
1: а пришли на,
2: да,
1: занятия?
2: Да, не думали,
1: какие-то,
2: что мы на занятия пришли, на отбор. То есть новых детей смотрели.
1: Вот хоть бы раз так в стоматологии было, да?
2: Чтобы заходите.
1: Ну, заходите.
2: Заходите бесплатно.
1: Вы же бесплатно, да, заходите.
2: Да-да.
1: Фиг тебе там. Да, в общем, рассказываем, как мы провели выходные, как всегда, в первой половине нашего первого часа. Поэтому кто чем занимался, куда съездили, что посмотрели. Сходили ли вы на этот масштабный, гигантский фестиваль движения? Посмотрели на мотошоу?
2: На Юлечку, ну, Курочкину на сцене.
1: Да-да, в общем, интересно. Так, у нас редко появляются новинки в эфире по понедельникам. Но вот сегодня решили для вас сделать сюрприз от Сергея Жукова. Свежатина, новая песня. Сейчас вы ее услышите и сразу давайте на обратную связь. Что, как, понравилось. Понравилось, не понравилось.
0: Реклама на 107.6.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
4: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
0: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд
5: уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
7: 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
9: Новинка на Город ФМ.

0: Утро большого города.
1: Так, ну, надо же, чтобы у вас был какой-то повод сегодня пообщаться на работе или там с коллегами или с друзьями, рассказать им о чем-то. Конечно. Вот первый повод мы вам уже дали. Это, значит, новая песня Сергея Жукова. Что, как вам? Некоторые говорят, что скучно, повторяется, одни и те же мотивы, надоел. А, только классика, только вот 18 мне уже, пожалуйста,
2: слушай,
1: верните.
2: Так это классика-то?
1: А другие говорят, ну, новенько, прикольно.
2: Та самая классика его, она же тоже вся на один мотив. И ничего. Я вот иногда прям звучит, а не знаю, что за песня, пока до прибега
1: так
2: не дойдем.
1: Так в этом, Жень, в этом,
2: так
1: весь,
2: и здесь то же самое,
1: в этом весь смех и есть.
2: Голос
1: что они говорят,
2: узнаваемый.
1: Что они говорят, все то же самое, да, но уже то же самое, то же самого.
2: А, ну это уже сложнее. Это пост-пост.
1: Ну, в общем, пишите, нам интересно, как вам новая песня Сергея Жукова. А второй повод, вернее, три повода, сейчас Женя расскажет. Что там у нас
2: сегодня? Конечно же, у нас сегодня...
1: Какой день недели?
2: 8 июня на календаре понедельник.
1: Понедельник,
2: да,
1: это, ребята.
2: Мы облегчаем вам этот день, тем более, что сегодня такие замечательные, забавные праздники. Начнем, наверное, с Карпа Карпалова. Это значит по народному календарю. Не знаю, что значит народный календарь, ну, допустим. День, связанный с рыбой карп и народными наблюдениями за погодой и водой. Внимание! Считалось, что если в этот день вода в реках и озерах чистая и спокойная, то лето будет устойчивым и благоприятным. Устойчивое лето — это как вообще? Такое бывает?
1: Стыд и позор, я не знаю, как выглядит карп.
2: Опустим эти подробности.
1: Ты знаешь, как
2: я не поддержу твою беседу, потому что я тоже не знаю.
1: Возможно, как мы с Лемесевой выглядит карп.
2: Он выглядит как какая-то банальная рыбеха, мне кажется. Ну, такая типичная рисованная рыба, нет? Вот которую мы себе представляем, вот это она.
1: Давай дальше. А, что еще?
2: И, по-моему, карпы, они же у нас тут тоже водятся.
1: Ну, давай, ну, что еще за день-то сегодня?
2: Да, да, день сегодня. Всемирный день океанов. Это туда, к карпам.
1: Есть у нас люди, которые хотя бы раз в жизни видели океаны? Если
2: ну,
1: да,
2: конечно.
1: Ждем от вас истории.
2: А подожди, а вот это не считается, когда мы в открытом море?
1: Нет,
2: почему?
1: Нужен океан.
2: А так в любом случае моря.
1: Нужен океан.
2: Так это
1: хотя бы магазин.
2: Хорошо. Ну...
0: Город FM на 107.6. Радио большого города.

0: Утро большого города.
1: Активно вы обсуждаете новую песню Сергея Жукова. Ну, вот кто-то пишет, что припева не хватает, кто-то куплета не хватает, кто-то говорит, что вторичка, как-то так называют. Ну, Сергей Жуков есть Сергей Жуков. Просто скажите нам, как это, брать в утреннее шоу эту песню, врубать вам регулярно или ищем еще?
2: Тут вспомнили почему-то Аиша. Типа, в песне не хватает вот этого. У меня вопрос, она что, была мелодически похожа?
1: Аиша, ничего себе, вы вспомнили. Сейчас ностальгический жесткий удар я получил.
2: Держись, тут тебя реанимировать некому.
1: Да. В общем, ребятки, нам нужна какая-то основа сегодня, какой-то плацдарм, на котором мы могли бы располагать свои суперсмешные шутки. Вот, поэтому, учитывая, что я съездил в Невьянск и очень сильно удивился, насколько там классно облагородили их набережную, чинят вот эту падающую башню. У меня, конечно, дети немножко расстроились, что ее все это, она вся в лесах, ее практически не видно. Но в целом было очень классно, душевно, народ такой прикольный, добрый. Дети вот бегают, гуляют, такие, знаешь, осознанные, сами все спрашивают. Я давно не слышал фразы: тетя, а сколько время? Подскажите, нам просто с братом надо бежать, там каша у нас.
2: Какая
1: я такой, ничего себе, какие дети. Без телефонов гуляют, вообще просто выходят.
2: А вы-то где были? Ответственные
1: родители. Ваня, что значит
2: осознанные
1: где?
2: Родители.
1: Мы, так это же не мои дети спрашивали.
2: А, чужие дети?
1: Мои-то дети, откуда это вообще? Они даже не
2: знают.
1: Зачем
2: им время?
1: Они удивлялись вообще, что такие есть дети без смартфонов, без гаджетов, без всего на свете.
2: А у твоих у обоих уже есть?
1: Есть, конечно. Да, ну, у меня такие кнопочные пока что. Дело в том, что мы туда приехали, моя жена, например, ну, у нее был очень низкий порог вхождения, в том плане, что она такая, ну, едем в какую-то развалюху, в какой-то там Невьянск, какую-то деревню на три дома.
2: Она местная сама, да?
1: Она сама екатеринбургская,
2: да,
1: она там в центре города родилась, никогда в жизни ничего не знает о жизни, скажем так.
2: В глубинке.
1: Да. Угу. Вот, и мы сгоняли, и она, конечно, искренне удивилась. Во-первых, она очень сильно радовалась, что везде парковка, куда ни глянь. Везде можно было машину припарковать, и вообще классно. Удивилась, что вот такая набережная там даже в чем-то покруче нашей, между прочим. Ну, потому что за счет того, что народу меньше курсирует, набережная в супер хорошем состоянии, да. Ну и вот этот весь и исторический не сквер, да, а... историка, как же это назвать-то? Ну, в общем, вот эти вот старые исторические здания, которые сохранились, которые все еще у них используются в качестве обычных помещений.
2: Живые,
1: ну, то есть в каком-то они... доме живут, ага. В каком-то магазине.

0: А все выглядит
1: наследие
0: так,
1: вот это культурное.
0: Да, все выглядит так аккуратно, хорошо. И вот эта вот весь, вся память о Демидовых, она нас, конечно, очень сильно впечатлила. Мы подходили, смотрели, там есть куда еще стремиться. И улицы, значит, вот эти центральные улицы, они тоже в ужасном еще пока что состоянии. Но город движется к тому, чтобы все это дело починить. Поэтому, если вам нечего делать на выходных, можете взять и сгонять в Невьянск. Хватит там 3 часа.
1: Так, обсуждаем-то мы что?
0: А обсуждаем мы города Свердловской области, которые вас тоже... Вот у меня Невьянск... Давайте так, мою жену и детей удивил Невьянск. А есть ли еще города Свердловской области, в которых вы были, может быть, недавно, а может быть, давно, и они вас приятно удивили? А если приятно удивили, то чем? Может быть, улица какая-то понравилась, может быть, памятник какой-то, а может быть, там рыбалка хорошая. В общем, обсуждаем сегодня города Свердловской области. Сразу после блока новостей госпожа Лемесева будет рассказывать о любимом городе Тагил.
2: В Екатеринбурге 7:30.
3: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В этом году на Среднем Урале откроется еще 7 современных образовательных кластеров по федеральной программе «Профессионалитет» на базе учреждений среднего профессионального образования. Они создаются с учетом потребностей конкретных региональных предприятий в специалистах по востребованным направлениям: металлургия, топливно-энергетическая, транспортная, строительная, горнодобывающая отрасли, радиоэлектроника, а также легкая промышленность. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Это очень важная история. Мы анализируем кадровый запрос на ближайшие годы в территориях, формируем актуальные учебные программы вместе с образовательными организациями и ведущими предприятиями. Создаем кластер СПО, получая в итоге нужных региону специалистов. При этом ребята обучаются на современном оборудовании и проходят практику на предприятиях кластера, написал Паслер в своих соцсетях. Он отметил, что профессионалитет становится все более популярным у молодежи. В прошлом году по его программам обучалось почти 25 тысяч человек. План 2026-го – более 34 200 человек. В этом году за счет открытия 7 новых кластеров количество бюджетных мест по программе профессионалитета увеличится почти в 1,5 раза и составит 13 800 мест. Минобразование Свердловской области разрабатывает методики по борьбе с нецензурной бранью в школьной среде. Пока пилотный проект реализован в 2 школах Екатеринбурга, а уже осенью его планируется распространить на учебные заведения в академическом районе. Как отметила первый замминистра образования региона Жанна Фрицко, распространение мат в молодежной среде – больной вопрос. Тем более мы видим, что эта проблема молодеет. Если несколько лет назад профилактические беседы велись с подростками, то сейчас требуется проводить встречи с учениками 1-х и 2-х классов. Даже у дошкольников порой проскакивает крепкое слово. Родители и педагоги должны объединить усилия и сделать так, чтобы речь детей не засорялась матерными словами. По словам замминистра, в этом году в школе номер 28 и детской школе искусств номер 14 в Екатеринбурге по инициативе родителей внедрен комплексный подход для борьбы с нецензурной бранью. Для учеников проводятся мероприятия по пропаганде норм русского языка, выпускаются тематические буклеты и агитки. Родители-инициаторы также предложили закрепить на правовом уровне наказание для школьников, которые матерятся в адрес учителей. Но эта идея еще находится на стадии обсуждения. Патриотическая акция «Эстафета памяти», приуроченная к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, стартовала на Широкореческом мемориале в Екатеринбурге. Участие в мероприятии приняли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны МВД и вооруженных сил, действующие сотрудники органов внутренних дел, курсанты ведомственных вузов, кадеты полицейских классов, юнармейцы и активисты патриотических движений. Участники возложили цветы к мемориалу, после чего колонна уральских байкеров отправилась в Брест, чтобы отдать дань памяти защитникам Брестской крепости. Уральские байкеры доставят в Республику Беларусь копию знамени 175-й дивизии войск НКВД, формировавшейся в Свердловске и участвовавшей в освобождении Белоруссии, а также венок от жителей Свердловской области. Их возложат у мемориала в героической Брестской крепости. Продолжая традиции акции, на обратном пути участники привезут на Урал горсть земли Брестской крепости, которая затем будет передана в 56 муниципалитетов Свердловской области.
2: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Ну что, Североуральск, Серов, Среднеуральск, не знаю, там Тавда, Талица, Полевской, Первоуральск, много городов в Свердловской области, и 100% хотя бы в одном-двух вы в них были просто. Может быть, кому-то на свадьбу ездили, может быть, сами каким-то макаром туда заехали, но точно были, я уверен, 100%. Поэтому обсуждаем сегодня самые запомнившиеся вам поездки в эти самые города, что удивило, что поразило, что бы вы назвали, какой бы город вы назвали очень симпатичным.
2: Так, очень симпатичный город Нижний Тагил, я как обещала.
1: Ну давай, я вот не житель Тагила, а ты что там делала так столько раз?
2: Смотри, я
1: ты вообще... Ты очки-то надевай, чтобы так, про Тагил рассказывать.
2: Чтобы по-тагильски быть, да?
1: Опа! Вот она! Здравствуйте. Вы с вагонки?
2: Вот видишь, даже ты знаешь эти шутки.
1: А какие? Да.
2: Про Тагил и вагонку.
1: Ну,
2: что,
1: ну
2: вагонка,
1: как Уралмаш и
2: Екатеринбург. Она живет автономной некой жизнью, они там не смешиваются. Вагонка — отдельный мир, весь остальной Тагил — отдельный.
1: Давай, гора Лисья.
2: Подожди, кстати, она там, это вот которая в центре города? Угу. Вот, мы там на свадьбе взбирались, как вещи, Олег, на эту гору Лисью.
1: Ну, красиво же там.
2: Да, и вообще у них вот этот панорама парк Ондина, такая. Там вот эта вот набережная. Я помню эти воспоминания с детства, я к тому, что я родилась вообще даже не в Свердловской области, но Тагил — первый город на планете, который я освоила, кроме своего родного.
1: А как так получилось?
2: У меня там родственники жили, ну и живут, в принципе, тоже оставшиеся. Так вот...
1: Ну давай, топ-3. Давай,
2: это звучало очень двусмысленно.
1: Давай, топ-3 симпатичных мест Тагила.
2: А, ну парк вот этот Бондина. Там у них была супер-пупер пиццерия, но, по-моему, ее закрыли.
1: Да при чем здесь опять-то про еду?
2: Как? Это самое главное, это же туристические вот эти потоки. Они же из-за еды в том числе. В общем, катались мы там на катамаранах. Первые в жизни мои катамараны.
1: Педальные?
2: Да. Ну, mm-hmm. Это было круто. Что там еще? Какие-то там новые уже парки со скульптурами. Потом у них какой-то, по-моему, театр. Там выступала группа «Мираж». Но это воспоминания из моего детства.
1: Что вообще? Всего-всего.
2: А что еще я скажу об этом городе?
1: Давай, кроме того, смотри, кроме собственных что бы ты хотела из Тагила добавить в Екатеринбург? Есть? Пиццерию вот эту?
2: Да, можно бы, правда.
1: То есть, ну там же прекрасный вечный огонь, который отовсюду видно.
2: Слушай, ну у нас ведь тоже есть такие места. Не, мне кажется, нам нужно это, взбалтывать, но не смешивать наши эти истории.
1: Красиво сказала. Это мы берем в хайлайты эту фразу. Про Тагил прозвучала фраза «лучше взбалтывать, а не смешивать». Да, ну давай я поделюсь. Смотри, есть город, от которого почему-то у меня оказалось окружение, даже не считает его, ну, другим городом Екатеринбурга. Я сейчас не про Верхнюю Пышму. Я сейчас говорю про Сысерть. Потому что там очень красиво. Там красиво сейчас буквально все. Хочешь прогулки на свежем воздухе, идешь на эту вот огромную тропу пешую вдоль, значит, реки Сысерть, по их вот этому заповеднику. Прекрасно, шикарно. Недалеко Тальков камень, еще можно туда добраться. А лето на заводе, я еще раз говорю, ребята, кто вот хочет как-то, я не знаю, себя немножко растормошить, из этой вот суеты городской, серости выбросить, надо туда ехать. Там даже в дождь прекрасно. Вот эти все лежаки, вот эта ухоженная набережная, катамараны, вот те же, которые делают какую-то романтику, что люди садятся, и неважно, что это два мужика с пивасиком, какая разница?
2: Что ты говоришь?
1: Не, ну они плывут.
2: Мы против.
1: Они плывут, мы против, мы осуждаем.
2: Да.
1: Но это, знаешь, романтика регионов. Такое тоже может быть, случится.
2: Слушай,
1: и там еще рядышком есть Верхняя Сысерть, по которому многие екатеринбуржцы едут, гуляют и мечтают, что они здесь, на этой якобы Рублевке, когда-нибудь будут жить. Там такие домики красивые, шикарные. Муа, просто лепота.
2: Получается, что мне тоже надо в Сысерть срочно.
1: Съездить? Ты не
2: наполниться.
1: Была? Наполниться.
2: Я не была, я была только в Арамиле. Ну, если говорить о тех сторонах.
1: Не сравнить вообще. Да, и вот многие у меня сейчас из окружения ездят туда, как будто это вот какая-то вилла, екатеринбургская вилла
2: village.
1: Большая.
2: Екатеринбургский виллаж.
1: Да. Ездишь, получаешь удовольствие, у них там всякие горячие источники открываются, там, значит, пешие прогулки, большие лестницы, летние кинотеатры. И хочется всю Сысерть добавить района в наш город. Вот настолько круто, понимаешь? Да?
2: Я не знаю, а у нас должна быть сейчас песня в эфире?
1: Нет.
2: Тогда продолжаем. Как тебе Березовский?
1: Пока делимся. А я вот, кстати, Березовский, вот несмотря на то, что ты часто там проезжаешь и в каких-то автосалонах или шиномонтажках бываешь там, а вот я его так и не ощутил и не погулял. Мне все еще кажется, что Березовский это просто вот эта одна улица от нашего ЕКАТа и куда-то туда вдаль, в сторону Тюмени или куда-то
2: Блюхера.
1: Ехать. Ну да, наверное, да, я не разбираюсь. Я, прикинь, ощутил. Вот что, есть ли вообще в Березовском улице Ленина, например?
2: Да наверняка. Ты знаешь, что когда Екатеринбург был еще без района ВИС, и ВИС был неким поселком Верхесецк,
1: ага.
2: У них там были все эти улицы Малышева, Ленина и так далее. И потом их соединяли и быстро переименовывали, потому что в городе было две улицы Малышева. И всякое такое.
1: Да, далее. Я вот в Качканаре я тут недавно побывал. Как они тоже...
2: Я знаю, что там какие-то хребты, да, горные?
1: Ну, вот эта гора у них в центре и озеро Лохнесское. Только от другого слова образовано. Да, это тоже очень красиво. И сам город тоже там как-то преображается. Мне показалось, что как будто бы все, кто не хотел и не любил город, они оттуда уехали, а остались только те, кто любит те вот местные места. Вот как-то ощутил я. Все какие-то доброжелательные тоже. Ну, опять же, может быть, просто мне так повезло. Вот. И Качканар тоже, вот с точки зрения полюбоваться, посмотреть что-то необычное на город, который выстроился вокруг озера, тоже круто. Там тоже есть на что посмотреть. Там очень парки прикольные.
2: А знаешь еще, что мне любопытно? Ты никогда у тебя не было желания попасть в закрытые города? А может быть, была возможность?
1: Новоуральск?
2: Вот. А, да, он закрытый. Я просто про Лесной, например, знаю.
1: Но он был когда-то, по-моему, закрытый.
2: Угу. Но Лесной-то, по-моему, до сих пор закрытый, поэтому был ли ты там?
1: И в Лесном тоже был.
2: Ну, расскажи. Ну, это же очень любопытно, что же там внутри.
1: Это машина времени. В общем, приезжая в такой закрытый город, ты как бы возвращаешься назад во времени. Ну, я для себя ничего не отметил, потому что не получилось погулять. Потому что по работе приезжал, да, нужно было поработать и выехать срочно. Ну вот, например, про Ревду, про которую тоже у нас, кстати, здесь часто шутят.
2: А в Ревде
1: местные.
2: Я тоже была, представляешь?
1: Так чисто.
2: Да.
1: Ты заметила?
2: Да.
1: Чисто-то.
2: И знаешь, вот эта вот
1: как
2: история...
1: Как будто никто не живет там.
2: Меня вообще это впечатляет. Мы живем на Урале. Я обычно была во всех городах, которые такие с значительным рельефом земной поверхности. Угу. А эти все такие ровные. Вот эта Ревда, она такая вот ровная.
1: Да.
2: Так прикольно. Ну, для меня необычно.
1: Там поливальные машины. У меня дети впервые...
2: Соревнования даже всероссийского масштаба проходят.
1: У меня дети впервые в жизни там увидели большую череду поливальных машин. Они у нас в городе тоже блуждают. Но у нас они из-за трафика рано-рано утром ты их не увидишь. А там они иногда прям днем проезжают. И я вот в какой-то момент так встал, смотрю на эту улицу, смотрю на этот старый советский дом, там в стиле советского ампира. Да, вот эта дорога, над которой все эти деревья вот так наклоняются, похожие на ивы, но на самом деле мы знаем, что это сорняки. И едет эта поливальная машина с оранжевым, значит, баком своим. И я такой, вау, я как будто
2: я
1: сейчас королева
2: машине.
1: Бензоколонки, знаешь, я вот так себя ощутил. Верхотурье, кому нравится Верхотурье, вот спрашиваю. Да, мне Верхотурье очень сильно нравится. Классный город, и многие недооценивают его. Поездка там должна быть запланирована абсолютно у всех семей. И даже если вы один какой-нибудь мотоциклист, я знаю, они туда ездят, берут эти, значит, священную эту воду, зачем-то втирают ее себе в места, где нужно пересадить волосы. Не помогает, но, тем не менее, очень позитивно. Да, в общем, есть города Свердловской области, которые отличаются своей красотой и внешностью, очень романтичные места. Вот сегодня их собираем. Если вам есть что рассказать, пишите +7 99 15 15 176. А сейчас у нас немного музыки.
0: Реклама на 107.6.
3: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия «Вкус и Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Девочка, я...
1: Я сейчас буду стоять на защите наших городов. Доброе утро, пишет Илья. В Ревде чистая ухоженность сейчас только потому, что туда пришла, значит, одна большая компания, вы все ее знаете, взяла город под свою опеку. Не согласен с вами, Илья, потому что частенько катался в Ревду и ранее, и до того, как вообще и заводом занялись, и производством. И на самом деле город симпатично выглядит стал еще в 2010-2011 году. Могу доказать даже своими фотографиями, которые у меня участвовали в конкурсе, между прочим, у одного моего фотографа. Не, Ревда в этом плане прекрасна в самом городке, а вот то, что касается там достопримечательностей каких-то, вот это я все мимо меня как-то прошло. По поводу Карабаша, Карабаш действительно очень сильно преображается, вот эти все терриконы.
2: Я знаю Карабаш как никто, потому что в Тагил я ездила через него в свои 9,
1: подожди,
2: 8 лет.
1: Ты через Карабаш как могла в Тагил ездить? Ты не могла через Карабаш ездить?
2: Я не местная, еще раз тебе напомню.
1: В смысле, ты через Карабаш делала крюк через Челябинскую область?
2: Я не местная, услышь, пожалуйста, Карабаш — это Челябинская область.
1: А, в смысле, что ты...
2: Я ездила из города Златоуста.
1: А, ну Златоуст, кстати, очень красиво. Но да это не наше, это все.
2: Да, да, да. Просто ты зачем-то заделала Карабаша?
1: Нет, тут написали, съездите в Карабаш, посмотрите, печально знаменитые своими ландшафтами. Вы сейчас удивитесь, как все преобразилось. Вот видно, Илья пропустил мой спич в пятницу, или когда я там рассказывал про поездку.
2: У нас Сергей Борисович еще новый комментарий.
1: Так.
2: Доброго утра, любимое радио. Хочу добавить два города. Ирбит, старинный купеческий город, старинные здания реконструируют. Круто. Лайки вам. Ага. Аллеи. И очень нравится Березовский. Очень уютный.
1: А кстати, что в Березовском? Назовите какое-нибудь место красивое, симпатичное,
2: пески,
1: романтичное.
2: Пески.
1: Ты не подсказывай. Так, у нас, значит, в гостях здесь в студии появляется Борис Оборин. Боря, привет.
3: Привет.
1: Да, есть у тебя какой-нибудь город Свердловской области, который тебе нравится?
3: Не могу так точно сказать.
1: Все нравятся.
3: Я давненько по области не ездил. Ой, даже сейчас точно и не скажу. Я помню, что мне между Ирбитом и еще каким-то... В общем, я был на соревнованиях по мотокроссу в Ирбите. Ого. В 2007 году. И то это, не доезжая до Ирбита, это знаменитый, ну, для гонщиков мототрек Мельникова. И вот обратно мы поехали, что-то решили остановиться, и там было какое-то озеро. Угу. Это даже карьер, скорее всего, был. И какая красота! Вот чем-то мне это напомнило из фильма «Золото Маккены», как они купались. Да-да-да. И вот я помню, я фотографировался на фоне этого озера. Ну, искупаться уже было нельзя, потому что уже был конец августа, а лето было довольно-таки прохладно. Но мне вот почему-то это место запомнилось. Ну, а так... Я давненько уже, честно скажу, по области не ездил никуда.
1: Надо тебе растормошиться, мне кажется.
3: Свободное время. А зачем?
1: Сесерть.
3: А зачем?
1: Как вдохновиться.
3: Вот, кстати, спасибо, что напомнил. Как я мог забыть? Талька в камень. Это мое любимое место тоже. Да. Вот туда я с удовольствием всегда езжу.
1: А там сейчас еще новые маршруты проложили.
3: О, я там купался. Слушайте,
1: в этом, в карьере?
3: Конечно.
1: Сам Талька в камень, там глубокий.
3: Жалко, что я не могу сейчас произнести в эфир фразу, которую произнесла девушка, которая при мне прыгала со скалы, вынырнула и закричала на все озеро. Причем это была не ругань, но это нельзя произносить в эфире.
2: Это какое-то междометие, очень... да?
3: Нет, это было целое, двусоставное распространенное предложение с подлежащим, сказуемым и дополнением. Три слова она
2: Хорошо,
3: всего закричала.
2: Мы не будем разгадывать это.
3: Более того, я даже могу сказать два слова, я не буду говорить третье.
2: Остановись, просто держи себя в руках.
3: Хорошо.
1: Так, ну это уже загадка.
3: А вдруг кому-то
2: да,
3: интересно?
2: Да, мы должны отгадать
3: кстати,
2: совершенно
3: давайте угадаем, что закричала девушка, выдернув из талькового камня. Зачем там какая-то точка Е?
1: Так, друзья, у нас есть два билета на фильм «Майкл».
3: На поезд «Москва-Нижний Тагил».
1: Нет, пока что только на фильм «Майкл». До билетов «Москва-Нижний Тагил» мы не доросли. «Майкл», кто еще не посмотрел фильм про Майкла Джексона, музыкальный байопик, сходите, позырите, дату выбираете, время сами, кинотеатр выбираем мы. Но чтобы эти билеты забрать, нужно разгадать загадку Бориса Оболина, который приходит каждый понедельник и выбирает какую-то локацию, место или здание у нас в Екатеринбурге и пытается нам подсказать, чтобы мы его угадали.
3: Про Майкла только коротенькая реплика. Мне сразу вспомнилась серия роликов про такого кота британца Майкл.
1: Мы пропустили.
3: А вот посмотрите, очень хорошая такая трогательная серия. Итак, наша точка находится там, где встретились и до сих пор не расстались Карл, Иван, Роза, Виссарион и Исаак Абрамович.
1: Так.
3: Но угадать вам нужно не точку.
1: Угу.
3: Там, где встречаются, расходятся и все еще сходятся Карл, Роза, Иван, Виссарион и Исаак Абрамович.
1: Хорошо. Звучит как скороговорка.
2: Это где-то в литературе они все соединяются.
3: В этой точке екатеринбуржцы впервые могли видеть и при очень серьезных возможностях даже купить это.
1: 18+?
3: А, кстати, 18+ там тоже продавалось, но мы сейчас, конечно же, говорим не об этом. 18+ там продавалось.
1: Ух ты, ух
3: те
1: ты.
3: Самые резиново-технические, которые заяц разгружал вилами. Ой, извините.
2: Так, Исаак какой-тович?
3: Исаак Абрамович.
1: А ты что вбиваешь? Надо
2: нет,
1: как радиослушатели мучиться так же
3: кстати,
1: ехать за рулем.
3: Кстати, радиослушатели, я сейчас нарушу все правила и подскажу. Вот вы видеотрансляцию смотрите. В ноутбуке ноутбук Евгении прекрасно видит в одну из наших камер. Хотите узнать, что
2: а я поэтому там ничего не...
1: Не-не-не, я на тебя переключил.
3: Переключил, да.
2: Молодец.
3: Ну, если что, имейте в виду...
2: А я могу отгадывать? Ну, понятно, что кто эти люди, да?
3: Ты что, на Майкла еще не сходила?
2: Да я сходила.
1: Она дома сходила.
2: Мне же хочется быть в игре.
3: В общем, нужно угадать не саму точку, а то, что там впервые появилось. И третья подсказка. В то время для пользования этим были необходимы консервы.
1: Ух ты.
3: Хотя многие пользовались ими и не пользуясь основным объектом.
1: Надевачки.
3: Итак.
1: Когда ты очки надеваешь, это значит, что какой-то
3: там,
1: странный момент
3: в той точке. Кстати, я сейчас за своими схожу. Молодец,
1: смотри,
3: молодец.
1: Лионель Месси.
3: Там, где сходятся, расходятся, но все еще никак не могут расстаться. Иван, Карл, Роза, Виссарион и Исаак Абрамович.
1: Ну, спрашиваю тебя, смотри, Роза, это имеется
2: Роза
1: в виду
2: Люксембург.
1: Знаменитая улица нашей.
3: А у нас есть знаменитая улица Роза. Сводит
2: Роза.
3: С ума.
1: Роза,
2: смысле, Роза Люксембург улица.
3: Я не знаю. Я не знаю.
2: Наши слушатели уже пишут, я могу зачитывать?
1: Конечно, в очках эти ты можешь делать все, что хочешь вообще.
2: Все, что хочешь. Все, что хочешь, милый мой. Итак, Вадим написал ресторан.
3: Вадим написал парк Маяковского.
2: Просто ресторан. Да, он уже писал.
3: Да он все время пишет парк Маяковского.
2: А, он писал, да.
3: Он все время пишет, да.
2: Еще до конкурса он писал.
3: Я ему когда-нибудь загадаю парк Маяковского, когда он этого не ждет.
2: Тот, который пишет нам.
3: Тот, который.
2: Ой, не, мы такое... Или можно папиросы читать? Не знаю, что значит.
1: Ну, если бы я прочитал, сказал, нельзя так.
3: Курение вредно для здоровья.
2: Так, у нас два варианта одинаковых от разных людей. Возможно, они угадали?
3: От разных людей.
2: Наталья написала.
1: Ну, дом Сяна, да?
2: Да. Рихард Штроль. И Наталья, другая, написала «Доброе утро, дом Сяна».
1: Я, как житель Екатеринбурга коренной, хочу знать, что за дом Сяна.
3: Ну, во-первых, у нас еще не прозвучал правильный ответ, ведь нам нужно сегодня угадать не точку, а что впервые в этой точке стало доступным для екатеринбуржцев хотя бы на посмотреть.
1: Шаурмяшня!
2: А я догадываюсь.
1: Пишу тебе, шаурмяшня.
3: А то и приобрести. Для того, чтобы этим воспользоваться, необходимы были консервы. Хотя многие этими консервами пользовались и не пользуясь тем, что мы загадали.
1: Но продавать шаурму там не стали, тебе спрашиваю.
3: Тогда знали что про шаурму?
1: А мы еще не знаем же, когда.
2: Вадим пишет, икра заморская.
3: Баклажанная, да. Вадим, ответный жест вам то, что сделал с этой икрой Жорж Милославский в фильме. Стрельцу одному. Да не, шутка.
1: Ну, давайте, пока что... Ну, дом Сяна, это мы, получается, локацию отгадали?
3: Локацию, в принципе,
1: а что там впервые появились?
2: Это какой-то китаец?
3: Нет, что вы. Ну,
1: магазин здоровья, спрашиваю.
3: Ну, магазин здоровья, да, но... Для чего нужны были консервы?
2: Наталья продолжает писать авто.
1: А что авто?
3: Авто. Это к Денису авто. Авто это к Денису.
1: Это вот так, наверное, да. Но еще рано, сезон-то еще не
3: знаю. Ну, зато Слепышева и Кадейкина подписали.
1: Это другой эфир у нас.
3: Еще Бурдасова не хватает.
2: Вы не понимаете, это другое. Вадим, бывший ресторан, гостиница и сеть.
3: Вадим, у вас раньше был ресторан в гостинице «Сеть», мы за вас только рады.
1: А что ресторан-то, про что вы? Консервы как можно использовать? Не по назначению использовались консервы?
2: А это буквальные, что ли, консервы-то вот эти, рыбные типа? А, не, да.
3: Как говорил Леонид Ермольник в «Золотой лихорадке», помните такую? «Если я молчу, значит, вы ничего не поняли».
2: Это как... Видимо, у нас, да,
3: друзья,
2: у телевизионщиков и радищиков есть такое, консервы, то есть что-то заготовленное заранее. Я говорю, здесь может быть переносный смысл.
3: И это не фильм с Серебряковым и Башаровым, Я, кстати, его так не посмотрел.
1: Ты очень много отсылок насыпал.
2: Да.
1: Там голова сейчас взорвется у людей.
2: Да, поэтому... вот Олег уже взрывается. Он пишет нам: ребята, перестаньте перебивать друг друга, теряйте драгоценное время.
3: Самая простая отсылка...
2: Мы сами считаем свое время.
3: Самая простая отсылка — это недавние события в Екатеринбурге.
1: Ну,
3: вспомните их, поймете, что же стало доступным когда-то давным-давно в доме Сяна екатеринбуржцам впервые.
1: Ну, мы повторим обязательно еще раз все подсказки, но уже после блока новостей и небольшой музыкальной паузы. Вы, если додумались, пишите свои варианты. Плюс 799-15-15-176. Всем доброе утро.
0: В Екатеринбурге 8 часов утра. На 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области идет активная фаза дорожных ремонтов. Планируется, что в этом году работы охватят более 400 километров региональных и муниципальных дорог. Как сообщает Департамент информполитики региона, объем дорожного фонда составляет 40,5 миллиардов рублей, из которых 6,1 миллиарда привлечены из федерального бюджета. Одним из самых масштабных проектов остается реконструкция Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Сейчас идет расширение участка между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам на участке протяженностью 2,6 километра. Губернатор Денис Паслер поставил задачу проработать возможность ускорения работы, завершить основные мероприятия до сентября. Кроме того, в Екатеринбурге продолжается строительство транспортной развязки у концерна «Калина». Готовность объекта составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. В Свердловской области началась подготовка к единому дню голосования. По предварительным оценкам, в дни голосования в регионе могут быть задействованы более 7,5 тысяч общественных наблюдателей. Председатель областного избиркома Елена Клименко рассказала об основных сроках и датах подготовки и проведения выборов. Избирательная кампания стартует после подписания указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Ожидается, что указ будет подписан до 21 июня. Для выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области решение должно быть принято с 11 до 21 июня. Выборы в представительные органы местного самоуправления должны быть назначены до 1 июля. После официального опубликования всех решений на официальных ресурсах и в средствах массовой информации избирательная кампания вступит в активную силу, пояснила Клименко. Она также напомнила, что документы для регистрации кандидатов будут приниматься до 18.00 5 августа. В этом году свердловчанам предстоит избирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания Свердловской области, а также 542 депутата местных дум в ходе 34 очередей и от них дополнительных выборов в муниципальных образованиях. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил разработку проекта, вносящего изменения в генеральный план уральской столицы до 2045 года. Документ призван учесть обновленные планы по преобразованию территорий по программе «Комплексное развитие территории», по развитию транспортной инфраструктуры в рамках транспортной реформы, по расширению водно-зеленого городского каркаса, а также предложение горожан. Направить инициативы по внесению изменений можно до 6 июля включительно в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города. После сбора предложений начнется создание актуализированного генплана и его согласование. Затем состоятся общественные обсуждения и корректировка документа по итогам. И только после этого проект будет направлен на утверждение в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
0: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Точка Е.
1: Итак, доброе утро. Женечка Лемесева, Денис Савин и Борис Оборин пытаются замучить ваши мозги. Дал, значит, Боря вам загадку. Давай повторим все еще раз исходные, чтобы люди отгадали, что же... Не то, что даже локацию мы отгадываем, а что там было раньше в этой локации.
2: Итак, точку мы уже угадали правильно. Угу. Там, где сходятся Иван, Роза, Карл и Виссарион... А еще Исаак Абрамович.
1: Это дом Сиан.
2: Да, дом Сиану, совершенно верно. Первый в Екатеринбурге дом врача. Это вот здание, где первый этаж каменный, второй деревянный, поскольку тогда в начале 20 века дорожали стройматериалы, и архитектор Иван Янковский его вот так вот запроектировал. Это вот как только огибаете Высоцкий, съезжаете через кольцо на Карла Либнехта, вот он тут сразу же по правую руку. Карл Либнехт, Роза Люксембург, все правильно, Малышев Иван, а еще Виссарион Бельгий. Сиано, сам Исаак Абрамович, родился в Дагестане, после окончания нескольких училищ по распределению попал в Екатеринбург, здесь и осел. Известен тем, что был первым в Екатеринбурге гинекологом.
1: Угу.
2: Среди прочего.
3: А что ты так робко сказал это слово?
1: Тут, кстати, есть варианты, пишут, что гинекология была
2: раньше. Я же приличный человек. Но в свое время, через какое-то время, Сиано сдал первый этаж своего дома в аренду Рихарду Штролю. Очень интересному человеку, и вот благодаря этому человеку я сейчас уже экспресс-подсказку. В Екатеринбурге впервые стали доступны на посмотреть и, возможно, что даже на приобрести эти вещи,
1: ну, вот тебе
2: для
1: говорят,
2: которых нужны были консервы.
1: Магазин мотоциклов.
2: Это правильный ответ. Мы поздравляем радиослушателей и вручаем ему 2 билета. Совершенно верно, совершенно верно.
1: А консервы для чего, Егор? Напишите.
2: Самые первые мотоциклы в Екатеринбурге появились именно вот здесь, у Рихарда Штроля.
1: То есть народ вообще, в принципе, увидел мотоциклы только вот там?
2: В Екатеринбурге, именно здесь.
1: Обалдеть.
2: По продажу мотоциклов, причем они назывались тогда мотоциклеты, продажу мотоциклетов в Екатеринбурге монополизировал Рихард Штроль. Сначала-то у него были велосипеды, ну а потом уже те самые мотоциклы, преимущественно фирм Wanderer и Peugeot, на всякий случай, для Уфаса это не реклама. Потом у него, конечно, появились конкуренты, но одно из первых явлений мотоциклов, а почему мотоциклом? Потому что фестиваль движения только-только отгремел. Так вот, это все состоялось в ходе велосостязаний 25 июля 1904 года. Тогда мотоциклы участвовали в показательных выступлениях. Кстати, вот жалко, что нет Юли, ей было бы очень приятно, потому что 15 июня 1908 года состоялся такой серьезный мотозаезд. Рихард Штроль состязался с Павлом Курочкиным и Александром Ардашевым, знаменитым нотариусом, двоюродным братом Владимира Ильича Ленина.
1: Как все
2: и
1: тесно.
2: И победу в обоих заездах, кстати говоря, одержал Ардашев.
1: Как неожиданно.
2: Ну а первые мотоциклисты одевались по моде. Сами помните, шерстяной пиджак, бриджи, гетры, туфли, кепи. И тогда же стали очень модными очки, консервы.
1: Надевай.
2: Которые чем-то вот напоминали консервные банки.
3: А я сегодня тоже в каких-то дудочках и гетрах. Первые, да?
2: Которые...
3: Я подхожу.
2: Так, все смотрим на Евгению. Так вот, очки консервы, будучи изначально точно принадлежностью гардероба велосипедиста, очень быстро завоевали популярность среди первых мотоциклистов. Но очки были настолько крутые, что очень многие их носили просто так, даже никогда в жизни не садясь на мотоцикл. Кому интересно
1: вообще
2: про дом Сиано, про Исаака Абрамовича Сиано, про Рихарда Штроля, про его
1: спрашивают
2: мотоциклы, даже про цены, заходите на страницу Радио Город ФМ в ВКонтакте, находите проект «Город трех веков» и там смотрите. Ну, единственное, что вот про мотоциклы могу рассказать, что...
3: А почему не ирбитские?
2: Я не знаю, почему не ирбитские.
1: Сырки?
2: А зачем ирбитским было какое-то время продавать здесь? Все нормально.
1: Я можно маленькую ремарку сделаю? У нас несколько людей вот написали, что продавали автомобили, но мы это не засчитываем же, правильно?
2: То есть Егор
1: первый написал, что...
2: Мы говорим исключительно про мотоциклы. Я опять же говорю, отсылка события вчерашних дней.
1: Тут еще спрашивают, ну, я не знаю, насколько это по адресу Бори, наверное, как все-таки историческую справку спрашивают. Там же был первый интим-магазин, то есть это как-то связано с Сианом, или это было уже после него?
2: Первый интим-магазин был там, причем именно Штроль торговал и женским бельем, и презервативами.
1: То есть весь город вот впервые в жизни узнал о контрацепции там. И о мотоциклах.
2: Да. Вот и... так вот.
3: Интересно, как связаны эти вещи?
1: Слушай, мы не хочется...
2: Можно мы не будем это комментировать? Тебя что, муж на мотоцикле не гонял на романтическое свидание?
1: Мне причем нравится, как Боря это показал только что.
2: Ну...
3: А Вадим нам пишет... Легкий вопрос.
1: Да-да-да, ЦПКО.
2: А что ж не догадались-то, Вадим? А что ж не ответили-то?
1: Тут еще Елена писала, у нас ресторан «Японская кухня». Там вообще был какой-то ресторан? Почему все думают, что суши и роллы? Вот прям несколько ответов. Потому что дом Сян...
3: Сяно. Да? Сяно. Ну, я тоже думала, что Сяна.
1: Да.
3: Поэтому спросила он, что был китаец. Но это Сяно.
1: Дом Сяно? Надо да, да, говорить да, правильно. Да, да.
2: Вот я вам напоследок объявление в газете «Уральский край» 24 ноября 1910 года. Доктор И. Сяно переехал на угол Вознесенского и Покровского проспекта против костела, рядом со второй частью. Там же еще костел был напротив.
1: Да, да. Сейчас только основание осталось.
2: Прием по акушерству женским и детским болезням утром ежедневно с 9 до 12 часов, с 5 до 7 часов вечером, кроме пятниц. Телефон 9-280. 79. Звоните прямо сейчас, все равно не дозвонитесь. Как говорит Иннокентий Шеремет, звоните прямо сейчас, звоните на.
1: Слушай, а правда говорят, что дом-то тоже могли снести вот при строительстве Высоцкого?
2: Там, насколько...
1: Сражались
2: за него? Нет, дом Усяна, насколько я знаю, вот именно при этих работах ничего не грозило, в отличие от особняка Ярутина.
1: А кто-то из вас был внутри этого дома?
2: Внутри дома Сяну нет, я, к сожалению, не был. Там же художественная школа.
3: Где годы кто-то из вас был?
2: Там художественная школа, которую позже закончили, среди прочих, Андрей Антонов, Алексей Рыжков, Герман Мичелев. Другой вопрос, что сам Сяну из-за революции был вынужден уехать, потом вернулся в Екатеринбург из-за Великой Отечественной войны. И вот здесь же прям скончался от тифа. Ну, а в советские годы в доме была обычная коммуналка, а сразу после войны, кстати, 80 лет назад, в 46-м году, здесь открыли вот знаменитую сейчас художественную школу.
1: Ну, богатая история у этого дома, и этот дом все еще сохранился, он очень симпатичный.
2: Его,
1: кстати,
2: могли снести перед самым распадом Советского Союза, но в 91-м в Свердловск прибыла группа столичных архитекторов, которые искали по всей стране старинное здание, спроектированное в редких архитектурных стилях. И вот и выяснилось, что дом доктора Сяна один из немногих в России и единственный в Екатеринбурге, построенный в стиле уральский модерн, тот самый стальной низ и деревянный верх. Но, правда, внутреннее пространство дома еще 100 лет назад уничтожили перепланировками. Говорят, что до наших дней осталась пара печей, уже не работающих, лестница, ведущая на второй этаж, и две двери, на одной из которых все-таки еще табличка сохранилась.
1: Да, пишут тут спасибо Борису, как всегда, очень интересно. Екатерина пишет, только что включилась подсказку, полностью услышала. Ну, Борис, ну, закрутил. А Егор, наш победитель, пишет, Борис, что там, как с Весенара? А то про авто сказал, а про Весенара ничего не говорит. Ну, слушайте, это надо в отдельную передачку приходить. Что там рассказывать про Весенара?
2: А вы зайдите на страницу Синары в Максе. Сергей Абрамов постит фотографии с Овечкиным, с Дзюбой. Вот у кого все хорошо.
1: Борь, спасибо тебе большое. Хорошего тебе дня. Ну и, друзья, поздравляем все Егора, да, и всем желаем отличного утра. Дальше у нас рубрика «Пресуха». Не переключайтесь.
0: Реклама на 107.6.
4: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
5: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
6: Даже не помню.
5: Без дел, без телефонов, без спешки.
6: Без шумного города.
5: Мы как будто снова познакомились.
6: Нет, мы просто вернулись.
5: Куда?
6: Друг к другу.
7: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
8: 18+.
9: Вижу все четко, как видел когда-то. Как же приятно забыть катаракту.
10: Современное лечение катаракты с применением лазерных технологий в Центре рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Запись по телефону 231-00-11. Екатеринбург. Ясная, 31. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: утро большого города.
1: Итак, друзья, рубрика «Пресуха». В ней мы рассказываем вам о новостях, которые завирусились в интернете. То есть у нас есть серьезный блок новостей про нас, про Екатеринбург, про то, что происходит вокруг. А есть вот такой вот очень позитивный и легкий, где мы говорим вот о событиях, которые прежде всего где-то там в соцсетях фигурируют. Итак, новость, которая порадовала меня и не порадовала мою жену.
2: Давай.
1: На маркетплейсах начали продавать браслет. Знаешь, да?
2: Нет.
1: Который... А что ты улыбаешься?
2: Сейчас расскажу, давай.
1: Который бьет тебя электрическим током, когда ты тратишь слишком много денег. Звучит странно, звучит как шутка, но я пошел разбираться, вот прямо сейчас сижу вот тут на сайте.
2: Так, мне нужна картинка.
1: Да, значит, не буду называть, конечно, производителя, да, в общем, знаменитый маркетплейс, изобрел браслет и стал уже его продавать. Этот браслет бьет тебя током, как только ты тратишь слишком много денег. А тут, знаешь, принцип будильника. Угу. Ты себе сам устанавливаешь, ты можешь
2: лимит денежный,
1: дать
2: да?
1: какому-то домочадцу своему, например, мужу, который установит лимит, после которого тебя будут фигачить. Да, причем и уровень тока, которым тебя будут бить, ты тоже можешь установить. Например, чуть-чуть вышло за цифру, тебя легко ударило. Сильно вышло за цифру, тебя как шандарах. Ты такой, и останавливаешься. Пока непонятно, помогает это людям или нет.
2: Интересно, но... просто затраты на браслет соизмеримы? С вот этой вот практикой не тратить деньги лишнего.
1: Но есть, я быстро скажу, и уйдем на паузу, есть еще и умная версия этого браслета. Она очень сильно завирусилась. Идея простая. Ты устанавливаешь свой бюджет в приложении, и если продолжаешь делать покупки после того, как превысил лимит, получаешь небольшой электрический разряд
2: стул.
1: В качестве мгновенного предупреждения.
2: Небольшой электрический стул.
1: По сути, это чистая психология. Связать боль от лишних трат с реальным физическим дискомфортом. Первые пользователи говорят, что им реально помогает. Ну, а вы бы не отказались такую штуку подарить своей
2: пыточный.
1: Жене или купить себе? Напишите нам.
0: Город FM на 107.6. Радио большого города.

0: Утро большого города.
1: Алексей пишет про браслет. Взрослеть надо, а не рефлексы Павлова вырабатывать. Так согласен, но видите, кому-то даже это не помогает.
2: Да вообще.
1: Я жду, когда на ожирение будет такое. Знаешь, тебе перманентно бьет током, пока ты жирный.
2: Ты что, там на самом деле есть уже браслеты на мат, чтобы не материться.
1: Серьезно?
2: Да, сейчас тебе скажу.
1: А как они реагируют?
2: Ну вот так же током бьют, надо что-то там вводить, видимо, какие-то программы.
1: У меня есть один товарищ, он обычные слова выкрикивает так, как будто это мат.
2: Вот, есть еще браслет, бьющий током ради бодрости. Как тебе такое?
1: Получается,
2: по всем назначениям подходит. Нам надо от всех болезней.
1: А есть браслет, который бьет, когда ты поворотник не врубаешь на восточке?
2: Я думаю, если ты задашь некому браслету, бьющему током, лучше можешь посадить женщину рядом с собой. Она будет тебя бить тапком, током,
1: да не будет, не будет. Если ты посадил, это какая-то прикольная девчонка.
2: Да?
1: Рядом с собой.
2: Ну, не знаю, я с тобой не
1: ездила. А жену на заднем сиденье... Я в детском сиденье езжу, поэтому тебе не понравится.
2: Я тоже один раз застряла в бустере.
1: Так у тебя новость с этим связана?
2: Нет, у меня новость связана частично с твоей.
1: Давай.
2: Потому что перечислены самые подделываемые товары в России. И самое главное, что рассказано где. Примерно половина контрафакта на барахолках, а примерно 40% через маркетплейсы. Поэтому, возможно, ты покупаешь паль.
1: Паль?
2: Паль в виде браслета вот этого. То есть, а прикинь, вот он приедет, тебе паленый, и не работает. Как тебе такое?
1: Ну, слушай, ты, конечно, тему такую задала вообще, да. Сейчас будут люди доказывать, что паль, а что не паль.
2: А в топ-10 самых подделываемых категорий входят автозапчасти, спортивная
1: обувь. Подожди, по порядку. Автозапчасти входят в топ подделываемых?
2: Да.
1: То есть автозапчасть можно сделать так, что она будет внешне похожа, но не будет работать.
2: Ну да, например.
1: А в чем минус паля-то, я вот пытаюсь понять. Сейчас же реплики некоторые круче даже, чем... Вот давай мир кроссовок
2: возьмем.
1: Блин,
2: нам нужно это на отдельную тему.
1: Смотри, в мире кроссовок я просто фанат разных кроссовок.
2: А тут как раз спортивная обувь следующая по подделке.
1: Ну вот, я говорю, что я покупаю реплики, прям подделку. Мне прям чувак, который мне привозит, он говорит, это Дэн подделки.
2: Так, мне нужна ссылка.
1: Он говорит, это подделки. Но они, знаете, эти подделки носятся и выглядят лучше, чем оригиналы.
2: Знаешь, как говорят опытные люди, покупающие одежду не паленого класса? Они говорят, что покупая дорогие вещи в дорогих бутиках, в крутых фирмах, ты как бы покупаешь входной билет в этот клуб и чувствуешь себя частью этого богатого, зажиточного мира. Вот этого жирного жира. Да, а так ты просто жирный жир.
1: Если я покупаю не шпроты, не паль, а дорогие, то я тоже в клубе в этом или нет?
2: Это интересный
1: вот
2: вопрос.
1: Вот есть шпроты за 280, а есть за 95. А я за 280 беру всегда. Я уже в дорогом клубе?
2: Я думаю, что да. А ты себя вообще не ощущаешь привилегированным человеком?
1: Ну, люди, которые...
2: Ты ипотеку за 8 месяцев закрыл. Ты что мне говоришь?
1: Не, на меня люди, которые, когда я вижу, когда я беру банку за шпроты за 280, они по-другому на меня смотрят.
2: Вот, а ты еще бери не в лоукостере, как это назвать? Ну, ты понял?
1: Ты
2: заходи в дорогой магазин.
1: Я тебе свой лоукостер в перерыве покажу. Обалдеешь просто вообще. Да. Там такой лоукостер. Да, ты, кстати, можешь англицизмы уже заменять, тебе пишут.
2: А я не знаю, как это назвать.
1: Лоукостер, ну-ка, быстро назвала по-русски.
2: Это когда магазин низкого сегмента. Вот они иногда от одного владельца делятся на, значит, средненький, низкий и вот суперкрутой.
1: Лоу.
2: Да, и посмотри, сколько англицизмов я сейчас назвала. Пытаясь сказать по-русски. Нет, я вообще это отмечала День русского языка 6 числа, и я вообще-то за него. Ну, как бы я еще мимикрирую под зумеров чуть-чуть. Мне нужно.
1: Тут написано, идеально. Но надо на шею и удар током, как только начал врать в студии.
2: А мы не врали, Олег, что случилось-то?

0: уже как общались.
1: Шиндарахнуло тебе и все это. Такое, ау! Так, Сергей пишет, помню в 90-е, когда был такой рынок парковый, торговали... Ой, кстати, тоже его помню. Торговали с контейнеров. У меня знакомые частенько переделывали мариновые огурчики, скажем, срок хранения у них выходил, и продавали их 2-3 раза дешевле. Товарищ приклеивал целую фуру огурчиков и продавал через парковые по стандартной цене. Ну, тут прям какая-то схема у нас написана. Порядка 200% все улетало. Ух ты, как интересно. Ну, мы осуждаем. Сейчас у нас блок новостей, друзья. Про все, что могли, вам рассказали пока что. У нас дальше гости интересные. Готовьте свои вопросы. Ну и не забывайте, плюс 7 99 15 15 107 и 6.
2: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут. Город FM. На 107 и 6. Новости на Город FM.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Значимые для Свердловской области соглашения о сотрудничестве заключены на полях Петербургского международного экономического форума. Так, на стеклах 1500 автомобилей Яндекс.Такси компания безвозмездно планирует разместить двусторонние наклейки с QR-кодом, ведущие на сайт Министерства экономики и территориального развития Свердловской области в раздел об инициативном бюджетировании. В дальнейшем рассматривается более широкая интеграция, в том числе через размещение на Яндекс.Картах информации о реализованных объектах. Соглашение между правительством Свердловской области и президентской библиотекой направлено на развитие безопасного информационного пространства в сфере исторического просвещения, сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории, а также на развитие цифровых компетенций свердловчан. Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Хакасия и правительством Свердловской области будет содействовать кооперации между предприятиями, реализации совместных инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства. В блоке промышленности и инноваций регионы намерены развивать наукоемкие производства и проводить диверсификацию промышленности. Спартакиаду народов России официально представили на Петербургском международном экономическом форуме. Свердловская область выступит центральной площадкой проведения масштабного спортивного события. Официальная презентация события состоялась в павильоне «Дом спорта» на полях форума. Свердловская область примет соревнования по 21 виду спорта на 18 спортивных объектах Екатеринбурга, Каменско-Уральского, Первоуральска, Богдановича, Верхней Пышмы и Сысерского муниципального округа. Торжественная церемония открытия спартакиады состоится 8 августа во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга. Ранее губернатор Денис Паслер подчеркивал, что спартакиада станет ключевым внутрироссийским отбором к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. По результатам спартакиады будет сформирована национальная олимпийская сборная команда России. Свердловские спортсмены также активно готовятся к участию в соревнованиях по 41 виду спорта в 55 дисциплинах. В Екатеринбурге начала работу горячая линия по вопросам предоставления путевок на санаторно-курортное лечение. Организатор мероприятия – прокуратура Уральской столицы. Телефонная горячая линия будет работать до 11 июня по номеру телефона 229-59-24. Горожане могут обращаться на горячую линию по вопросам непредоставления путевки в течение длительного времени после постановки в очередь на получение санаторно-курортного лечения, отказа в постановке в очередь на получение санаторно-курортного лечения, истребования не предусмотренных законом документов для включения в очередь на получение санаторно-курортного лечения, а также иные проблемные вопросы, возникшие при получении путевки на санаторно-курортное лечение.
2: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: ходишь в гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Так, друзья, мы в прямом эфире, у нас появляются гости. Заходите к нам на видеотрансляцию, знакомьтесь, смотрите, запоминайте. Женечка сейчас их представит.
3: Итак, Александр Балыков, главный режиссер театра «Драма номер 3», и Семен Вяткин, драматург и руководитель литературно-драматургической части Екатеринбургского театра «Кукол». Здравствуйте, дорогие гости.
4: Доброе утро.
5: Здравствуйте.
3: Давайте, с чем пожаловали?
2: Чё надо-то?
5: Сёма, чё надо?
2: Чего хотели?
4: Хотели рассказать, у нас совсем скоро в городе случится целый такой театральный праздник, театральный фестиваль. В этом году Союзу театральных деятелей исполняется 150 лет.
2: 150? Кругленькая дата такая получается.
4: Кругленькая дата, полтора столетия. И в честь этого у нас в стране идут два поезда. Помните, как это в школе, да? Из пункта А в пункт Б вышел, значит, поезд. Вот у нас из двух пунктов, из Севастополя, из Владивостока, выехали два состава театральных. И вот
2: к нам уже... сюда бежут.
4: Они едут все в Москву. Вот. А через нас проезжает поезд, который вышел из Владивостока. И по дороге в Москву он приезжает к нам. Привозят к нам разные театры из Кургана, Челябинска, Шадринска. И, в общем, вот здесь происходит целый фестиваль театральный. Целых два дня мы здесь будем играть, будем ходить шествиями, показывать фильмы, открывать выставки. В общем, будет все очень интересно. И, конечно же, будем играть в спектакли.
2: Слушайте, потом... я сразу уточню, потому что радиослушатели уже начинают задавать вопросы. Это фестиваль. И вот, например, если на киношную тему я перевожу, там зачастую некоторые приезжают, например, показать какие-то технические новые достижения, там кто как там с нейросетями там научился работать, там, или наоборот, не подпускает близко к костру. А вот в вашем плане цель-то какая? Что-то новое показать? Новое прочтение какое-то или новых кукол?
4: Ну, здесь, смотрите, как бы идея показать вообще театральную Россию, вот объединить вот этим поездом все театры всей нашей страны.
2: Ага.
4: То есть, как бы, я так думаю, что в этом цель главная.
2: А хватит времени? Два дня что-то? Может, чуть не три?
4: Ну, не ко мне вопрос.
5: Потому что охват большой, вся Россия. То есть, если бы, к примеру, фестиваль задумывался у нас и проводился только у нас, допустим, мы бы в Свердловской области наши поезда выпустили, собрали бы какие-то театры, привезли сюда к нам, то, конечно, тут были бы какие-то технические особенности, спецэффекты всякие, там, стендбай, еще что-нибудь. То есть, было бы все так локально, персонализировано для Екатеринбурга. А тут нет. То есть, тут только вот пару дней буквально спектакли с разных городов вокруг именно нашей вот матушки страны, от нас Свердловской области, вот прям вот сюда все приезжают, играют и едут дальше. То есть, такая получается вот паутина по всей России, такая венозная сетка всей страны, театральная венозная сетка.
2: А что, как я, житель Екатеринбурга, получу?
4: Вы получите массу театральных впечатлений.
5: Да, это что-то по учебнику. Возможность увидеть то, чего ты не могли увидеть раньше, как минимум.
4: Конечно. Ну, мы же не можем... чтобы увидеть спектакли курганских театров, надо ехать в Курган.
2: Ну да.
4: А здесь, не покидая свой город, можно спокойно прийти и посмотреть спектакль Кургана, Шадринская, Челябинская.
2: Но спрашивают, это best of the best они везут, получается?
4: Да. Это самый
2: лучший курганский спектакль.
4: Лучший курганский спектакль, лучший челябинский спектакль. В общем.
5: Ну, для каждого театра, каждый его спектакль — это лучший спектакль. А-а-а. Поэтому тут как бы Бог его знает. На вкус и сердце фломастеры разные.
2: Там редактуры никакой нету, нет никаких пожеланий.
5: Да я думаю, есть же худруки театров, главрежи, все под редакцией, конечно. Посмотрим, какие театры везут золотой фонд, то есть свой старый спектакль, какие-то новые.
3: Вы меня простите, но площадка... Вдруг я что-то просто упустила, а площадка-то какова? Вот они везут, и где это будет происходить?
4: Площадки самые разные. Вот будет в ТЮЗе, я знаю, будет в Доме актера будут мероприятия. Потом в Краеведческом музее мы откроем выставку, посвященную 150-летию СТД и 90-летию нашего регионального отделения. То есть там будет выставка, где будут показаны все театры нашей области, Ирбит, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Екатеринбург, Серов и так далее. И так далее. Вся театральная карта Свердловской области будет представлена.
3: А вообще сама идея такая интересная. Поезд едет, вы говорите, из Владивостока.
4: Из Владивостока,
3: и да. Получается, что он что, каждую остановку собирает какие-то близлежащие города, а потом меняет их. Вот да. Объясните вот эту систему.
4: То есть к нам приезжают театры, показывают здесь свои спектакли. Потом мы их меняем. То есть это такая эстафета, по большому счету. Они передают, и мы дальше... То есть,
3: поэтому отсюда... близлежащие-то
4: да,
3: города.
4: Да, да,
3: то
4: да.
3: есть из Владивостока к нам никто не доедет?
4: Нет, нет, конечно.
2: Это на всю жизнь бытовую распределять квартиры тоже пожить надо дать?
5: Нет, конечно. Нет.
3: Сколько? Ну,
5: театр приезжает в Екатеринбург, играют здесь спектакль, потом заправляют кушеточки в вагоне, приходят наши артисты, ложатся на эти кушеточки и едут дальше.
2: Понял.
5: То есть вот так все работает.
3: А те, которые к нам приехали, они куда?
4: Они домой.
5: Домой.
3: На чем?
5: На поездах, на других рейсах уже как бы.
3: Но не на этом театральном.
4: Нет, нет, конечно. Потому что этот театральный, он идет дальше.
2: А вы, получается, после вот этого фестиваля тоже поедете куда-то?
4: Вот. Здесь, в Екатеринбурге, три театра садятся в этот поезд.
3: Это какие?
4: Екатеринбургский театр «Кукол», Каменск-Уральский театр «Драма номер 3» и Свердловская «Мускомедия». И мы уже везем свои спектакли в следующие города, в Пермь и в Киров.
2: Ага. Тут пишут, что это за поезд такой, хочу оказаться. Поезд весь состоящий из театралов?
4: Да.
5: Да.
3: А все будет спят? Какая-то автограф-сессия? Нет. Вот вас, например, встречает там какие-нибудь горожане... Значит,
4: смотрите,
3: со всеми атрибутами.
4: 18 июня в 9 утра мы веселой ватагой идем на вокзал.
3: Веселой ватагой.
4: И встречаем весь этот праздник жизни. И потом уже идем веселым шествием.
3: То есть вы будете заметны. Это будет прям что-то такое
4: эпичное. Нас сложно будет не заметить.
5: Да, все один яркий костюм, да, с бубнами пойдем.
2: Привлекаем внимание.
5: Конечно.
2: Ну, давайте по датам скажем еще раз. Когда фестиваль начинается?
4: 18 и 19 июня. Угу. То есть совсем скоро.
2: Билеты уже в продаже? Их уже
4: конечно,
2: можно как там бронировать?
4: Конечно, уже в продаже. Можно это все покупать в кассах театра, на сайтах театра, ну и так далее.
2: Ну и, естественно, скорее всего, будет, да, что на нескольких площадках сразу одновременно будут показываться, да? Конечно. То есть мне нужно будет выбирать между, например, Курганским и Челябинским.
5: Надо посмотреть по расписанию.
4: Надо посмотреть по расписанию.
2: Ну все-то не охватить, скорее всего, да?
4: Потому что я могу сказать то, что вот спектакль Челябинского театра «Кукол» у нас на площадке будет 19 июня в 11 и в 13:30. То есть, как бы, вполне вечером можно будет успеть куда-то еще сходить.
2: Угу. Ну, в целом удобно. Ачивки вы никакие не придумали? Сейчас модно там. Посещаешь спектакль, тебе наклейку дают.
5: Если бы мы были хозяевами фестиваля, мы бы это сделали. Но нет.
2: А кого мы хозяевами считаем?
5: Столица.
4: Ну, союз театральных
3: денег. Всероссийский, как
4: это всероссийский, конечно.
2: И они тоже что-то покажут, получается.
5: Так, естественно. Там потом все туда съедется. Там, мне кажется, будут так, основные сливки. То есть там будет все проходить. То есть сейчас, в принципе, к этому 150-летию СТД посвящено очень много. То есть это не один фестиваль проходит театральный, на самом деле. У нас каждый год проходит летом много театральных фестивалей. Да. А сейчас к этому плюс добавился вот этот фестиваль к 150-летию. То есть помимо этого паровозика, у нас параллельно в городе-то в Екатеринбурге здесь и в Каменске проходит еще много фестивалей так-то.
4: Вот, например, вот.
2: Ну да,
3: мы с ними обязательно познакомимся, у нас просто сейчас рекламная пауза и музыка.
0: Реклама на 107.6. 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
6: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Так, ну мы обещали здесь с радиослушателями рассказать о конкретике этого театрального большого фестиваля, посвященного 150-летию. Хотят узнать, что за жанры привезут, может быть, что вы будете показывать, может, что-то новое, может, примеры какая-то, может, что-то техническое, какая-то революция в каком-то спектакле.
3: Ну, мы можем пробежаться по спектаклям, которые приезжают к нам. Здесь к нам приезжают раз, два, три, пять театров из трех городов.
2: Ага.
3: Это Курганский театр привозит спектакль на всю оставшуюся жизнь. Шадринский драматический театр перевозит «Донские рассказы» и «Бременские музыканты». Два спектакля.
2: Это что, мюзикл, что-то комедия, непонятно?
3: Нет, не
2: сами
3: могу сказать, не видел. Но я так думаю, что «Бременские музыканты» — это как минимум детский спектакль.
2: Кстати, если мы ошибаемся, и первый на самом деле комедия, а «Бременские музыканты» — это тяжелейшая
4: хоррор.
2: Драма жизни. Хоррор 18+, «Бременские музыканты».
3: Я могу сказать про спектакль, который будет показывать у нас на площадке в Екатеринбургском театре кукол, потому что это наши друзья и коллеги из Челябинского театра кукол. Это спектакль «Аистенок и пугало». Он легендарный. Он поставлен самим Валерием Вольховским. В мире кукольников это имя не требует вообще каких-то пояснений. Вот. Собственно говоря, и Челябинский театр кукол носит его имя, имя Вольховского. Давайте расскажем, наверное, что...
2: А вы-то что будет показывать?
3: Вот, да,
2: и мне, знаете, интересно, и как вы выбирали, что показать? У вас же огромный пул-то, чего можно явить?
3: Давайте нам расскажет главный режиссер.
5: Да давайте, без проблем.
2: Семен, расскажите, пожалуйста.
5: Можно все что угодно вообще. Любой спектакль, большой формы, малой формы, но то есть опирались от того, чтобы это было удобно, чтобы это было, понимаете, так, чтобы это не нарушало работу театра. Наш театр работает до конца июля, то есть большинство театров в России выходит в июле в отпуск, а мы работаем, у нас
2: репертуар,
5: еще и свой фестиваль. Поэтому мы отправляем моноспектакль. Но тот моноспектакль, который мы уже возили, который уже занимал гран-при, брал лучшую женскую роль, у нас он максимально технически решенный, просто один стул. И одна квиза.
2: Это из реквизита.
5: Да.
2: Обожаю. И все, минимализм.
5: Нету. Больше ничего нету.
2: Спектакль идет
5: 50 минут, 45 минут зритель смеется, последние 5 минут рыдают. Как
4: практика везде. И что это за спектакль?
2: Продано!
5: Спектакль называется «Бибинур». Он по пьесе современного драматурга, ученика Николая Калиды, Романа Козырчикова. Вот, мы с ним ездили на фестиваль моноспектаклей в Омск, играли его у нас на нашем фестивале, возили его сюда, на Калида Плейс.
2: Еще раз, сколько принимает участие в спектакле людей? Один.
5: Один. Все.
2: Но я имею в виду, там же есть, скорее
5: всего... Ну, два человека, свет, звук.
2: Да.
5: Монтаж спектакля 5 минут, демонтаж 0 вообще.
2: Это девушка, да?
5: Девушка,
2: как,
5: да, это
2: как играет. Зовут актрису?
5: Актрису зовут Анна Катомина.
2: Привет ей.
5: Да, она услышит, надеюсь.
2: Да. А вот было ли такое, что... Ну, вот моноспектакль, один стул, и в зале один стул?
5: Да не дай бог. Слава богу, нет. Не, у нас, слава богу, все полные залы, что малая сцена, что большая. Хотя у нас, хоть и город как бы небольшой, 170 тысяч человек населения, ну, примерно... Но у нас большая сцена, извините, большой зал на 760 человек.
2: Нормально.
5: Это огромно. И аншлаги.
2: Дай бог. Ну вот захотел сходить, кстати, посмотреть.
4: А то есть получается, что вы у нас в Екатеринбурге выступать не будете?
5: Нет.
4: Мы
5: дальше. А в Екатеринбурге уже привозили, надо было приходить.
4: Ну так надо еще раз привезти. Что же вы так?
5: Хорошо, все, давайте.
2: Конкретно для Жени. Очки надевай вот эти вот. Я хочу, чтобы ты все просьбы говорила. Вот она вот так должна все просьбы говорить. Сейчас говорю, привезите мне спектакль.
4: Я не пойду у тебя на поводу. Я спрошу свой вопрос.
2: Давай.
4: А по какому принципу определялись вообще участники вот этого поезда? То есть вот театры, которые поедут?
5: Ну, театры на собрании, то есть театры из Свердловской области как бы заявляли свои спектакли. Mm-hmm. То есть театров-то у нас очень много. Как бы,
4: то есть отталкивались от того, что, да, показываете?
5: Да, ну то есть театры изъявляли желание и предлагали свои спектакли. А дальше mm-hmm. уже как бы путем выбора, заседанием за круглым столом, путем драки, не знаю, они все это отбирали.
2: Ой, это я люблю.
5: Мы заявились, нас отобрали, все, мы едем.
2: Там причем в драке может и идея какая-то вырастет.
5: Конечно, в споре ждать.
2: Коллаборации.
4: А, например, театр кукол-то едет дальше тоже?
3: Да, мы едем.
4: А у вас реквизитов ого-го?
3: Ну, у нас чуть побольше, не один стул, но и народу чуть побольше. У нас в спектакле задействовано два человека, хотя на самом деле три. В театре кукол кукол еще есть такое понятие, как помощь, помощники. Это те, кто, кого не видно зрителям, но без которого очень сложно актерам на сцене существовать. Спектакль называется «Раз краска, два краска». Это спектакль для самых маленьких, 0+. И это такой спектакль-игра, спектакль-урок рисования. То есть мы объясняем малышам элементарные какие-то вещи, как, например, получить цвета с помощью смешения других цветов, да, что такое перспектива, что такое светотень и так далее, и так далее. Вот, что здесь примечательно, то, что здесь тоже в пьесе поучаствовал ученик Николая Владимировича Калиды, то есть я, поэтому...
2: Удобно.
4: А вот у вас, да, у вас роскошная футболка.
3: Да,
4: нам спасибо. Уже написали, кстати, наши зрители, что очень классный у вас лучок, и вот это докер, и вот спасибо. Цветы эти роскошные вышиты. Нам тоже такое
2: надо. Докер, лучок, где, господи, так?
3: Вот, собственно говоря, вот такой спектакль. Мы, кстати, его тоже показывали на Каледа Плейс, и показывали на своем фестивале «Петрушка Великий». Вот такой вот.
2: В общем,
3: вот
2: обкатанный вот материал.
4: То есть там нет кукол-то?
3: Нет, почему? Есть? Есть, конечно.
4: А
3: конечно.
4: Как вот вы их все перевозите?
2: В поезде.
4: Ну, интересно, у них какие-то кофры или что? Или
3: конечно,
4: как?
3: Конечно, в кофры, потому что это все как бы такое... Оно...
2: А бывает, что вы в поезде репетируете? Ну так, немножко такая.
3: Я думаю, что...
2: Пласткарте репетиция небольшая.
3: Я бы сказал, то, что текст вы покидали, но там текста не так много, на самом деле.
2: Потому что в моноспектакле она по-любому там едет, там сама слова повторяет.
5: Так, где угодно, может, перестану
2: сделать. Это очень удобно.
5: Можно повторить текст.
2: Слушайте, а знаете вопрос, вот правильно тут спрашивают тоже. Все понятно с точки зрения зрителей. Они видят, да, широту, ассортимент, глубину, что вот есть такие театры там, туда-сюда. А театрам это зачем? Есть какой-то приз? Не знаю.
5: Да нет, это не конкурсная программа. Показать себя в любом случае разным театрам. То есть, когда ты показываешь себя и видишь другие театры, это как почва для будущего сотрудничества, такая перспектива.
2: А в чем сотрудничество? То есть, зачем вот Курганскому театру, например, там, увидеть, там, грубо говоря, там, какой-то Новосибирский театр?
5: Сотрудничество, к примеру, познакомиться с драматургом, который написал эту пьесу, по которой поставлен спектакль, либо познакомиться с этим режиссером.
2: Переманить?
5: Либо нет, дело не в этом. Переманить. Потом, то есть, посотрудничать вместе. Либо познакомиться с этим театром, а потом сделать, допустим, обменные гастроли, большие гастроли, там, малые гастроли.
2: Это что такое обменные гастроли?
3: Ну, то есть, когда один театр едет к
2: не,
3: другому...
2: Я примерно понимаю, да, концептуально,
5: театр А,
2: как
5: театр
2: это выглядит.
5: Б, театр А едет в точку Б, театр Б едет в точку А. Они меняются на неделю, на три дня по-разному.
2: То есть ты даешь концерты на их аудиторию?
5: Ну, концерты, спектакли, да. Спектакли, драматические, всякие разные.
2: Слушайте, вот, а знаете, вот в юморе, да, вот такое бывает, что ты, когда вот мы в КВНом занимались, в те еще бородатые времена, когда еще на него ходили люди, вот ты приезжаешь, да, например, вот на Урале мы давали там концерт, да, тут вот смеялись над такими вот шутками. Едешь там в Челябинск, там уже над другими шутками. Едешь там в Поволжье, там вообще никто не смеется. А в театре есть, что по-разному? Вот, что публика у нас в России,
5: естественно,
2: она разная и по-разному. Вот, вот вы рассказали, Семен, что вот в этом
4: моноспектакле...
5: Александр!
2: Ой, господи, почему я Семена говорю? Семен, это вот рядом. А, что вот моноспектакль там смешно сначала, очень смешно, а бывает, что вот в какой-то год приезжает, там вот не смеются так вот первую часть. Наоборот, рыдают вначале, потом в конце смеются. Но я имею в виду, это ощущается или нет? Разница.
5: Касаемо именно этого спектакля, я не буду отвечать, потому что как бы все по-разному, и у нас не было такого опыта, чтобы прям показать во всех городах России. Но зрители в каждом городе отличаются. Даже взять вот Каменск-Уральский наш и как бы Екатеринбург, это разный зритель. Хотя как
2: разный,
5: едут
2: да?
5: много зрителей с Екатеринбурга постоянно, и наши каменские сюда ездят. Но это да, есть, есть вот разное восприятие.
3: У нас есть спектакль «История города в куклах», который мы поставили к 300-летию Екатеринбурга, к юбилею города. И нам все говорят: ребята, давайте вы везите туда-сюда. Мы не можем его повезти по одной простой причине. Шутки...
2: Внутряк?
3: Шутки, они будут понятны только жителям Екатеринбурга. И, как показывает практика, далеко еще и не всем. Потому что есть еще разница поколенческая. Потому что молодежь не знает, что Татищева Дегенина в свое время называли Бивис и Батхед. И они не понимают, почему...
2: Не понимают,
3: почему появляется Татищев и Дегенин и говорят, как Бивис и Батхед. Они не понимают этого. То есть, как бы, вот есть такие, как бы, особенности... И нюансы.
2: Ну, в общем, мы делаем вывод, что это не конкурсная программа, никаких призов. Никаких...
3: Это такой фестиваль смотр, скажем так.
5: Смотр объединения всего.
2: Столько усилий просто тратится масштабных, а оказывается просто смотр. Но проходит все прикольно.
3: Да.
4: У наших зрителей есть, знаете, одновременно мировоззренческий, одновременно такой провокационный вопрос. Цель спектаклей — улучшить жизнь людей?
2: Самих спектаклей изначально задумка.
3: В нашем случае цель спектакля — научить детей рисовать.
4: В любом случае заинтересовать. Я же говорю мировоззренческий.
5: Это прекрасный вопрос. Мне кажется, вся деятельность человека, в принципе, неважно, театр, театральный человек, либо любой другой, должна быть нацелена на улучшение жизни человека, на достижение каких-то целей, то есть сделать человека счастливее, задуматься, то есть решить какие-то свои проблемы. Если спектакли и все, что делает человек, не надо как бы... нет настроя на улучшить жизнь человека, тогда, я думаю, этому человеку не нужно этого делать. Поэтому, да, цель любого спектакля, даже если это очень тяжелый драматический спектакль, исключительно, чтобы дальше стало лучше. Mm-hmm. Знаете, у нас есть такая позиция в театре, то есть у нас есть спектакли, где поднимаются очень тяжелые социальные темы. К примеру, там раньше был спектакль «Все о нас», «Училище», даже «Бибинур», там тяжелая социальная тема. Лучше пусть люди придут и вот эти социальные темы переживут и передумают, сидя в зале, посмотришь, как это делает артист на сцене.
2: Чем будут в голове катать.
5: С этим потом в жизни сами. Они могут с этим столкнуться на сцене, увидеть, и потом прийти уже столкнуться с этой проблемой, и ее так
4: разрешить.
5: Я знаю, как делать. Вы знаете, у меня был один случай, сейчас я быстро расскажу. Спектакль я делал, называется он «Веточка», еще учащийся в институте. Пришла одна актриса, неважно, она была на грани развода. Я был студентом еще. Мы сыграли спектакль на двоих, там тема отцов и детей. Она на грани развода, приходит себя материться. Я говорю, все, развожусь, там детей себе забираю. Проходит час, она после спектакля она подходит, обнимает, ревет.
2: Проработала.
5: Сопли, слюни текут. И она говорит, никогда я не разведусь. Вот сейчас третьего, но не родили. Я не ожидал, что так-то сработает. Но если это работает хотя бы вот из миллиона человек на одного, значит, все не просто так. Вот
2: терапия. Ну что, мы всех тогда приглашаем на фестиваль. Всех быстро приглашаем. Говорите дату еще раз.
3: 18-19 июня. Место действия — Екатеринбург.
2: Да, карта вообще уже есть в интернете. Я тут посмотрел, полазил, там все уже написано, расписано, что, как и почему. Джентльмены, вам большое спасибо. Хорошего, бодрого утра. Ну и тем, кто нас слушал, вам тоже привет.
1: В Екатеринбурге 9 часов утра. На 107.6. Новости на Город ФМ.
0: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. 5 из 6 регионов УРФО вошли в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Об этом сообщил уральский полпред Артем Жога. Результаты были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме. Так, Свердловская область вышла на 14 место. Искренне рад за региональные команды. Ваш профессионализм и умение слышать бизнес – это залог успешного развития и хороших результатов, написал Жога в своих соцсетях. Лидерами рейтинга из 20 позиций стали Москва и Татарстан. Они разделили первое место. Последнюю 20-ю строчку разделили Ленинградская область и Карелия. Всего в список попало 45 регионов. Инвестиционный рейтинг – это инструмент стратегического развития. Он помогает оценить, где удобнее всего вести бизнес в России. В этом году рейтинг составлялся на основе 88 показателей. Свои оценки традиционно давали эксперты и предприниматели. Остается немного времени до завершения голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свои голоса уже отдали более 734 тысяч свердловчан. Из них 527 тысяч голосов помогли собрать волонтеры проекта. Напомню, в этом году на Среднем Урале в рамках проекта работают порядка 10 200 добровольцев. Их можно встретить в общественных пространствах, учреждениях культуры и образования, а также на массовых мероприятиях. Всероссийское голосование продлится до 12 июня. В Свердловской области жители выбирают объекты благоустройства из 171 проекта в 56 муниципальных образованиях. Проголосовать можно также на платформе госуслуги. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что благодаря проекту в Екатеринбурге на набережной рек Исети и Ольховки появится 13 площадок для отдыха, спорта и проведения мероприятий. Конкурсная комиссия под председательством заместителя главы Екатеринбурга Вадима Суровцева подвела итоги общегородского конкурса «Лучший налогоплательщик-2025». В событии приняло участие 21 организация из различных отраслей экономики, обеспечившая по итогам прошлого года поступление налоговых платежей в размере не менее 100 миллионов рублей от организаций, а также не менее 5 миллионов рублей от малых и средних предприятий. Налогоплательщики перечислили в прошлом году в областные и местные бюджеты более 13,6 миллиарда рублей, произвели вложения вложение инвестиций в основной капитал на техническое перевооружение в сумме 13,9 миллиарда направили на социальные мероприятия более 912 миллионов рублей. Напомню, городские власти проводят конкурс 2011 года для того, чтобы поощрить добросовестных налогоплательщиков, способствующих развитию уральской столицы, укреплению ее авторитета и инвестиционной привлекательности. Награждение лучших налогоплательщиков дипломами администрации города традиционно пройдет на международные промышленные выставки «Иннопром».
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: О пробках прямо сейчас вам рассказываем. Значит, в Екатеринбурге 5 баллов. Дольше всего в пробках стоит, конечно же, улица Куйбышева. Напоминаю, ремонт участка дороги у цирка продолжается. И продолжаются попытки автолюбителей проскочить по соседним улицам. Не делайте этого. Лучше машину бросить где-нибудь там рядом. Особенно, если у вас есть возможность добраться на метро. Неожиданно тяжело двигается поток машин по улице Ленина. На перекрестке Ленина-Карла Липкнета авария. Также очень серьезная пробка на улице Фурманова в сторону Белинского. Вообще вся улица Фурманова стоит в направлении Белинского. А на Фурманова Степана Разина еще и ДТП. Расходиться, пишут, будут долго. В общем, будьте аккуратны на дорогах, пристегивайтесь и уважайте друга, и немного о погоде.
2: За окном плюс 17, и, как ни странно, ощущается как плюс 17. 1 метр в секунду ветер западный, и сегодня, возможно, гроза. Это предупреждение Гидрометцентра России, действует до 20:00 вечера.
3: Город ФМ на 107.6. Песня для тех, кто прямо сейчас слушает нас в наушниках.

0: Утро большого города.
1: Друзья, мы вам напоминаем, что скоро, совсем скоро стартует мероприятие, которое Женечка Лемесева ждет всей... больше всего...
2: Своей спортивной душой, да, жду?
1: Больше даже, чем завтрак сегодняшний. Да, это чемпионат мира по футболу. Он все-таки состоится. Да, не знаю, ну вот я, вот что бы ни происходило, да, там нет наших, да, нет России, кстати говоря, на выходных опять сказал УЕФА и ФИФА, что, да, что... сборной и российских клубов не будет, но мне нравится, как россияне на это отреагировали, они начали писать, да 5 лет назад еще нужно было отстранять. Иронизирует, конечно. Никто как будто
2: да
1: бы
2: никто ничего не потерял. Давайте
1: не, так. Ну за сборную России хотелось бы после чемпионата мира 2018 все-таки мы там всплеск эмоций получали. Вот, тем не менее, у нас какой вопрос-то к вам? Вот есть идея создать, скажем, такой маленький формат обзоров или обсуждения игр чемпионата мира по футболу. Не знаю, насколько это вам было бы интересно. Вот я про это к этому веду. Если вы думаете, что это интересно, напишите нам в чат. Хотели бы, чтобы это не в утреннем шоу, например, было, да, а какой-то, может быть, отдельный формат.
2: Рубрикой.
1: Да, рубрика на Город ФМ, чтобы мы там, не знаю, с Борисом Оболиным сели, хотя он так там загружен по полной программе. Тогда будем с Женькой садиться, обсуждать чемпионат мира. Да. Она... Ты будешь обсуждать внешность.
2: Ас и дилетант.
1: Нет, ты внешность будешь обсуждать футболистов. А я буду
2: Хорошо.
1: Говорить, как они сыграли.
2: Я готова.
1: Прикинь, такой формат. Вот, не знаю, как мы это дело назовем. Но, тем не менее, все готовятся, и там одна из новостей. Дело в том, что вы знаете, да, в Штатах очень жарко. В 3 странах проводится чемпионат мира. Это Мексика, Канада и США. И там интересные всякие правила стали вписывать. Например, если в 15 километрах от стадиона ударит молния, то,
2: разгон.
1: То пауза Расход. На 30 минут в матче будет. И там начали спрашивать, значит, болельщики, а если, ну, вот ударит, мы полчаса прождем, а потом еще раз ударит, мы еще ждем. А как футболисты будут реагировать? А если это бесконечное будет ожидание?
2: А с чем вообще такая предостороженность связана?
1: В некоторых штатах нельзя играть под открытым небом вообще в футбол и что-то делать, потому что молния может шиндарахнуть. То есть с точки зрения безопасности. Там все стали говорить, а зачем вообще в таких штатах стали проводить игры? У нас же не все вот города взяли.
2: Давай так, у нас достаточно часто где-то поблизости бьют молнии. Вполне себе вот буквально в соседнем дворе, например.
1: Ну да, да.
2: И... Причем у них что, громоотводов нету,
1: ну,
2: что ли?
1: Ну, не знаю, вот видишь, как все равно там смотришь статистику эту неприятную, удивляешься, что люди все еще попадают в ситуации такие Кошмар. Нехорошие. А при этом в Мексике вообще никаких ограничений нет. А если там картель, например, громыхнет в 15 километров, не надо паузу делать?
2: Картель — это что-то из 90-х.
1: Кстати, я вот новости читаю про чемпионат мира, там слово картель регулярно употребляется. Представляешь? Не знаю, как на английском.
2: Картель.
1: Такое. Ну, в общем, интересно. Ну и, конечно, тут завирусилась сборная Норвегии, которая сделала фотосессию в стиле викингов. Ты видела?
2: Нет, не видела.
1: Вот сериал «Викинги»
2: Чем
1: видела?
2: Чем это примечательно?
1: Сериал «Викинги» видела?
2: Да нет, конечно. Я «Викинги», ты посмотри. Я один раз в поезде ехала с «Викингом» реальным.
1: Короче, они, все сборные делают просто фотографии, ну вот в футболках своих сборных. Ну, поняла, да. Бразилия там желтых, там, я не знаю, Италия, если бы попала, наверное, в синих бы делала, Англия в белых. А они взяли и оделись как викинги. Пошли на какой-то берег, где снимался одноименный сериал, и сделали там фотосессию. И
2: тем самым... Что они хотели обозначить этим?
1: Они привлекли внимание к себе. Все-таки стали обсуждать, какие норвежцы высокие, мощные, какие они крутые воины. В общем, интересно, там уже начинается чемпионат мира у нас по футболу. Ждем с нетерпением, ну и будем держать вас в курсе событий.
0: Реклама на 107.6. Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
3: Для спорта бассейн мирового уровня, для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
0: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
4: 18+.
5: Погода! Да хорошая. Пройдусь пешком.
6: Мне слабо на роликах. Ха, а давай.
7: Побежали, сынок. Покажу, как стоять на воротах.
8: Активный образ жизни начинается с малого. Сделай первый шаг к здоровью. Подробности на сайте профилактика.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ».
4: 354 57 02.

0: Утро большого города.
1: Друзья, если хотите поднять себе настроение, вам не нужно слушать наше шоу, я хотел сказать. Да, нет, вы можете зайти в интернет и там вбить толстенький слон.
2: Что это нам дает?
1: Жирненький слон. Там, так, помимо моих фотографий...
2: Я проверяю. Это безопасно?
1: Да, безопасно, конечно. Жирненький слон, так не бери.
2: Жирненький слон.
1: Да, в общем, детеныш азиатского слона превратился в буквальном смысле в плотную толстую тумбочку на ножках. Да, из-за своей чрезмерной любви к еде. Там, конечно, сами владельцы зоопарка говорят, что виноваты в основном посетители, которые по секрету кормили, закармливали этого слоненка, да, сейчас его уже не подпускают, но чтобы ты вот просто, не знаю, ты, наверное, не нашла, вот я тебе
2: нашла,
1: показываю.
2: Нашла, вот он передо мной.
1: Да, да.
2: Такой же, как у тебя.
1: Посмотри, какой он милаха. Ну, посмотри.
2: Да, но ему, наверное, трудно жить.
1: У Слушай. Него ножки такие, смотрите, у него пространство между ножек практически нет.
2: Шагнуть некуда.
1: Вы страдали таким уровнем ожирения, вот просто, чтобы вы понимали, да.
2: А я как раз посмотрела этот мультик, который ты говорил, что надо посмотреть. А,
1: в чужой шкуре?
2: В шкуре, да. Там были вот такие вот это, кто они? Вот эти... Ну, ты понял.
1: Да, я понял.
2: Вот они такие.
1: Мне нравится, как ты показываешь. Надевай всегда очки, когда что-то постыдное происходит. Да, смотри, как тебе идет вообще. Вот так вот мы должны новости эти все подавать. Да, в общем, этот слонишка очень сильно завирусился. Его теперь отправляют всем людям, которым... В общем, как это происходит сейчас на Европах и Западах? Этого слона отправляют только в том случае, если тебе хотят намекнуть, что ты немножко полный. Как думаешь, сколько раз я этого слоненка увидел за эти выходные?
2: У тебя такие просвещенные друзья?
1: Да.
2: Они прям все...
1: Причем мне без объяснения причин начали приходить фотографии этого слона. Я только потом понял, что это, оказывается, такой всеинтернетовский мем. Вот. Но кто-то слона жалеет, слонишку, кто-то...
2: Вот мне жалко.
1: Кто-то у кого-то вызывает милоту, но чтобы проверить свои эмоции, зайдите и посмотрите. Еще раз говорю, вбивайте жирненький азиатский слоник. Да, его он вам вот высветится. Да, посмотрите. Я не знаю, я вообще, видишь, как бы к зоопаркам так...
2: Да?
1: Тяжело отношусь.
2: Почему? А
1: да.
2: Из-за того, что ты думаешь, что их там мучают, что ли?
1: Ну, скажем так...
2: Да мы... не.
1: Ну, нет, конечно.
2: Там
1: нет.
2: Же, наоборот, они спасают,
1: да,
2: некоторые виды.
1: Ну, да, безусловно. Не, давай так скажем. Мне очень нравятся зоопарки, где есть хотя бы вот пространство, иллюзия. Не, хотя бы есть иллюзия, что там огромное пространство. Поняла, про что я говорю? Ну вот в цирках я никогда не понимал, зачем животных.
2: Ой.
1: Болезненная тема.
2: Тема отдельного выпуска, да.
1: Болезненная тема.
2: Кстати, первый цирк, в котором я была, был в Тагиле.
1: О! А я, кстати... Подожди, ты не иронизируешь?
2: Нет.
1: Ты же не район так называешь?
2: Нет, я буквально в Тагиле была в цирке. Мне там нос сестра купила и палочку волшебную.
1: Ну все, там не было.
2: Посмотри, я с тех пор такая вся волшебница.
1: Там, кстати, всегда все слонишки и животные худенькие были.
2: А я вообще не помню там животных. Я помню только вот это все, что снаружи. Купи мне сладкую вату.
1: Да. Но, тем не менее, слоник есть, слон завирусился. Смотрите, наблюдайте, обсуждайте. Но не забывайте, что вы тоже можете стать участниками нашей рубрики «Присуха». Достаточно прислать какую-то прикольную, классную новость, о которой мы можем говорить в эфире.
0: Для всех, кто сейчас на работе, эта песня на радио «Город ФМ». «Город ФМ».

0: парня из Новой Ляли, подростка, ему, по-моему, 16 лет, который спас пенсионерку от... Ну, короче, она того гляди стала жертвой мошенников. Прям в маршрутке.
1: Ага.
0: Вот. То есть она по громкой связи там говорила с мошенниками, пыталась перевести 1 000 000 рублей, а он ее остановил, и у него, кстати, родители работают, по-моему, в МВД. И он такой бдительный подросток, в общем, остановил женщину.
1: Ну, вот,
0: и уже получил награду.
1: Потрясающе.
0: Молодец.
1: Наконец-то ты это нам всем рассказала.
0: Да, мне кажется, что это очень гордо и очень здорово.
1: Да. Ну, а мы сейчас будем потихонечку завершать. Перед тем, как завершим окончательно, давай расскажем о том, что будет происходить на частоте 107,6. Что там нас ждет? Потому что эфир у нас плотный, хороший. Мы здесь только для разогрева. Мы вот с Лемесевой Женей.
0: Мы задаем тон сегодняшнему дню.
1: С Юлей Курочкиной. Мы вас тормошим, даем всякие задания, вы просыпаетесь. А вот потом уже весь прекрасный контент вываливается на просторы нашей группы ВКонтакте, ну или в наш прямой эфир, ну и мини-формат, который Борис Аболин у нас сделает просто потрясающую, детализированный, проработанный, тоже советуем вам слушать, но давай расскажем, что все-таки будет происходить.
0: Итак, сегодня в 13:00 программа «Формула здоровья». Анастасия Бабикова, руководитель Центра спортивной медицины многопрофильного медицинского центра «Бонум», кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и медицины труда УГМУ. Все, я произнесла все эти слова.
1: Молодец.
0: В общем, вы поняли. Слушаем и внимаем. В 14:00 программа «Маршрут построен». Александра Лопата, финалист премии «Россия. Страна возможностей», основатель экологического проекта «Чисто Урал», придет к нам в гости. И в 18...
1: Да, подожди, напоминаю, что «Маршрут построен» — передача для тех, кто не любит сидеть дома, кто любит путешествовать, находить новые местечки. Значит, вот это вот все вот... Если у вас велосипед уже там в коридоре где-то приготовлен, вот эта передача для вас, обязательно подключайтесь и задавайте свои вопросы.
0: А в 18:00 программа «В центре внимания» — директор Центра «Город молодежи» Дмитрий Биктимиров и волонтеры Роман Забайрачный и Варвара Быкова придут к нам в студию.
1: Тоже классный будет эфир. Ну и обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». Нам там совсем чуть-чуть не достает до 100 тысяч подписчиков. Где-то примерно 94 650 человек.
0: Да-да-да. Поэтому вам точно к нам. Давайте быстрее пополняем.
1: Если напряжемся, то мы быстро это сделаем. Ну и итог нашего сегодняшнего эфира. Напоминаю, для тех, кто, может быть, только что подключился или уже едет, отправляется на работу. Мы сегодня обсуждали самые симпатичные и прикольные места Свердловской области. Да, насколько я вот потом читал сообщения, я понял, что все в основном, конечно, как я и говорил, бывают в Сесерте. Да, и забавно, что не все хвалят свое место рождения.
0: Мы я такое просто... отрицаем.
1: Нет, я парочку радиослушателей наших постоянников знаю, где они появились, родились на свет. Так. И они свое место не похвалили. Вот кто-то вот ругает. Это, я не знаю, это у нас такая вот чисто русская черта ругать вот место, где появилось.
0: Причем ругать можно только мы.
1: Я ведь тоже в
0: точку
1: ругаю.
0: Если кто-то поругает,
1: да.
0: Не из культуры.
1: Просто у меня тоже, недавно я встретился со своими знакомыми. Говорит, ну что ж ты все время про вторчик вот там в эфире шутишь, ругаешь.
0: А мы
1: у нас уже все так классно, прикольно. Я такой думаю, у нас есть, посмотреть.
0: Сквер Бориса Рыжего или как там?
1: Да,
0: оно?
1: Гаражи Бориса Рыжего у нас там есть. Я съездил, посмотрел, ну, действительно, район меняется в лучшую сторону, это 100%, потому что вот этого бедлама и бардака, который был в мое время, когда, знаешь, ты шел и не мог угадать, это дом жилой или заброшенный, вот такое было. То есть ты дело не потому, что ты заброшку не мог вычислить, ты не мог вычислить, в каком доме жили раньше. Сейчас, конечно, все это дело меняется, но есть как будто такое, что ты не хвалишь место, где родился.
0: Ты когда сказал, что у тебя жена из центра города, и она тут родилась, у нас кто-то из радиослушателей написал: «Да что ж, все в центре родились, а я на окраине». Я думаю, чуваки, я в Златоусте родилась.
1: В Златоусте вообще. Кстати, Златоуст очень симпатичный город. Там очень красивая дорога, когда Карабаш. Надо Карабаш, конечно, проехать, но вот после того, как...
0: Потерпите.
1: Ну, может быть, Златоуст так просто придумал, что надо через Карабаш проехать, немножко занизить ожидания, а потом бам, там такой вид. Ты над каким-то там селом проезжаешь все время справа от тебя. Но если вы
0: Златоуст. Это не село, это пригород.
1: Пригород.
0: Это наш город.
1: А это он же, да? Начинается. Очень-очень красиво. Ну а так что? Это утро с вами провели Женечка Лемесева
0: и Денис Савин.
1: Желаем вам хорошего, бодрого утра. До завтра. Пока!
0: Пока!

0: Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: новости на Город ФМ.
1: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В этом году на Среднем Урале откроется еще 7 современных образовательных кластеров по федеральной программе «Профессионалитет» на базе учреждений среднего профессионального образования. Они создаются с учетом потребностей конкретных региональных предприятий в специалистах по востребованным направлениям: металлургия, топливно-энергетическая, транспортная, строительная, горнодобывающая отрасли, радиоэлектроника, а также легкая промышленность. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Это очень важная история. Мы анализируем кадровый запрос на ближайшие годы в территориях, формируем актуальные учебные программы вместе с образовательными организациями и ведущими предприятиями. Создаем кластер СПО, получая в итоге нужных региону специалистов. При этом ребята обучаются на современном оборудовании и проходят практику на предприятиях кластера, написал Паслер в своих соцсетях. Он отметил, что профессионалитет становится все более популярным у молодежи. В прошлом году по его программам обучалось почти 25 тысяч человек. План 2026-го – более 34 200 человек. В этом году за счет открытия 7 новых кластеров количество бюджетных мест по программе профессионалитета увеличится почти в полтора раза и составит 13 800 мест. Минобразование Свердловской области разрабатывает методики по борьбе с нецензурной бранью в школьной среде. Пока пилотный проект реализован в двух школах Екатеринбурга, уже осенью его планируется распространить на учебные заведения в академическом районе. Как отметила первая замминистра образования региона Жанна Фрицко, распространение мат в молодежной среде – больной вопрос. Тем более мы видим, что эта проблема молодеет. Если несколько лет назад профилактические беседы велись с подростками, то сейчас требуется проводить встречи с учениками первых и вторых классов. Даже у дошкольников порой проскакивает крепкое слово. Родители и педагоги должны объединить усилия и сделать так, чтобы речь детей не засорялась матерными словами. По словам замминистра, в этом году в школе номер 28 и детской школе искусств номер 14 в Екатеринбурге по инициативе родителей внедрен комплексный подход для борьбы с нецензурной бранью. Для учеников проводятся мероприятия по пропаганде норм русского языка, выпускаются тематические буклеты и агитки. Родители-инициаторы также предложили закрепить на правовом уровне наказание для школьников, которые матерятся в адрес учителей. Но эта идея еще находится на стадии обсуждения. Патриотическая акция «Эстафета памяти», приуроченная к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, стартовала на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге. Участие в мероприятии приняли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны МВД и вооруженных сил, действующие сотрудники органов внутренних дел, курсанты ведомственных вузов, кадеты полицейских классов, юнармейцы и активисты патриотических движений. Участники возложили цветы к мемориалу, после чего колонна уральских байкеров отправилась в Брест, чтобы отдать дань памяти защитникам Брестской крепости. Уральские байкеры доставят в Республику Беларусь копию знамени 175-й дивизии войск НКВД, формировавшейся в Свердловске и участвовавшей в освобождении Белоруссии, а также венок от жителей Свердловской области. Их возложат у мемориала в героической Брестской крепости. Продолжая традиции акции, на обратном пути участники привезут на Урал горсть земли Брестской крепости, которая затем будет передана в 56 муниципалитетов Свердловской области.
0: О погоде.
1: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
2: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Доброе утро, физкульт-привет! Утро понедельника, нельзя не начать с побед, и мы стартуем, конечно же, с прекрасных дам. Поехали! Российская теннисистка мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции. Один из четырех главных турниров года из серии так называемого «Большого шлема». В финале уроженка Красноярска одолела Майю Хвалинскую из Польши 6-3-6-2. Это первый шлем России вообще за 5 лет. Предыдущий завоевал Даниил Медведев в 2021 году в США. А женского триумфа не было с 2014 года, когда как раз на кортах Ролан-Гаррос в Париже победила Мария Шарапова. Она, кстати, поздравила Андрееву с победой, а Мира отпраздновала успех после решающего розыгрыша в стиле Шараповой. И, кстати, вышла на первое место в так называемой чемпионской гонке, то есть очковом зачете конкретно текущего года. Более подробно поговорим вечером, а сейчас об официальном. Дворец водных видов спорта Екатеринбурга рассматривается в качестве претендента на проведение чемпионатов Европы и мира. Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил площадку для соревнований такого уровня. Тем более уже в этом году ДВВС примет соревнования спартакиады народов России и станет одной из площадок международного фестиваля молодежи, сообщил в социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер. Глава региона напомнил, что дворец водных видов спорта – крупнейшее в России сооружение по водным видам спорта. В нем оборудованы 4 независимых бассейна, 2 50-метровых на 10 дорожек каждый, прыжковый, детский, 3 спортзала. Общая площадь объекта сопоставима с площадью 9 футбольных полей. Дворец может одновременно принимать соревнования по нескольким видам спорта. Для более чем 5000 зрителей ежегодно здесь проходит более 40 мероприятий по разным видам спорта. Посещают площадку порядка 1000 человек. Денис Паслер также отметил, что ведущие спортсмены страны называют акваторию дворца очень быстрой или легкой водой, поскольку высокое качество воды влияет на скорость плавания. В общем, сожалеть пока можно только об одном, что в нашем дворце так и не выступит в рамках официальных профессиональных соревнований двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира, российский пловец Евгений Рылов, кстати, уралец. В минувшую субботу, после торжественного открытия очередного чемпионата России, он провел прощальный заплыв. Евгений Рылов – первый российский спортсмен и, на данный момент, единственный, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в 21 веке в 21 году. На играх в Токио тогда он забрал всю спину, победив на дистанциях 100 и 200 метров. Спустя 25 лет после предыдущего аналогичного триумфа, тоже уральского. Все подробности прямо сейчас.
0: Интересный факт.
2: Вы знаете, в общем-то, российская земля, она же всегда была знаменита своими талантами. Есть и таланты, очень талантливые детишки в плавании. Для нас самое важное, знаете что? Что дети не болтаются на улице. Что у них есть хотя бы какое-то занятие на это время, да, что, в общем-то, 14-15 лет – сложный возраст, особенно у мальчика. Поэтому, будучи занятыми в бассейне, будучи, ну, обязанными, наверное, да, выполнять какие-то там физические упражнения, у них остается меньше времени для того, чтобы посвятить себя каким-то там другим вещам, да, там.
1: Это слова четырехкратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы по плаванию Александра Попова. Вроде бы обычные, шаблонные, да почти всегда великие спортсмены вот так отвечают на вопрос: а что бы вы посоветовали начинающим, а что нам еще нужно поправить в спорте? Но Попов насколько банален, настолько и правдив. Родился в закрытом городе Свердловск-45, нынешний Лесной, в 1971 году и только через 7 лет пошел в местную плавательную секцию. Классическая иллюстрация из детства.
3: До школы плавать, после школы плавать. Вечером пришел, уроки сделал, быстрее в кровать. Я помню, как-то ребята заходят, одноклассники, 8 часов. Мама говорит, он уже спит. Как спит? Ну, вот так вот, устал. А утром я приходил в школу из бассейна, то есть у меня с собой там полотенце, плавки, очки. Ну, начинаю, значит, там, перед уроком доставать это учебник. Сначала у меня плавание выходит, все из сумки там достаю, потом учебники уже, они говорят, а что такое? Ну, на тренировке был. А во сколько что плавать? Без 15 в 7. А во сколько же ты стал? Ну, 6. О, сумасшедший.
1: Характер и закалку Александр воспитал в родной Свердловской области. А вот профессионального спортсмена-победителя из него сделали уже в Волгограде. В 21 год на Олимпиаде в Барселоне выиграл 50 и 100 метров брасом. Через 2 года повторил успех на чемпионате мира в Риме. Оба раза опередил американца Гарри Холла-младшего. Тот был взбешен и мечтал о реванше. Благо, следующий крупный старт предстоял как раз в США. Олимпиада 96 в Атланте. Первая для России. Холл устроил настоящий трэш-ток, обещая убить, утопить и разорвать этого русского. Сам президент страны Билл Клинтон лично приехал на финальный заплыв 50-метровки вольным стилем, чтобы своими руками повесить золотую медаль на шею соотечественнику. Но вместо этого американцам пришлось слушать российский гимн. А потом еще раз, когда Попов выиграл 100-метровку. Клинтон в это время наверняка вспомнил свою совместную пресс-конференцию годом ранее с Борисом Ельциным. Только эмоции явно испытал противоположные.
4: Was that today's meeting with President Bill Clinton was going to be a disaster?
5: Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились.
6: Be sure you get the right attribution there.
7: Я надеюсь, что вы правильно все это поняли.
1: Сейчас вообще сложно представить, что американский и русский президенты на официальном совместном брифинге вот так от души смеются и обнимаются. Так и тогда было невозможно поверить, что следующее олимпийское золото российские пловцы завоюют через 25 лет. И то в Токио звучал не российский гимн. А тогда, в 96-м, не успели порадоваться, как настало время тревожиться. Через месяц после триумфа на Олимпиаде в Москве во время прогулки Александр Попов получил ножевое ранение. Вступился за девушку. Версий много, но факт один. Спортсмена в критическом состоянии доставили в больницу. Был вопрос жизни и смерти, а если уж не смерти, то дальнейшей карьеры. Операция могла повредить мышцы. Александр успел сказать хирургу, опытному Автандилу Манвелидзе, что он спортсмен. И доктор решился на риск. Сделал надрез иначе, то есть не так, как это делал всегда, а так, как можно было только в теории. И получилось. Попов не просто выжил, но уже через год, в 97-м, выиграл 4 золота на чемпионате Европы. А затем, в 98-м, в Риме, на 100-метровке, в третий раз стал чемпионом мира. Там, правда, не было Гэри Холла, зато он был на Олимпиаде в Сиднее 2000 и опять проиграл свердловчанину 1/10. Но Попов и сам уступил голландцу Ванден Хогебанду. 39 секунды отделили Александра от 5-го олимпийского золота. Отреагировал философски и по-русски.
8: Мы же не корову проиграли, да, как говорят у нас? Чего расстраиваться? У кого-то это первое, у кого-то не последнее.
1: Для него не последнее. В 2004 году на Олимпиаде в Афинах, своей 4-й, Александр Попов на церемонии открытия нес флаг России. Но впервые остался без медалей, хотя годом ранее триумфально выступил на чемпионате мира в Барселоне. 3 победы в эстафете и на 2 любимых дистанциях. Но в Греции не заладилось. И не только у него, у всей команды. Наступали не самые лучшие времена наших пловцов и эпоха доминирования американца Майкла Фелпса. Именно в Афинах он одержал первые 6 из 23 своих побед на главном турнире четырехлетия. Больше, чем у Фелпса, олимпийских медалей нет ни у кого. Вы удивитесь, но и тут есть заслуга Александра Попова. После Олимпиады в Барселоне Александр Попов вместе с тренером Геннадием Турецким уехал жить и тренироваться в Австралию. От предложенного гражданства зеленого континента наотрез отказался. Зато во время сборов в США был вынужден принять условия американцев, что все его тренировки будут снимать 10 видеокамер. На основе этих записей Американская федерация плавания выпустила специальную брошюру с выкладкой скоростных и пульсных прессовых режимов, а также показателей крови Попова. Материалы издали под грифом «Секретно» и распространили среди всех американских тренеров и вообще специалистов, так или иначе, работавших на сборную США. В книге, которую Майкл Фелпс и его тренер Боб Боуман выпустили после Олимпиады 2008 в Пекине, было сказано, что они использовали этот опыт в полном объеме. Именно игры в столице Китая стали самыми успешными для Майкла Фелпса. Он завоевал 8 золотых медалей. А теперь вернемся в 1996 год и вспомним прозвучавшие в начале программы слова Попова о талантливых детях. Через месяц после нападения на Александра и перенесенной операции, через 2 месяца после победы на Олимпиаде, в Новотроицке, Оренбургской области в сентябре 96-го родился Евгений Рылов. Именно ему, сыну футболиста, большому любителю котов, русской поэзии и противнику рэпа, суждено было стать первым олимпийским чемпионом по плаванию от нашей страны, первым после Попова. 25 лет спустя, в 2021-м, на играх в Токио, на стометровке, на спине. И пусть его самым главным в жизни огорчением будет то, что на церемонию награждения не разрешили надеть маску с изображением кота. Это все-таки не по регламенту. А мы выбираем только правильный путь к победам. Александр Попов солидарен, я у него уточнял. До встречи.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
3: 18+.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия «Вкус и Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Свердловской области идет активная фаза дорожных ремонтов. Планируется, что в этом году работы охватят более 400 километров региональных и муниципальных дорог. Как сообщает Департамент информполитики региона, объем дорожного фонда составляет 40,5 миллиардов рублей, из которых 6,1 миллиарда привлечены из федерального бюджета. Одним из самых масштабных проектов остается реконструкция Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Сейчас идет расширение участка между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам на участке протяженностью 2,6 километра. Губернатор Денис Паслер поставил задачу проработать возможность ускорения работы, завершить основные мероприятия до сентября. Кроме того, в Екатеринбурге продолжается строительство транспортной развязки у концерна «Калина». Готовность объекта составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. В Свердловской области началась подготовка к единому дню голосования. По предварительным оценкам, в дни голосования в регионе могут быть задействованы более 7,5 тысяч общественных наблюдателей. Председатель областного избиркома Елена Клименко рассказала об основных сроках и датах подготовки и проведения выборов. Избирательная кампания стартует после подписания указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Ожидается, что указ будет подписан до 21 июня. Для выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области решение должно быть принято с 11 до 21 июня. Выборы в представительные органы местного самоуправления должны быть назначены до 1 июля. После официального опубликования всех решений на официальных ресурсах и в средствах массовой информации избирательная кампания вступит в активную силу, пояснила Клименко. Она также напомнила, что документы для регистрации кандидатов будут приниматься до 18.00 5 августа. В этом году свердловчанам предстоит избирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания Свердловской области, а также 542 депутата местных дум в ходе 34 очередных и от них дополнительных выборов в муниципальных образованиях. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил разработку проекта, вносящего изменения в генеральный план уральской столицы до 2045 года. Документ призван учесть обновленные планы по преобразованию территорий по программе «Комплексное развитие территории», по развитию транспортной инфраструктуры в рамках транспортной реформы, по расширению водно-зеленого городского каркаса, а также предложение горожан. Направить инициативы по внесению изменений можно до 6 июля включительно в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города. После сбора предложений начнется создание актуализированного генплана и его согласование. Затем состоятся общественные обсуждения и корректировка документа по итогам. И только после этого проект будет направлен на утверждение в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
3: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
4: Даже не помню.
3: Без дел, без телефонов, без спешки.
4: Без шумного города.
3: Мы как будто снова познакомились.
4: Нет, мы просто вернулись.
3: Куда?
4: Друг к другу.
2: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
5: 18+.
6: Вижу все четко, как видел когда-то. Как же приятно забыть катаракту.
7: Современное лечение катаракты с применением лазерных технологий в Центре рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Запись по телефону 231-00-11. Екатеринбург, Ясная, 31. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Значимые для Свердловской области соглашения о сотрудничестве заключены на полях Петербургского международного экономического форума. Так, на стеклах 1500 автомобилей Яндекс.Такси компания безвозмездно планирует разместить двусторонние наклейки с QR-кодом, ведущие на сайт Министерства экономики и территориального развития Свердловской области в раздел об инициативном бюджетировании. В дальнейшем рассматривается более широкая интеграция, в том числе через размещение на Яндекс.Картах информации о реализованных объектах. Соглашение между правительством Свердловской области и президентской библиотекой направлено на развитие безопасного информационного пространства в сфере исторического просвещения, сохранение исторической памяти,

0: противодействия и фальсификации истории, а также на развитие цифровых компетенций свердловчан. Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Хакасия и правительством Свердловской области будет содействовать кооперации между предприятиями, реализации совместных инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства. В блоке промышленности и инноваций регионы намерены развивать наукоемкие производства и проводить диверсификацию промышленности. Спартакиаду народов России официально представили на Петербургском международном экономическом форуме. Свердловская область выступит центральной площадкой проведения масштабного спортивного события. Официальная презентация события состоялась в павильоне «Дом спорта» на полях форума. Свердловская область примет соревнования по 21 виду спорта на 18 спортивных объектах Екатеринбурга, Каменско-Уральского, Первоуральска, Богдановича, Верхней Пышмы и Сысерского муниципального округа. Торжественная церемония открытия спартакиады состоится 8 августа во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга. Ранее губернатор Денис Паслер подчеркивал, что спартакиада станет ключевым внутрироссийским отбором к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. По результатам спартакиады будет сформирована национальная олимпийская сборная команда России. Свердловские спортсмены также активно готовятся к участию в соревнованиях по 41 виду спорта в 55 дисциплинах. В Екатеринбурге начала работу горячая линия по вопросам предоставления путевок на санаторно-курортное лечение. Организатор мероприятия – прокуратура Уральской столицы. Телефонная горячая линия будет работать до 11 июня по номеру телефона 229-59-24. Горожане могут обращаться на горячую линию по вопросам непредоставления путевки в течение длительного времени после постановки в очередь на получение санаторно-курортного лечения, отказа в постановке в очередь на получение санаторно-курортного лечения, истребования не предусмотренных законом документов для включения в очередь на получение санаторно-курортного лечения, а также иные проблемные вопросы, возникшие при получении путевки на санаторно-курортное лечение.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

На веранде возле «Динамо» забыта книга в синей обложке. Кто найдет, прочитайте и скажите, чем там у них все закончилось. Лето в Екатеринбурге.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, это Левицкая. Слушаем мои песни на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей. За первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Уралдефисконтракт.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
4: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
5: Одна из самых старых в Екатеринбурге – улица Коробковская, ныне Октябрьской революции. Первые сведения о ней относятся к концу XVIII века. В первой половине XIX века она появилась и в генплане Екатеринбурга, разработанном архитектором Михаилом Малаховым. До революции улица состояла из 49 дворов.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. 5 из 6 регионов УРФО вошли в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Об этом сообщил уральский полпред Артем Жога. Результаты были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме. Так, Свердловская область вышла на 14 место. Искренне рад за региональные команды. Ваш профессионализм и умение слышать бизнес – это залог успешного развития и хороших результатов, написал Жога в своих соцсетях. Лидерами рейтинга из 20 позиций стали Москва и Татарстан. Они разделили первое место. Последнюю 20-ю строчку разделили Ленинградской области и Карелия. Всего в список попало 45 регионов. Инвестиционный рейтинг – это инструмент стратегического развития. Он помогает оценить, где удобнее всего вести бизнес в России. В этом году рейтинг составлялся на основе 88 показателей. Свои оценки традиционно давали эксперты и предприниматели. Остается немного времени до завершения голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свои голоса уже отдали более 734 тысяч свердловчан. Из них 527 тысяч голосов помогли собрать волонтеры проекта. Напомню, в этом году на Среднем Урале в рамках проекта работают порядка 10 200 добровольцев. Их можно встретить в общественных пространствах, учреждениях культуры и образования, а также на массовых мероприятиях. Всероссийское голосование продлится до 12 июня. В Свердловской области жители выбирают объекты благоустройства из 171 проекта в 56 муниципальных образованиях. Проголосовать можно также на платформе госуслуги. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что благодаря проекту в Екатеринбурге на набережной рек Исети и Ольховки появится 13 площадок для отдыха, спорта и проведения мероприятий. Конкурсная комиссия под председательством заместителя главы Екатеринбурга Вадима Суровцева подвела итоги общегородского конкурса «Лучший налогоплательщик-2025». В событии приняло участие 21 организация из различных отраслей экономики, обеспечившая по итогам прошлого года поступление налоговых платежей в размере не менее 100 миллионов рублей от организаций, а также не менее 5 миллионов рублей от малых и средних предприятий. Налогоплательщики перечислили в прошлом году в областные и местные бюджеты более 13,6 миллиарда рублей, произвели вложения инвестиций в основной капитал на техническое перевооружение в сумме 13,9 миллиарда, направили на социальные мероприятия более 912 миллионов рублей. Напомню, городские власти проводят конкурс 2011 года для того, чтобы поощрить добросовестных налогоплательщиков, способствующих развитию уральской столицы, укреплению ее авторитета и инвестиционной привлекательности. Награждение лучших налогоплательщиков дипломами администрации города традиционно пройдет на международные промышленные выставки «Иннопром».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: летчиков для поездок по Уралу.
1: Мы уже приехали.
0: Кому-то придется быть штурманом и запевалой.
1: А теперь?
0: За рулем, конечно, я.
1: А сейчас-то приехали?
0: В Екатеринбурге лето.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет. Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В этом году на Среднем Урале откроется еще 7 современных образовательных кластеров по федеральной программе «Профессионалитет» на базе учреждений среднего профессионального образования. Они создаются с учетом потребностей конкретных региональных предприятий в специалистах по востребованным направлениям: металлургия, топливно-энергетическая, транспортная, строительная, горнодобывающая отрасли, радиоэлектроника, а также легкая промышленность. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Это очень важная история. Мы анализируем кадровый запрос на ближайшие годы в территориях, формируем актуальные учебные программы вместе с образовательными организациями и ведущими предприятиями, создаем кластер СПО, получая в итоге нужных региону специалистов. При этом ребята обучаются на современном оборудовании и проходят практику на предприятиях кластера, написал Паслер в своих соцсетях. Он отметил, что профессионалитет становится все более популярным у молодежи. В прошлом году по его программам обучалось почти 25 тысяч человек. План

0: 2026-го более 34 200 человек. В этом году за счет открытия 7 новых кластеров количество бюджетных мест по программе профессионалитета увеличится почти в 1,5 раза и составит 13 800 мест. Минобразование Свердловской области разрабатывает методики по борьбе с нецензурной бранью в школьной среде. Пока пилотный проект реализован в 2 школах Екатеринбурга, уже осенью его планируется распространить на учебные заведения в академическом районе. Как отметила первая замминистра образования региона Жанна Фрицко, распространение мат в молодежной среде – больной вопрос. Тем более мы видим, что эта проблема молодеет. Если несколько лет назад профилактические беседы велись с подростками, то сейчас требуется проводить встречи с учениками 1-х и 2-х классов. Даже у дошкольников порой проскакивает крепкое слово. Родители и педагоги должны объединить усилия и сделать так, чтобы речь детей не засорялась матерными словами. По словам замминистра, в этом году в школе номер 28 и детской школе искусств номер 14 в Екатеринбурге по инициативе родителей внедрен комплексный подход для борьбы с нецензурной бранью. Для учеников проводятся мероприятия по пропаганде норм русского языка, выпускаются тематические буклеты и агитки. Родители-инициаторы также предложили закрепить на правовом уровне наказание для школьников, которые матерятся в адрес учителей. Но эта идея еще находится на стадии обсуждения. Патриотическая акция «Эстафета памяти», приуроченная к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, стартовала на Широкореческом мемориале в Екатеринбурге. Участие в мероприятии приняли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны МВД и вооруженных сил, действующие сотрудники органов внутренних дел, курсанты ведомственных вузов, кадеты полицейских классов, юнармейцы и активисты патриотических движений. Участники возложили цветы к мемориалу, после чего колонна уральских байкеров отправилась в Брест, чтобы отдать дань памяти защитникам Брестской крепости. Уральские байкеры доставят в Республику Беларусь копию знамени 175-й дивизии войск НКВД, формировавшейся в Свердловске и участвовавшей в освобождении Белоруссии, а также венок от жителей Свердловской области. Их возложат у мемориала в героической Брестской крепости. Продолжая традиции акции, на обратном пути участники привезут на Урал горсть земли Брестской крепости, которая затем будет передана в 56 муниципалитетов Свердловской области.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Удачи сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Розатов. И ты слушаешь мой трек о самом главном. Семья на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город-ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
2: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
3: Для спорта бассейн мирового уровня, для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
2: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
5: 18+.
6: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
1: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: это запись выступления группы «Флаг» на первом фестивале Свердловского рок-клуба 21 июня 1986 года. Автор текста песни «Люди» с одноименного альбома 1984 года, он же директор группы Александр Пьянков. Слова как никогда отражают происходившее в то время в Свердловске. Напомню, в конце весны, начале лета 1986-го на свердловский экран вышел 13-й выпуск киножурнала «Советский Урал» режиссера Алексея Балабанова. В нем ведущие рок-музыканты города рассказывали о своей нелегкой судьбе, о том, как им не дают донести свое творчество до народа. Совпадение или нет, но почти сразу рокеры получили вызов приглашения от городских властей выступить на празднике советско-чехословацкой дружбы. У Свердловска как раз тогда были побратимские отношения с городом Пльзень.
1: Вспомните, люди, вы удивлялись, вы так беззаботно, когда...

Помимо флага в список вошли Урфин Джюс, Наутилус Помпилиус и Трек, на тот момент уже не существовавший. Но здесь был как раз тот случай, когда партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Требования властей, впрочем, этим не исчерпывались. Второй хотелкой был обязательный прогон программы, после чего проходил отбор песен и их однократная литовка. Была и такая. Забавно, что на это мероприятие музыканты явились даже без инструментов. Вместо барабанов хлопали по стульям, а гитары заменили какие-то палки. Впрочем, это было объяснимо. И тут третья хотелка. Ведь концерт, внимание, должен был пройти под фонограмму.

Из плюсов, ну если такие вообще можно найти, это был первый в истории Свердловска рок-концерт под открытым небом, как говорят сегодня, open air, в историческом сквере. Сцену поставили ближе к улице Воеводина и Музею изобразительных искусств, а публика мокла на противоположном берегу Исети. Мокла потому, что шел не сильный, но постоянный и противный дождь, под который все наотрез отказались выносить свои инструменты, благо работали под фонограмму. Игорь Скрипкарь в кладовой горного техникума разыскал списанную несколько лет назад рухлядь. Вот с ней свердловские рокеры впервые и появились перед глазами тех самых широких народных масс, которым их не пускали последние 5 лет. На бас-гитару натянули какую-то веревку, причем одну. Заметили ли это зрители, около 100 человек, неизвестно. Как и то, присутствовали ли среди публики чехи. Музыканты покривлялись, попринимали героические позы, главным образом стараясь не поскользнуться на мокром покрытии, и через час, что называется, отмучились. Спустя 4 дня в газете «На смену» вышел репортаж о митинге «За мир», в котором упоминались неназванные группы рок-клуба. Зато заметка была проиллюстрирована фотографией. Вокалистка рок-группы Настя Полева и ударник Андрей Котов. Впервые двое из свердловских рокеров смогли увидеть себя на страницах газеты.

Еще пара фотоснимков стали выразительными и классическими. Анатолий Черей запечатлел Александра Пантыкина в распахнутой на груди рубахе, сквозь которую проглядывает цепь на шее и иные подобные украшения. И с той самой веревкой на бас-гитаре. Так прошел первый в истории опен-эйр уральского рока. На календаре было 13 июня 1986 года. До первого фестиваля рок-клуба оставалась неделя.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область готова принять чемпионаты Европы и мира по плаванию. Инфраструктура региона готова к проведению чемпионатов на базе Дворца водных видов спорта. Объект отвечает всем требованиям для проведения соревнований высокого уровня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Он поддержал предложение министра спорта России Михаила Дегтярева, который предложил провести международные состязания на Урале. Ведущие спортсмены страны называют акваторию дворца очень быстрой или легкой водой, поскольку высокое качество воды влияет на скорость плавания. Дворец уже принимал крупнейшие спортивные состязания, и в этом году на объекте пройдут соревнования спартакиады народов России, а осенью дворец станет одной из площадок международного фестиваля молодежи, отметил Паслер. Дворец – крупнейшее в России сооружение по водным видам спорта. В нем оборудованы 4 независимых бассейна, 2 50-метровых на 10 дорожек, каждый прыжковый и детский, а также 3 спортзала. Бассейны находятся под постоянной нагрузкой, 11 миллионов литров воды. Дворец может одновременно принимать соревнования по нескольким видам спорта для более чем 5000 зрителей. В Свердловской области в мае удалось найти живыми 89 человек, которые считались пропавшими. Такую статистику приводит поисковый отряд «Лиза Алерт». Всего за прошлый месяц к волонтерам поступило 138 сообщений о пропавших. При их обработке большинство людей были найдены живыми. 7 человек оказались в списке погибших. В 11 случаях удалось установить связь с родственниками пропавших. По 13 обращениям информация не нашла подтверждения. 9 человек до сих пор не найдены. В поисково-спасательном отряде отмечают, что в мае число заявок выросло на 11 в сравнении с предыдущим месяцем. Такую статистику объясняют тем, что люди все чаще сразу обращаются за помощью после исчезновения родственника. Это повышает шансы на скорое обнаружение пропавшего. Чем быстрее информация доходит до волонтеров и специализированных служб, тем выше вероятность найти человека живым. Имя для соболенка, символа международного фестиваля молодежи, за первые сутки предложили почти 300 человек. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. Каждый третий вариант предложили жители Екатеринбурга. Активно участвуют также жители Нижнего Тагила, Ревды, Первоуральска, Верхней Пышмы и других городов. Есть и предложения жителей Тюмени, Челябинска, Оренбурга, Москвы и Нового Уренгоя. Конкурс на имя соболенка объявил губернатор Денис Паслер. Он отметил, что молодые активисты Урала предложили выбрать талисману имя, чтобы он вошел в историю фестиваля. А предложить свой вариант можно до 26 июня на информационном портале Свердловской области. Итоговое имя озвучат на праздничных мероприятиях в День молодежи. Также в Санкт-Петербурге презентовали брендбук фестиваля, одним из символов которого стал уральский соболь, а маскота впервые представили публике на главной сцене фестиваля движения. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Соседи по академу, давайте организуем детский велозаезд. Нарисуем станции, скинемся на призы, а заодно и подружимся. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подвел итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме. Глава региона заявил, что перспективными направлениями для Свердловской области являются химия, микроэлектроника, IT и туризм. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин обозначил основные тенденции в мировой экономике и отметил достижения России и стран БРИКС. Как отметил глава государства, вместе с санкциями в нашу страну пришли новые возможности. Мы развиваем собственные компетенции и заполняем образовавшиеся после ухода иностранных компаний ниши, постепенно осваивая совершенно новые направления и укрепляя три ключевые технологии – искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. Направления, которые активно осваиваются и развиваются в Свердловской области, полностью соответствуют этой задаче, отметил Паслер. Перед делегацией региона стояла задача изучить актуальные тренды, тенденции и технологии, а также наладить деловые контакты для их интеграции в Свердловской области. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве с президентской библиотекой, Республикой Хакасия и компанией Яндекс. Проведены переговоры с Сибуром по развитию проекта в сфере нефтехимии и с компанией Ирбис, которая обладает экспертизой в развитии придорожного сервиса. В академическом районе Екатеринбурга построят еще один участок улицы Академика Парина от Чкалова до Амундсена. Будет заключен долгосрочный муниципальный контракт. Подписано соответствующее постановление главы города. Планируется, что на участке специалисты обустроят четырехполосную дорогу длиной почти 970 метров с тротуарами и велодорожками, а также транспортно-пешеходный мост протяженностью около 25 метров. Переправа через реку Патрушиху обеспечит безопасный подход к школе номер 123. Реализация проекта обеспечит транспортной инфраструктурой территорию перспективы жилой застройки вдоль улицы Академика Парина, где должны возвести 118 тысяч квадратных метров жилья. В парке Маяковского прошел первый экофестиваль, приуроченный ко Дню эколога. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, участие в мероприятии приняли около 15 тысяч жителей уральской столицы. Во время мероприятия проходила акция по сбору вторсырья. Горожане приносили пластик, стекло, металл, алюминиевые банки, батарейки и лампы. Всего участникам удалось собрать более 600 килограммов материалов, которые будут направлены на переработку. Кроме того, на фестивале работала площадка для обмена вещами. Екатеринбуржцы приносили одежду, детские игрушки, книги, комнатные растения и виниловые пластинки.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Билет на концерт филармонии в парке Маяковского отдам за лимонад и компанию для музыкального вечера. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце в 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
3: Даже не помню.
2: Без дел, без телефонов, без спешки.
3: Без шумного города.
2: Мы как будто снова познакомились.
3: Нет, мы просто вернулись.
2: Куда?
3: Друг к другу.
4: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от компании «Пенетрон».
2: Грунтовые воды затапливают подвал, намокает бетонный фундамент, в нем появились трещины, в доме сырость. Все это – симптомы нарушения гидроизоляции фундамента.
3: В системе материалов «Пенетрон» есть материалы, которые помогают на долгие годы решить проблему подтопления грунтовыми водами, причем без откапывания фундамента. Для этого применяют проникающую гидроизоляцию «Пенетрон». Ее наносят на любую сторону бетонной конструкции, например, на стены подвала, через которые сочится вода. Химически активные компоненты «Пенетрона» проникают глубоко внутрь бетона по капиллярам и трещинам, создают там сеть нерастворимых кристаллов, которые блокируют поступление воды. Получается, что пенетрон не создает уязвимый поверхностный слой, а работает внутри бетона и защищает его, пока стоит ваш дом. Применение проникающей гидроизоляции пенетрон полностью исключает необходимость в повторной гидроизоляции. Бетон с пенетроном не нуждается ни в текущих, ни в капитальных ремонтах. Поэтому гидроизоляция пенетрон экономически эффективна. Ведь однократное применение дает вечный эффект защиты бетона от воды. Важное дополнение. Для герметизации швов, трещин и примыканий необходимо использовать смесь пеникрит.
2: Нужна консультация? Требуется техническое решение для гидроизоляции на вашем объекте? Заказ и доставка материалов? Заходите на сайт penetron.ru.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: Город ФМ на 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области продолжается реализация программы социальной газификации, по которой расширяется сеть газораспределительной инфраструктуры и увеличивается число домовладений, имеющих техническую возможность подключения к природному газу. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер. В настоящее время в регионе ведется строительство порядка 2700 газопроводов общей протяженностью около 1100 километров. По итогам реализации этих проектов техническая возможность подключения к газу будет обеспечена для более чем 16 тысяч домовладений. На стадии проектирования находится около 3100 газопроводов суммарной протяженностью порядка 1800 километров. После их завершения возможность подключения получат свыше 20300 домовладений. В регионе также действуют меры социальной поддержки граждан при подключении к газу. Отдельным категориям жителей компенсируются затраты, либо предоставляется частичное освобождение от расходов на проведение газа внутри земельного участка. В этом году на эти цели в областном бюджете предусмотрено более 1 300 000 000 рублей. В Екатеринбурге начали монтировать памятник режиссеру Алексею Балабанову. Ко дворцу молодежи уже привезли остов в виде трамвайного вагона. Позднее на вагоне расположат непосредственно фигуру Балабанова. От памятника будут проложены рельсы к действующей трамвайной линии. Открытие скульптуры состоится 16 июня. Изначально открытие памятника было запланировано на 18 мая, но его перенесли на месяц. Фигура известного кинорежиссера была отлита в Санкт-Петербурге, уже доставлена в Екатеринбург. Алексей Балабанов, уроженец Свердловска, советский и российский кинорежиссер. Режиссер, сценарист, а также продюсер. Известность ему принесла картина «Брат» с Сергеем Бодровым в главной роли, ставшая культовым фильмом. Жители Екатеринбурга приглашают принять участие в опросе и решить, нужно ли ограждение по периметру в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Опрос не займет много времени. Жителям предлагается ответить только на один вопрос. Опрос продлится до 30 июня. Высказать свое мнение, нужно ли возводить ограждение по периметру парка, горожане смогут на платформе обратной связи портала госуслуги. Напомню, парк стал лидером голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды по итогам 2024 года. За его благоустройство проголосовали более 100 тысяч горожан. 15 гектаров зеленого массива и водный объект на территории парка давно требовали обновления. Работы по благоустройству проходят в 3 этапа. В восточной части парка вдоль улиц Чкалова работы завершены. Далее благоустройство продолжено на участке стороны Ясная Шаумяна.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 22 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: здоровья.
1: Друзья мои, здравствуйте, вы в прямом эфире. Сегодня поговорим о вашем, о нашем, о всеобщем здоровье. И тема, знаете ли, вот такие темы обычно кажутся легкими, всем понятными, ни к чему не обязывающими. Мы же привыкли все слышать: движение, жизнь. Чтобы меньше болеть и активнее жить, надо просто больше двигаться. И как будто бы мы уже перестали воспринимать эти советы как что-то важное, необходимое к исполнению и необходимое хотя бы к обдумыванию. А мы все-таки решили поднять еще раз эту тему как одну из самых главных. У нас в гостях Анастасия Сергеевна Бабикова, руководитель Центра спортивной медицины многопрофильной клинической медицинской организации Центра Бонум, кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и медицины труда. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна.
2: Здравствуйте.
1: Вот сразу, вы к нам пришли пешком или на машине приехали?
2: Пешком.
1: Долго шли?
2: 20 минут.
1: Как долго вы ходите в течение дня, вот каждый день, ваш вот такой быт, ваша статистика двигательная какая?
2: На самом деле у меня уровень двигательной активности, он разный. То есть иногда это примерно 7 тысяч шагов, иногда это 14 тысяч шагов, то есть в зависимости от загруженности дня. То есть уже с 7 тысяч шагов, в принципе, мы уже получаем положительный эффект для здоровья. Ну, еще, в общем-то, Всемирная организация здравоохранения нам рекомендует уделять 2 дня силовым упражнениям. И это тоже есть у меня.
1: Ну, это фитнес-зал?
2: Да, это фитнес.
1: А если кому-то очень, ну, очень не заходит фитнес? Ну, имеется в виду именно силовые, именно тренажеры, которые мы все видели, и на которых ужасно, безумно скучно.
2: Да, действительно, у каждого разные потребности, потому что у нас и разные профессии, да, может быть, у кого-то профессия связана с подъемом тяжести, с переносом тяжести, и уже как бы тренажерный зал это будет лишнее. Но хотя бы обычная двигательная активность в формате ходьбы, она должна быть у людей ежедневно, абсолютно точно. И сегодня фитнес вообще изменился, то есть есть пилатес, где мягкие силовые упражнения есть. То есть сегодня есть групповые такие занятия, да, фитнес-индустрия нам предлагает, где ну, практически любой может себе подобрать. Ну еще бассейн, кстати. Это тоже силовая нагрузка. И силовая, и кардио. То есть это вообще классно.
1: Ну, давайте так. Мы действительно же привыкли. Движение — жизнь, движение — жизнь. И уже как будто бы относимся к этому совету, как к фразе из литературного произведения. Ну да, ну цитируем, ну говорим. Ну, а как?
2: Двигаться мы можем и дома. Да? То есть, в общем-то, сегодня... Надо сказать, что у нас есть такая негативная тенденция в образе жизни современных людей. То есть у нас есть приложение по доставке. У нас есть робот-пылесос. У нас есть робот-моющий окон. Ну что?
1: Посудомоечная машина,
2: ладно.
1: Машина обычная, вот, человеческая,
2: да, машина,
1: почти у всех
2: такси,
1: есть.
2: Такси, лифт. Да, то есть сегодня мы обложили себя вот всеми вот этими электронными ресурсами. Ну, они нам, конечно, упрощают жизнь, но с другой-то стороны, то есть это наш ресурс, где мы можем двигаться, где мы можем, представляете, то есть мытье окон. Вот насколько часто мы поднимаем руки вверх в течение дня?
1: То есть... в течение дня насколько среднестатистический человек поднимает руку вверх? Ну, разве что школьники могут поднимать правую руку, можно
2: ну,
1: ответить.
2: Да. Правую руку, да, единственную правую руку. Вот, то есть школьники, а тут у нас есть возможность, ну, или даже там влажная уборка, да, протираем зеркало. Это уже возможность поднять руки наверх, увеличить активность именно в этой зоне, в верхнем плечевом поясе, увеличить лимфодренаж.
1: Анастасия Сергеевна, смотрите, нас сейчас слушают женщины, бухгалтеры, посудомойки, например, там, да, менеджеры. И говорят, я так упахалась на работе, а вы мне еще что предлагаете? Прийти домой и окна мыть? Да будьте вы прокляты.
2: Ну, видите, как к этому относиться? Конечно, каждый день мы не можем, да, намывать там свои окна и посвящать много времени уборке. Но если мы начнем с прогулки, да, то есть начнем с прогулки и добавим какие-то движения дома, то есть все зависит от смысла этих упражнений. Да? То есть если действительно уборку воспринять как упражнение, как способ физической активности, ну почему нет? То есть приятное с полезным, да, вот, можно. И, ну, второй еще такой момент, это действительно движение выходного дня. Да, то есть сегодня лето на дворе, и многие люди выезжают за город, а у кого-то есть свои садовые участки. Это тоже способ повышения двигательной активности. То есть сегодня мы должны встраивать двигательную активность в наш высокий ритм жизни. То есть для чего? А для того, чтобы выносить этот высокий ритм. То есть если мы будем все время за компьютером, то есть в какой-то момент... Да, наш уровень зрения снизится. То есть тело все равно скажет так, все, стоп, ты встаешь и двигаешься. И вообще у нас даже обновились рекомендации по физической активности, и очень хорошие вот стали появляться такие инфографики по привлечению населения к двигательной активности в период ковида. Да, то есть когда мы засели дома и когда мы действительно вот в этой работе онлайн мы поняли, что нам не хватает движения. То есть это вообще такая глобальная проблема.
1: Вы знаете, у нас недавно, я живу на 7-м этаже, у нас от ключей сломался лифт, и я пошла потихонечку подниматься на 7-й этаж, и где-то на этаже на 4-м увидела такую взрослую уже женщину, лет 55, возможно, даже к 60, и она прям сидела на ступеньках, на подушечке, и вот сидит такая нарядненькая. Я говорю, да я тоже что-то умотала, ну, завела какой-то соседский разговор, я не знала эту женщину. Я говорю, вот черти, не могут починить лифт. Она говорит, а что, лифт сломался? Я говорю, ну да, иначе бы мы тут с вами не встретились. Она, нет. Я каждый день поднимаюсь к себе, теперь, внимание, на 11-й пешком. Я ношу с собой подушечку, чуть ли не термос с чаем она носит, прогуливается по парку, а потом в течение, еще раз внимание на минуточку, поднимается в течение часа, то есть она себе час закладывает на то, чтобы подняться по этой лестнице. Это для нее тоже тренажерный бесплатный зал. Присела на подушечку, посмотрела, здесь у нее цветочки, здесь она с какой-то соседкой пересеклась, поговорила, вышла, посмотрела. На 8-м, говорит, я обычно выхожу на 8-м, обозреваю город, там смотрю, отдыхаю и иду дальше. Каждый божий день она поднимается и спускается с 11 этажа. Взрослая женщина вместо тренажерного зала. Я не знаю, насколько это полезно для суставов, например, но для нее это вот удобный способ двигательной активности.
2: Это полезно для суставов, это однозначно.
1: Лестница вот наверх, да, вниз, это полезно для суставов.
2: И спускаться, да, это полезно для суставов. То есть если не будет движение, то есть вот тут надо понять, то есть чем меньше движения, да, то есть наш организм, он очень умный. Раз в этом месте нет движения, значит, оно не нужно. Да, то есть потом мы не сможем воспользоваться этой частью тела, когда нам нужно. То есть это двигательная активность, это как способ еще почувствовать себя свободнее. То есть если я хочу, допустим, там, не успеваю на автобус, ага, немножко пробежался, успел на автобус, да, то есть ты свободен, ты можешь взять ребенка на руки, да, там что-то перенести и так далее. То есть это все вот эта вот внутренняя свобода для человека. То есть меня ничего не ограничивает. Мое тело меня не ограничивает в моих желаниях.
1: Давайте теперь пройдемся по возрастам, как будто бы у деток проблем с движением не должно быть. Ну, такой младший детский возраст, до 10 лет возьмем.
2: Режим дня, вообще образ жизни ребенка полностью зависит от образа жизни семьи. То есть сегодня семьи, они действительно достаточно мобильны, но мобильны в каком плане? Сели на машину, поехали. Там поехали куда-то далеко или не очень, ну без разницы, да, то есть все равно ребенок так или иначе тоже пользуется автомобилем. И вот если даже начать, наверное, вообще с дошкольного возраста, да, то есть все больше детей приучают к дефициту двигательной активности, да, ну потому что ребенок и чистенький, да, и не травмировался нигде, и все прекрасно. И поэтому вот привычный это уровень двигательной активности, он как раз-таки формируется в дошкольном возрасте. То есть в дошкольном возрасте вот этот вот детсадовский, да, возраст, это тот возраст, когда ребенок должен полюбить двигаться. да, когда у него должны быть разнообразные движения, то есть когда он учится кататься на велосипеде, на коньках, на лыжах. То есть вот это вот очень важный период формирования вот этих вот двигательных навыков разнообразных. Это эти навыки на всю жизнь. Вот это родители, наверное, должны точно понять. Потом ребенок идет в школу, и тут вот начинается, да, еще больше снижается двигательная активность.
1: Но в школе хотя бы есть обязательные уроки физкультуры 2-3 раза в неделю.
2: 2-3 раза в неделю, да. То есть сегодня у школьников норма двигательной активности средней интенсивности — это час в день. То есть час в день он должен... Ну, где взять этот час в день, да? То есть, в принципе, он в школе двигается, там, да, на переменах там, плюс-минус там, 5-7 минут, да, если перемена 10 минут. Если он идет до школы и обратно из школы, да? То есть вот эта вот двигательная активность, дай бог, она будет час. Но если родитель привез к школе ребенка...
1: К да? самой калиточке.
2: К самой калиточке, безусловно, к самой калиточке. И обратно забрал... от самой калиточки, то где ребенок должен восполнить эту свою биологическую потребность? На самом деле это действительно потребность, да, у ребенка в движении. Вот просто мы можем потом с возрастом ее эту потребность заглушить, да, и у него не будет этой потребности. И потом во взрослом возрасте мы уже говорим про избыточный вес, да, начинаем про ожирение. То есть это все как бы связанные вещи.
1: Анастасия Сергеевна, а давайте как раз про тот самый средний возраст, который самый дефицитный вот к движению, мы с вами поговорим после небольшой паузы.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на 107.6.
4: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
5: Для спорта бассейн мирового уровня, для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
4: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
6: 18+.
7: Погода хорошая. Пройдусь пешком.
8: Мне слабо на роликах. Ха, а давай.
9: Побежали, сынок. Покажу, как стоять на воротах.
10: Активный образ жизни начинается с малого. Сделай первый шаг к здоровью. Подробности на сайте профилактика.ру.
11: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: здоровья.
1: У нас в гостях многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум» в лице прекрасной Анастасии Сергеевны Бабиковой, руководителя Центра спортивной медицины, кандидата медицинских наук. И мы говорим про что? Про движение, про наших детей, которые, оказывается, вырабатывают в первые 10 лет. В 10 лет или сколько, Анастасия Сергеевна?
2: Привычку к двигательной активности.
1: Привычку к двигательной
2: даже
1: активности.
2: Даже в дошкольном возрасте, примерно до там, 5-6 лет.
1: Не, ну подождите, если ну, это просто потом. Привычка, ну не сформировал, ну и дальше сформируешь, позже сформируешь.
2: Ну, на самом деле, да, вы правы. То есть ее можно сформировать и позже. Да, только потом, ну и в 10 лет, да, ее можно сформировать на самом деле.
1: Но сложнее уже?
2: Саму привычку нет, потому что появляются некоторые ограничения. То есть, ага, танцевать мне сложно, да, то есть это же как бы координация, это развитие координации, то есть есть люди, которые не слышат музыку, которые не могут двигаться в такт. Так, еще чем могу? Ага, плавать. Ну, если я не плавал раньше, не умею плавать, хорошо, то есть здесь как бы можно и во взрослом возрасте научиться, да, плавать. Так, лыжи, ну, тоже как бы лыжи не умею, да, то есть появляются просто такие ограничения в двигательной активности, что я это не могу, это не умею, это не умею. Что делать?
1: Что делать?
2: Что делать? Значит, ну, можно развивать все-таки эти качества, да. То есть, ну, бегать, как, ну, хотя техника бега тоже это очень важно, да, то есть, чтобы не травмировать суставы, то есть здесь как бы тоже важно. Вот, поэтому на самом деле, да, можно осваивать любые формы двигательной активности, просто это легче сделать во взрослом возрасте, если у тебя уже есть какая-то база.
1: Ну, смотрите, если ребенок хочет заниматься всем подряд, и один год он занимается борьбой, второй год плаванием, третий велосипедами, это нормально?
2: Нормально.
1: Это прекрасно.
2: Это прекрасно.
1: Вы знаете, дорогие наши слушатели, мы во время паузы рекламной разговаривали с Анастасией Сергеевной, и она с болью в глазах говорит, представляете, приходят ребята в институт, а им уже очень-очень тяжело заставить свое тело двигаться. Им какую-то нагрузку предлагаешь, а они уже и хотят, но не могут. Что это за выученная физическая беспомощность?
2: Ну, просто тело адаптировалось к дефициту двигательной активности, и человеку привычнее сидеть. Да? То есть привычно сидеть, и ему хорошо. То есть мы же получаем, в общем-то, радость, да, от двигательной активности. То есть так задумано. Да? То есть это вот этот вот кайф, его надо поймать просто. Вот, то есть... Когда человек будет акцентироваться на своем движении, что я иду, ну, у нас зимой, да, рисковый климат на Урале, зимой иду, да, там, с работы, ага, мне тепло, мне хорошо, я двигаюсь, да, то есть это вот этот вот внутренний кайф, который человек может почувствовать. А действительно, когда, ну, сегодня достаточно интенсивно, да, у школьников там подготовка ЕГЭ, ОГЭ, там, и так далее, вот, и потом, когда уже ты попадаешь, там, в другое учебное заведение, да, либо приступаешь к трудовой деятельности, это тоже требует от организма некоторых усилий, да, то есть ритм жизни меняется, то есть, ну, сейчас об этом много говорят, да, что жизнь стала более динамичная, да, так, стоп, раз она стала более динамична, значит, у нас как бы и организм должен быть готов к этой динамичной жизни.
1: Какие двигательные нагрузки можно себе позволить, не переживая, не советуясь с врачом, не советуясь со специалистами?
2: Сложный вопрос вы такой задали, да, на самом деле.
1: Ну, давайте так, я буду называть, а вы говорите. Например, просто плавание.
2: Очень хорошо, да. То есть, в принципе,
1: ходьба.
2: Ну, вот можно на плавании, да?
1: Давайте.
2: Мы немножко остановимся. То есть плавание, опять-таки, есть, плавают люди в бассейне, то есть есть время для свободного плавания практически в каждом бассейне. Иногда люди плавают и чувствуют там головную боль. С чего ради, да, то есть что такое? То есть ведь очень много зависит от техники плавания, от времени, от продолжительности плавания, да, и так далее. То есть видите, тут все время у нас какие-то препятствия. Вот самое простое, вот начните ходить. Начните ходить, а дальше мы можем менять расстояние, мы можем менять темп ходьбы, да, и так далее. Вот, то есть хотя бы вот это вот привычное, то, что у нас есть в жизни, но первое все-таки, то есть чем старше мы становимся, тем больше заболеваний становится у человека, и поэтому нужна будет консультация хотя бы терапевта, да. То есть, если про взрослых людей мы говорим.
1: Ну, мы же с вами понимаем, никто не пойдет к терапевту спросить, а можно ли мне ходить с таким-то темпом? И пробег тоже никто не пойдет.
2: Ну вот про бег-то, наверное, точно нужно спросить у доктора, да, потому что не всем бег показан. То есть есть люди с избыточной массой тела начинают бегать, да, и там как бы появляются проблемы с суставами. Вот, то есть есть такие отклонения в состоянии здоровья, как, допустим, артериальная гипертензия, нарушение осанки, которые требуют консультации доктора. Да, то есть это движение может быть небезопасным, но оно нужно просто... Нужно посоветоваться с доктором.
1: Йога, пилатес, растяжка всем нужны?
2: Вот опять-таки йога, да? То есть в йоге там есть перевернутые позы. Если человек страдает артериальной гипертензией, это может спровоцировать.
1: Погодите, Анастасия Сергеевна, мы сейчас знаете, что делаем? Отговариваем. Мы сейчас говорим, сходи сначала к врачу, сдай сначала анализы, пройди чекап, а потом только начинай бегать. А может быть, вот они прямо сейчас готовы, а мы их взяли и вот так усложнили жизнь.
2: Ну хорошо, тогда мы все-таки должны знать, то есть сам человек должен знать о состоянии своего здоровья.
1: И это правда. Да.
2: То есть у нас есть там диспансеризация, профосмотры и так далее. Вот. То есть мы должны знать о состоянии своего здоровья. И уже как бы от своих потребностей, да, отталкиваться. То есть самое простое — это ходьба. Да, то есть,
1: давайте дальше, есть... после ходьбы, так, что у нас?
2: Значит, ну, пилатес все-таки тогда оставим, да, но с перевернутыми позами аккуратно.
1: Так. Что так. еще? Плавание?
2: Ну, плавание, наверное, тоже оставим, да. Вот. То есть, но опять... Знаем о состоянии своего здоровья. Можно же спросить, и если человек начинает какие-то виды активности, то есть он наблюдает за собой, мне хорошо, мне плохо, или я привыкаю, да, и так далее. То есть, ну, иногда, в общем-то, к доктору-то надо показываться.
1: Что еще? Танцы?
2: Танцы замечательно. Вот всем показаны.
1: Велосипед?
2: Велосипед тоже замечательно, мягкие движения, да.
1: Всем показано?
2: Всем показано.
1: Какие... привычные и любимые россиянами виды двигательного досуга максимально опасны. Ну вот, ребят, не злоупотребляйте. Ну вот тот же та же самая йога, я поняла. Все, что на давление, все, что на координацию, все тяжело и с осторожностью. Что еще? Та физкультура, к которой мы привыкли еще со школы. Отжимания, подтягивания, пресс, вот это все как?
2: Вы знаете, сегодня очень немного людей способны подтягиваться и отжиматься. Да, то есть именно если мы говорим про те отжимания, про классические отжимания, ну даже там от скамейки там, или еще да, от какой-то поверхности, то есть это сегодня серьезные такие силовые упражнения, на которые не всегда среднестатистический человек готов, да, потому что нужна подготовка. Но они нам необходимы, вот как. Да, то есть силовые упражнения, то есть мы много как бы говорим про ходьбу, да, что это полезно, но силовые упражнения, они тоже необходимы. Вот, поэтому, да, есть система фитнес-клубов, да, сегодня, но даже вот пойдя в фитнес-клуб, нужно быть тоже очень внимательным, потому что что-то советует фитнес-тренер. Да, да, фитнес-тренер, он следит за техникой выполнения упражнений, но как минимум фитнес-тренер, он должен спросить о состоянии здоровья.
1: Какие он должен задать вопросы? Про давление, про что, про группу крови, про что?
2: Он, да, то есть он должен спросить, какие хронические заболевания у вас есть.
1: Угу.
2: То есть как минимум вот такой вопрос. И второе, это оценить уровень как бы, физической подготовленности. Да, то есть с каких он упражнений начнет, как это понять? Да? То есть это нужно все-таки как бы оценить физическую готовность, да, физическую подготовленность организма к тем или иным нагрузкам.
1: Ну вот смотрите, у нас сейчас фитнес-тренеры что обычно делают? Они назначают силовые, следят за правильным их исполнением. Некоторые фитнес-тренеры берут на себя смелость рекомендовать питание какое-то. Вот насколько это опасно?
2: Ну вот опять-таки, да, про питание. То есть если фитнес-тренер не знает о состоянии здоровья, а может у человека сахарный диабет, Да, он об этом не знает, и он рекомендует питание. То есть тогда фитнес-тренер, он должен обладать, ну, полностью как бы всей информацией. То есть да, сегодня фитнес-тренеры, они рекомендуют и биологически активные добавки различные, и там аминокислоты, в общем, и так далее. Да? Но мы должны понимать, да, каково исходное состояние здоровья. То есть если у человека там хронический панкреатит, мы сказали ему, да, вот давай биологически там активные добавки, белок пей, там, БЦА и так далее. Вот, то здесь это очень, на самом деле, все серьезно, да, вот эти вот рекомендации. То есть можно так навредить, да, что потом будет доктор все это расхлебывать, все эти отклонения.
1: Вы знаете, Анастасия Сергеевна, мы когда с вами разговаривали вот до эфира, вы сказали, я очень хочу поговорить о движении для вот того среднего поколения, которое с утра отвезло детей в школу, потом их привезли куда-нибудь на тренировку, на хоккей, потом в магазин съездили, купили бабушке палки для скандинавской ходьбы, а сами как раз о себе забыли и о своей двигательной активности совершенно не думают. Вот давайте как раз о нас, об обделенных, и поговорим.
2: Давайте. То есть я

0: плоскости.
1: Двигаемся в одной плоскости. Вот, то есть опять суставы наши не забывают, ага, что позвоночник, он любит ротации.
0: А да? Что такое забывают? Они что, костенеют?
1: Да, можно сказать и так. Да, то есть действительно то это непривычное движение. Да. То есть есть у нас шаровидный сустав тазобедренный. Да, значит, он должен двигаться в разных плоскостях. То есть мы должны дать возможность двигаться в разных плоскостях. Вот.
0: Но где в обычной жизни мы должны найти возможность двигаться шаровидному суставу в разных плоскостях?
1: Можно помыть пол руками.
0: Угу. Вот, давайте небольшую дела. 5-секундную паузу, чтобы все проругались, женщины сказали, еще мыть пол руками, когда есть пылесос или как минимум швабра.
1: Да, да, да. Ну нет, конечно, можно какую-то часть помыть руками.
0: Но подождите, вы дома моете пол руками?
1: Не всегда, но какие-то места, да. Да. То есть я сейчас рассказываю про вот какие-то формы двигательной активности, про рекомендации, но я сразу хочу отметить, что я сама соблюдаю эти рекомендации свои, которые я сегодня транслирую. Да. Вот. Потому что любой человек хочет жить без боли. Любой человек хочет быть мобильным. А как ты будешь мобильным, если нет, ты не прикладываешь усилий для этих мобильностей? Да, то есть вот пилатес, вот мы говорили, да, уже сегодня про пилатес, да, какие-то упражнения могут быть противопоказаны, но при этом можно посещать групповое занятие, но человек сам будет знать, ага, это упражнение мне нельзя, мне сказал доктор, что оно мне не полезно, но все остальное мне полезно. То есть чем больше мы о себе знаем, тем как бы у нас больше возможности выстраивать образ жизни таким образом, да, и свою двигательную активность таким образом, чтобы ну, не навредить себе, а только в плюс работать.
0: Знаете, о чем хочу вас попросить? Мы сейчас прервемся, послушаем новости нашего города, а потом хочу конкретные, простейшие упражнения для любого человека, с чего начать, если вдруг вот к нам возьмут люди и прислушаются. Давайте?
1: Давайте.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
4: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать государственные регистрационные знаки с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественное вручение первых госномеров из серии. Об этом сообщили представители региональной госавтоинспекции. Формат номерных знаков остается прежним и будет соответствовать действующим государственным стандартам. Ранее выданные номера с кодами 66, 96 и 196 сохраняют свою силу и не требуют замены. Новый код 166 будет присваиваться при первичной регистрации транспортных средств, а также в случаях, когда владельцам необходимо получить новые регистрационные знаки из-за изменения регистрационных данных автомобиля. Свердловская область стала одним из первых российских регионов, которым потребовалось несколько кодов для автомобильных номеров. Изначально региону был присвоен код 66, затем в 2006 году появился код 96, а в 2013 – 196. Теперь к ним добавится четвертый код – 166. Глава уральской столицы Алексей Орлов в новом выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург» ответил на вопросы горожан о киосках. По словам градоначальника, в ближайшем будущем для предпринимателей возможна полная отмена единовременной платы за право заключения договора на размещение объекта нестационарной торговли. Инициатива по изменению в действующее положение об условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории Екатеринбурга уже внесена в Екатеринбургскую гордуму. Нововведение призвано убрать существенный финансовый барьер для входа на рынок НТО. В первую очередь это коснется хозяйствующих субъектов, специализирующихся на продаже печатной продукции. Действующий механизм предполагает внесение предпринимателям единовременной платы сразу после итогов аукциона и годовой платы ежемесячно. При этом первая считается ценой за право на заключение договора и определяется независимым оценщиком. Процедура ее расчета требует дополнительных финансовых и временных затрат, а итоговый размер не учитывает специализацию НТО. Если разовый платеж будет отменен, предпринимателям останется вносить только годовую плату, которая и будет считаться ценой права заключения договора на размещение. Региональная эстафета «Гордость нации», приуроченная к году единства народов России, пройдет в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 10 июля в 15 часов на территории парка «Зеленая роща». К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 12 лет, посещающие оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, а также дети от 7 до 14 лет с ограниченными возможностями здоровья и дети из семей участников специальной военной операции. Эстафета пройдет в формате «Веселые старты» и поможет детям почувствовать себя частью большой спортивной семьи. Заявки на участие принимаются до 10 июня. Организатором мероприятия выступает автономная некоммерческая организация «Культурно-просветительский центр «Новые открытия» при содействии администрации Екатеринбурга». Как отмечают организаторы, детские спортивные и патриотические эстафеты – важный элемент в процессе воспитания и образования подрастающего поколения.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: здоровья.
1: Анастасия Сергеевна Бабикова. Сегодня наш гость. Говорим про движение, говорим про то, как повысить тонус нашей с вами жизни. Говорим про среднее, и уже пришло время приступить и к взрослому поколению. Анастасия Сергеевна, у вас наболело... Говорите, о чем наболело, потому что есть те моменты, которые даже врачей расстраивают больше всего. Уж к чему привыкли, уже все видели, уже все понимают. Анастасия Сергеевна сидела и сетовала: скоро будут курьеры мусор выносить, уже и собак выгуливают, и скоро будут мусор выносить, и мы вообще засядем дома, не вылезая, не высовывая нос.
2: Да, то есть мы вот с вами до новостей, да, договорились пробежаться в течение дня, да, то есть где мы можем поймать эту физическую активность, где мы можем восполнить. Значит, собачникам вообще крупно повезло, потому что во время прогулки с собакой есть масса упражнений, да, которые можно делать на улице.
1: Давайте,
2: не надо никого стесняться. То есть это могут быть приседания, это могут быть выпады. Да, то есть мы можем вот так вот странненько передвигаться вперед.
1: Если вот. Вы видели странненько передвигающуюся вперед женщину с утра, в каком районе, Анастасия Сергеевна?
2: В Пионерском.
1: В Пионерском районе. Это вот точно Бабикова Анастасия Сергеевна выгуливает свою собаку.
2: Да, то есть можно собачку немножко отпустить с поводка, да, и у вас в руках появился тренажер в виде поводка. Вот, и этот поводок, он может способствовать повышению мобильности плечевого сустава.
1: То, про что мы начали с вами программу, да. Поднимать руки вверх, поднимать. Я знаю это упражнение, вот так вот его назад заводить. Да?
2: Да, угу. Да. То есть мы можем делать вот такое упражнение. То есть вот мы с вами уже три упражнения сделали. Да? То есть это может быть и приставной шаг, да, мы можем пойти. Кстати, для взрослого населения очень хороши нагрузки на координацию, да, на координацию, на баланс. И даже в методических рекомендациях Всемирной организации здравоохранения есть такое: ходьба спиной вперед. Да, то есть это тоже это координационное упражнение. Да, то есть, пожалуйста, прошлись немножко спиной вперед. То есть вот уже 4 у нас упражнения. То есть, пожалуйста, приставной шаг, да, было уже. То есть это могут быть повороты в сторону, это могут быть наклоны в сторону. Да, то есть этого тоже нам не хватает мобильности грудной клетки. То есть мы сегодня заковали себя статикой, да, вот этими статичными положениями за компьютером. Да. Поэтому сегодня мы должны разогнуть пальчики, да, разогнуть свою ладошечку. Мы должны поднять руки вперед, мы должны поворачиваться в стороны всем корпусом.
1: Обернитесь, пожалуйста, назад. Только что наш звукорежиссер как раз делал то, о чем, да, вы говорите. Вертел головой, шеей, разминал плечевой пояс.
2: Помните, такое было у нас упражнение из детского сада вообще. Вот когда мы пальчики клали
1: на плечи,
2: и вот эти вот круговые движения, так оно никуда не делось. Да?
1: Но медицина ничего лучше не придумала до сих пор,
2: да.
1: Той самой советской зарядки.
2: Да, а помните наклоны в сторону, да, с прямой рукой? Прекрасное упражнение. Мы действительно об этих упражнениях вновь вспомнили, когда во времена пандемии. Да, то есть мы надували шарики, разрабатывали межреберные мышцы, повышали
1: мобильность. Когда все жаловались,
2: ой,
1: я сделал себе прививку от ковида, и поэтому у меня спина стала болеть.
2: Да, то есть, к сожалению, люди зачастую не ассоциируют свое самочувствие с образом жизни. Вот это почему-то так, да, то есть, ага, раз болит спина, то есть, да, наверное, это была какая-то прививка, наверное, что-то не то. Да, то есть, ну, действительно, тело сидело 6-7 часов, да, оно не двигалось. То есть наверняка можно заподозрить, что какие-то мышцы, они перенапряглись, что они в статике долго работали, что нужно разогнуться. Да? То есть вот эти вот разгибательные движения, то есть наш тазобедренный сустав, он практически, ну, я не знаю, наверное, точно 7 часов. В машине мы едем, сидим, да, то есть в офисе сидим, то есть везде сидим.
1: Тазобедренный сустав — это где? Как его почувствовать?
2: Тазобедренный сустав — это ниже талии, таз.
1: Это,
2: да?
1: Таз.
2: Это, угу, таз, да, это тазобедренный сустав. Поэтому разнообразные движения должны быть в тазобедренном суставе. Ну, это так. Плечевой сустав, да, тазобедренный сустав. Эти два сустава, они должны двигаться в разных плоскостях. Голеностопный, конечно же, тоже.
1: Ну, подождите, допустим, у человека нет возможности, нет желания, прозевал он тот самый период, когда можно воспитать в себе эту привычку. У нас фармацевтика на таком уровне, может быть, изобретут когда-нибудь волшебную таблетку, наконец-то.
2: Да, мы ждем волшебную таблетку, да, то есть все время мы ждем или волшебного доктора Айболита, да, который, сегодня же какой хороший доктор, который назначил самые современные таблетки, да, а если доктор вам назначит, там, ходить, двигаться, да, то, ну, наверное, это какой-то не такой доктор, да, что-то с ним не то.
1: А это правда, потому что вместо того, чтобы нормально вылечить, вы начинаете прописные истины нам рассказывать о том, да, что начинай ходить, начинай двигаться, начинай делать зарядку по утрам, начинай 10 тысяч шагов нахаживать в день. Это очень скучно, это неинтересно, это не работает, это не дает мгновенного эффекта.
2: Да, вот вы совершенно правильно сказали, это не дает нам мгновенного эффекта, не дает никакого мгновенного эффекта. Поэтому сегодня люди понимают профилактику — это витамин. Профилактика — это витамин. Профилактика, на самом деле, это образ жизни. Да, это образ жизни, это двигательная активность, это режим питания, кстати, да. То есть многие начинают воспринимать как бы движение с целью там снижения веса. Снижается вес на кухне. Да, вот это вот абсолютно точно. Да, то есть, да, двигательная активность, она помогает в этом, да, это расход калорий. Ну, кстати, вот про пол-то все-таки я лоббирую свои интересы. То есть мытье пола в течение 40 минут — это примерно 200-250 калорий. Вот мытье окон — это тоже около 250-300 калорий в течение часа.
1: Анастасия Сергеевна, нам не нравятся такие советы, где надо мыть полы, ну, честно вам скажу. Они как-то не зайдут. Давайте поприятнее придумаем занятие какое-нибудь, чтобы потерять 250 калорий.
2: То есть можно, да, 250 калорий потерять еще прогулками. То есть это тоже хорошее.
1: А какие у нас нормы? Допустим, вот средний возраст — это какой с точки зрения медицины? 30-40 лет?
2: Вот если мы привязываемся к двигательной активности, да, то есть вот у нас есть норма 17-64 года, да, вот представьте, такой
1: ничего
2: огромный
1: себе
2: диапазон.
1: Разброс.
2: Да, огромный диапазон, и тут у нас норма физической активности 60 минут в день. Ой, не 60 минут, ну это может быть 60 минут в день, либо 7-10 тысяч шагов. Да? И 2-3 дня в неделю — это силовые упражнения. Вот это вот норма. Да? То есть можно измерить в шагах, да, можно во времени.
1: Если после 60 лет?
2: А после 60 лет эти рекомендации сохраняются. То есть, в принципе, тоже это 150 минут в неделю средней интенсивности. Да? То есть если мы разобьем там, на 7 дней, да, то есть примерно там, 20 минут.
1: Не так много и получается.
2: Вообще немного, но это минимум. И для людей старшего возраста сохраняются эти рекомендации по силовым упражнениям. То есть 2 дня в неделю силовых упражнений. Просто у них силовые упражнения, они более мягкие. Это работа с собственным весом. Плюс сложно-координационные упражнения. То есть на координацию — это профилактика падений. Вот. Это тоже как бы является ключевым преимуществом. То есть если человек 64+, двигается, для него это профилактика падений, это профилактика когнитивных нарушений, еще раз. Да? То есть вообще физическая активность, ее польза очень многогранна. Да? То есть это не только там, мышцы и там, физическая форма, это еще и тренировка нервной системы. Это тоже ключевое, и это может быть как профилактика деменции, да, для пожилого возраста. Вот, потому что это, в общем-то, вот то, с чего мы начали, да, с вашей соседки, что она сидит и общается, но это ведь тоже способ общения, да, вот, для пожилых людей, то есть когда он мобилен, то есть если человек сделал в среднем возрасте все для того, чтобы быть мобильным, и он выходит из дома, может выйти из дома, он может посещать какие-то мероприятия, да, то есть если человек маломобильный, он на концерт не сможет сходить. Да, классической музыки, там, на спектакль не сможет сходить, потому что до этого спектакля нужно дойти, да, нужно потом еще обратно как-то прийти домой. Поэтому, в общем-то, вот...
1: А как вы считаете, все это понятно, а как вы считаете, все-таки активность больше лежит на совести самого человека, или государство должно максимально в этом помогать? И если должно, то какие у нас есть федеральные программы, реально работающие по оздоровлению населения?
2: То есть у нас есть, начну с конца, у нас есть национальный проект «Демография». Да, то есть там, в общем-то, есть и здоровое долголетие, да, федеральный проект. Вот, то есть у нас есть сегодня программы «Спорт. Норма жизни». Да, вот, то есть сегодня есть программы, которые позволяют нам, и в рамках этой программы строятся физкультурные спортивные площадки. Да, то есть все делается для того, чтобы человек встал со стула. Вот, но и тут самое главное сегодня есть у нас для населения, да, информационное пространство, да, наше, где мы должны все-таки говорить, что это важно, да, важно двигаться и как двигаться. То есть сегодня у населения есть возможность двигаться
1: главное
2: здорово.
1: Главное – захотеть. Анастасия Сергеевна, я вас благодарю за этот эфир. Бабикова Анастасия Сергеевна, руководитель Центра спортивной медицины Бонума, была сегодня у нас в гостях. Прямо вот сейчас вот мы закончим эфир и пойдем чуть-чуть подвигаемся, поразминаемся, чего и вам советуем.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Вижу все четко, как видел когда-то. Как же приятно забыть катаракту.
4: Современное лечение катаракты с применением лазерных технологий в Центре рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Запись по телефону 231-00-11. Екатеринбург. Ясная, 31. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Никонова у кинотеатра «Космос». Факт первый. Сквер на улице Никонова носит имя легенды баскетбола Александра Канделя. Он был центровым в стартовой пятерке «Уралмаша» и настоящим лидером команды вплоть до середины 70-х годов прошлого века. С 1955 года Кандель играл в баскетбольной сборной СССР, стал чемпионом Европы. Перейдя на тренерскую работу, он вырастил много звезд российского баскетбола. Сейчас его имя носит также детская спортивная школа. Факт второй. Имя Канделя сквер получил в 2018 году. До этого зеленая зона была фактически безымянной. Сейчас в сквере есть спортивная площадка, площадка для скейтбордистов, установлены скамейки, проложены асфальтированные дорожки. В сквере высажены яблони и множество других лиственных деревьев. Факт третий. Сквер по улице Никонова – любимое место спортивных болельщиков Екатеринбурга. Именно через него болельщики направляются из центра города ко дворцу игровых видов спорта, где проходят матчи баскетболисток УГМК, волейболисток Уралочки и матчи по футзалу с участием команды ВИС «Синара». Здесь же выступают баскетболисты прославленного «Уралмаша». А сейчас мы напомним, что сквер на улице Никонова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Ищу компанию для прогулок с коляской на вторчермете. Дети спят, взрослые общаются. Темы сериалы, детская психология. Мужья.
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: На Город ФМ.
2: Звезды, мне страшно падать.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107 и 6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область готова принять чемпионаты Европы и мира по плаванию. Инфраструктура региона готова к проведению чемпионатов на базе Дворца водных видов спорта. Объект отвечает всем требованиям для проведения соревнований высокого уровня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Он поддержал предложение министра спорта России Михаила Дегтярева, который предложил провести международные состязания на Урале. Ведущие спортсмены страны называют акваторию Дворца очень быстрой или легкой водой, поскольку высокое качество воды влияет на скорость плавания. Дворец уже принимал крупнейшие спортивные состязания, и в этом году на объекте пройдут соревнования спартакиады народов России, а осенью дворец станет одной из площадок международного фестиваля молодежи, отметил Паслер. Дворец – крупнейшее в России сооружение по водным видам спорта. В нем оборудованы 4 независимых бассейна, 2 50-метровых на 10 дорожек, каждый прыжковый и детский, а также 3 спортзала. Бассейны находятся под постоянной нагрузкой, 11 миллионов литров воды. Дворец может одновременно принимать соревнования по нескольким видам спорта для более чем 5000 зрителей. В Свердловской области в мае удалось найти живыми 89 человек, которые считались пропавшими. Такую статистику приводит поисковый отряд «Лиза Алерт». Всего за прошлый месяц к волонтерам поступило 138 сообщений о пропавших. При их обработке большинство людей были найдены живыми. 7 человек оказались в списке погибших. В 11 случаях удалось установить связь с родственниками пропавших. По 13 обращениям информация не нашла подтверждения. 9 человек до сих пор не найдены. В поисково-спасательном отряде отмечают, что в мае число заявок выросло на 11 в сравнении с предыдущим месяцем. Такую статистику объясняют тем, что люди все чаще сразу обращаются за помощью после исчезновения родственника. Это повышает шансы на скорое обнаружение пропавшего. Чем быстрее информация доходит до волонтеров и специализированных служб, тем выше вероятность найти человека живым. В парке Маяковского прошел первый экофестиваль, приуроченный ко Дню эколога. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, участие в мероприятии приняли около 15 тысяч жителей уральской столицы. Во время мероприятия проходила акция по сбору вторсырья. Горожане приносили пластик, стекло, металл, алюминиевые банки, батарейки и лампы. Всего участникам удалось собрать более 600 килограммов материалов, которые будут направлены на переработку. Кроме того, на фестивале работала площадка для обмена вещами. Екатеринбуржцы приносили одежду, детские игрушки, книги, комнатные растения и виниловые пластинки.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Salute!
1: Маршрут построен.
2: Добро пожаловать! Это программа «Маршрут построен». Зовут меня Юля Курочкина. Вы в эфире «Город ФМ» 107.6. Лучшая волна для того, чтобы провести день с пользой и интересом. Тем более, такие гости роскошные появляются в нашей студии. С большим удовольствием представляю вашему вниманию Александру Сергеевну Лопата, финалиста премии «Россия. Страна возможностей», экологический проект «Чисто Урал», участницу лаборатории кросс-секторных проектов. Еще эту лабораторию называют «Щедрый Екатеринбург». Екатеринбург. Александра Сергеевна, добрый день.
3: Добрый день.
2: Ну, во-первых, добро пожаловать. Мы вам очень рады. Я не знаю, мы уже, как бы, то есть вы уже стали финалистом, значит, мы можем вас поздравить.
3: Спасибо.
2: Это же победа получается.
3: Ну да, да.
2: И вот мы сегодня попробуем разобраться, собственно, да, какой проект вам смог победить. Ребят, если в двух словах, то Александра Сергеевна отправляется в путешествие. Вот вы могли подумать, куда, да, для чего, какие бывают варианты. Кто-то на пляже лежит, кто-то в горы поднимается, кто-то по старым камням каким-нибудь ходит, в европейским, да, например. А Александра Сергеевна у нас отправляется по маршруту, чтобы убираться. Я правильно обозначила вот профиль ваших путешествий?
3: Ну да, у нас по большей части это путешествия с экскурсиями, плюс уборка мусора. Но иногда мы занимаемся расчисткой троп. Есть опыт тропостроения. Мы пару раз садили деревья. Но летом, вот весной, летом, осенью, это по большей части, да, с уборкой мусора.
2: Удивительно. Удивительно. Тогда давайте разбираться по порядку. Что это за идея? Что это за проект? Вообще, кто это придумал? Вы помните этот первый денек, когда вы проснулись и подумали: так, ну дома я, кажется, закончила приборку. Пора выходить, как-то расширяться.
3: Да. Это была пандемия, лето, и я стала путешествовать по Уралу. И брала с собой подруг, мы находили какой-то маршрут, забивала я в навигатор, мы приезжали. Я была в такой наивной убежденности, что я такая одна, догадалась поехать куда-то рядом с домом. Но оказалось, что очень много людей путешествуют по там, паркам, лесопаркам, ездят на горы, реки, озера и так далее. И вот что меня удивило, поразило, тронуло до глубины души, это то, что вот эти красивые места очень грязные. Люди приходят, отдыхают, у них хватает силы донести с собой, там, не знаю, бутылки, чипсы, другую еду, но почему-то у них не хватает сил забрать эту упаковку с собой обратно. И вот мы с подружками начали просто вот, ну, сколько было мешков, там, убирать с собой, забирать мусор.
2: Угу.
3: Вот, и так мы проездили сколько-то походов, и пришла мысль, что вот если бы побольше подруг брать, то побольше мусора можно вынести. Ну и все, мысль-то появилась и ушла. А потом осенью я получила предложение от фонда Потанина поучаствовать в грантовом конкурсе, который называется «Практики личной филантропии и альтруизма». Это конкурс на реализацию социальных идей. Вот. И я прочитала положение, подумала, ну, это не для меня, потому что у меня нет идей. Вот. Но моя коллега и подруга Виктория Морозова, она сказала: «Саша, ну давай попробуем что-нибудь». Я говорю: «Вика, ну вот нет идей, все уже придумано, все, что только можно, все уже придумано, кем-то реализовано». А потом вспомнила вот эту идею, что нужно побольше людей, чтобы вместе путешествовать, вместе открывать для себя красивые места, узнавать историю, какие-то примечательные факты, а потом убирать мусор. И все, и мы с Викой написали грант, еще позвали в команду Евгению Ананину, это тоже моя коллега и подруга. И всех нас объединяло то, что мы сортировали мусор, делали какие-то экологические акции на работе. В общем, вот мы такой командой подали заявку на грант и неожиданно получили этот грант.
2: История прикольная, что, казалось бы, да, как мы обесцениваем свои идеи классные, такие, ну, живые, настоящие, нужные. И вот в какой-то момент, ну, хорошо, что окружение было, да, которое,
3: ну, да,
2: поддержало,
3: да,
2: получается.
3: Причем я игнорировала, фонд Потанина позвонил мне на работу, то есть я письмо проигнорировала, потому что, типа, у меня нет идей. Вот, и фонд Потанина позвонил мне на работу, вот трубку взяла Вика, и они как раз про этот конкурс рассказали, и Вика стала...
2: Качать,
3: да.
2: пушить.
3: Да. Типа, ага. давай.
2: Но вообще, в моей голове, конечно, слово «филантроп» должно быть продолжением. Филантроп, миллиардер, плейбой. А тут про вас, про девчонок, да, можно говорить, что в филантропки, а мы, интересно, да, в женском роде склоняем, нет?
3: Альтруистки.
2: Хорошо, проект сложился. Вас поздравляем еще раз с победой. Я, если честно, под таким приятным впечатлением, конечно, от реализации вот вашей идеи, но еще хочу поделиться. У меня есть в окружении люди, и я иногда гуляю с собакой в лесу. Но, правда, у меня условие должно быть, что если вот я перчатки не забыла, тогда тоже могу, нет-нет, где-то в карман какую-то бумажку, что-то еще, но хотя бы вот до ближайшей мусорки донести. Я уж там, ну, в пакет не получается. Но у меня есть друзья, ребята такие, приятели, мой муж с женой, у них несколько собак, они живут в Краснодарском крае сейчас. И вот они, когда с собаками выходят гулять, они целенаправленно берут с собой пакеты.
3: Молодцы.
2: И вот, да, и вот этот вот сколько, 2-3 часа, пока собаки набегаются, выбегаются, они вот все это время собирают оставленный человечеством некоторый хлам. Но вас вообще удивляет, насколько мы, человечки на планете Земля, странные с точки зрения, что мы столько после себя оставляем такого, что, ну, в эфире нельзя это слово произносить. Но в целом, я думаю, все понимают, да, о чем идет речь. Вас это удивляет?
3: Да, меня это удивляет. И это такая загадка, я бы сказала, наверное, психологического толка, над которой я бьюсь уже 5 лет. У меня есть, конечно, какие-то гипотезы, но для того, чтобы их проверить, это нужно реально сидеть в кустах, ждать, пока кто-нибудь отдохнет и, возможно, выбросит мусор в этот самый куст, выйти в этот момент и сказать:
2: «У меня
3: стойте,
2: опрос, социологическое,
3: да,
2: исследование».
3: Вот, пожалуйста, ответьте на небольшую анкету, займет 5 минут. Вот, что у вас было в детстве и так далее, и так далее, и так далее.
2: Ну, вообще интересно, давайте обсудим. Вот, да, ваша теория, она в чем заключается? Как вам кажется, почему некоторые, придя на роскошную локацию, на красивый вид, какой-то спот невозможный, у тебя здесь горы, у тебя здесь океан, у тебя здесь лес, какие-нибудь реликтовые сосны стоят, и ты тут же чипсы, пакеты, какие-то банки, бутылки. Ваша теория, почему?
3: Самая первая теория, это вот любит сейчас говорить про осознанность, да, что вот надо быть в моменте, нужно осознавать, ведь мы очень многие действия делаем на автоматизме, да, то есть приходим на работу и пытаемся вспомнить, закрыл я дверь или не закрыл. Мозг экономит энергию, у вас рука сама закрыла, да, и вы как бы ушли спокойно. И вот мы бываем неосознанными. И кажется, что ряд людей, особенно если они в алкогольном опьянении, то они просто... У них даже не стоит такой, знаете, чек-блок, где нужно поставить галочку, типа, забрал ли я мусор с собой. И люди... Ну, очень много алкомусора, если что. Вот любое красивое место — это обязательно алкомусор. Это тяжелый...
2: У кого-то был романтический вечер.
3: Может быть, или там друзья. Вот. И почему-то у людей такая срабатывает... не знаю, механика, что они берут бутылки и скидывают в кусты. И я вот думаю, то есть, это, знаете, вот бывает так, ты отвернулся от проблемы, и проблемы ведь
2: нет.
3: Нету.
2: Вот если глазки вот так вот закрыть, да, я спрятался, получается.
3: Вот, и поэтому все кусты возле рек или какая-нибудь любая ямка, там будет, ну, огромный, многослойный, да, мусор. Это вот первое, что как бы неосознанно. Второе, возможно, это лень. Ну, людям просто лень. Третье, фантастическое мышление. Люди считают, что они кинули в землю, земля все поглотит, переработает, и это все превратится снова в землю. Четвертое, я думаю, что это просто равнодушие. Ну, то есть людям... Не могу сказать это слово, но вы поняли.
2: Но оно не эфирное. Давайте так, им наплевать, да? Ага.
3: Вот. Потом у меня была еще такая гипотеза, что человек, он может часто себя ощущать, например, неважным. Ну, то есть права, например, его там ущемлены, или он часто испытывает прессинг, давление, там приходят в регистратуру, там его унизили, приходят в какое-нибудь еще, там еще накричали. Но когда он включает телевизор, смотрит рекламу, ему говорят, что он самый главный, он самый важный. И если он будет потреблять, то ценность его просто
2: до
3: небес взлетит. И когда человек приезжает на природу, он там потребляет, вот, и как бы наполняется. И как будто бы кажется, что для него важно потреблять, и тем самым как бы вот он значим. А вот убирать за собой, это уже в этот программу не входит. Да. Вот, ну, и, конечно, я думаю, что это от воспитания многое зависит. Это даже не то, что типа учить ребенка доносить фантик до урны, а просто воспитание ощущения, нет, даже только представление, что мой дом — это не только квартира, а это
2: планета моя,
3: улица,
2: дом,
3: это
2: конечно,
3: город,
2: конечно.
3: Это любой парк, любой лес, это вообще планета. А это реально закладывается вот такие вот установки в детстве, восприятие свое чужое, свое общее. И вот эта проблема, знаете, да, что у себя в квартире все ок, а подъезд весь вообще там...
2: Ну да, я знаю таких мужчин, очень сильно меня раздражают, скажем, которые за машины вылизывают буквально ее. А при этом, при всем, ты едешь за ним и видишь, как он пачку из машины...
3: Это вообще ужас,
2: у меня, если честно, все горит.
3: У меня
2: горит,
3: тоже
2: просто
3: вот
2: пылает синим пламенем.
3: Я вообще прям тоже терпеть такого не могу. Я тоже смотрю и думаю, вот что у него в голове? Он думает, что сейчас подбежит какой-то человек
2: кто?
3: С ведром,
2: да.
3: И словит этот... Что это, не знаю, муравьи прибегут, погрузят, все это... Куда это все девается?
2: Так, то есть, пока мы не полыхнули здесь,
3: ладно,
2: в студии, да, вместе с Александрой, давайте прервемся на небольшую полезную паузу. После вернемся и продолжим осуждать. Ребята, присоединяйтесь.
3: Не осуждать, не осуждать.
2: Обсуждать.
0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
4: Продолжайте движение.
2: Дорогие гости, добро пожаловать! Продолжается наша программа «Маршрут построен». Мы сегодня прокладываем маршрут через человеческий мусор, получается. Значит, у нас гости Александра Сергеевна Лопата. Она финалист премии «Россия. Страна возможностей» и защитила классный проект и получила, наверное, грант какой-то, да, или что-то, какая-то поддержка у вас?
3: В первый год, да, вот это
2: да,
3: был фонд Потанина.
2: То есть кто-то, ага,
3: помог. А дальше мы сами.
2: Сами. Ну, нет, это супер. Группа, я знаю, что у вас сейчас довольно приличная. 800 человек.
3: Ну, у нас подписчиков 1000, по-моему, 500 или 1600. Тех людей, которые, ну, по статистике у нас зарегистрировались, сходили хотя бы в один поход. Ну да, у меня получилось по статистике больше 1000. Но ядро, скажем так, те, кто, например, ходит все 5 лет, вот, или хотя бы там раз за сезон, оно, конечно, меньше. И я думаю, что этот человек, ну, 40-50.
2: Ну, это все равно приличный костяк. Это если вы соберетесь 50 человек, то, наверное, я не знаю, за
3: ну,
2: сколько?
3: Ну, скорее 20-30 мы, да, собираемся по 20-30.
2: 30 пар рук. За сколько можно прибрать, ну, я не знаю, участок у реки, вот, скажем, вы определите какую-нибудь зону, локацию?
3: Слушайте, я, знаете, вот руководствуюсь тем, что у меня на уборку мусора всегда отведено одно и то же время, за редким исключением побольше. Вот, 2 часа. Вот раньше, когда вот только мы начали, да, казалось, что нужно вот все вычистить. Но это нереально. То, что копилось десятками лет, только вручную убирать, ну, это очень сложно. Поэтому пришлось вот себя настроить, что вот сколько за 2 часа, там, 2.5 успеем, столько и успеем. Тем более, что волонтеры у нас очень разные. Это и дети, да, приходят, берут с собой 3-леток, там, 4-леток, они тоже собирают мусор. Это и пожилые люди, им больше 70 лет. И как бы иногда идет ливень, вообще такой прям мощный. Иногда адская жара, иногда прохладненько, да. И как бы 2 часа таскать тяжелые мешки, все время там что-то откапывать, собирать. Вот это достаточно значительная физическая нагрузка. Поэтому за 2 часа, если нас много, конечно, можно ощутимо убрать место. То есть когда мы приходим и когда мы уходим, это два разных качества, да, состояния. Вот, и иногда к нам подключают, вот помогает там комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, да, технику отправляет, когда, знаете, только приезжает машина вот с такой штукой, которая загребает, да? Вот.
2: Ковш такой или что-то, да? Цеплялка такая.
3: Вот, еще в Первоуральске Экофонд нам помогал, тоже отправлял тракторы. Там, конечно, КПД возрастает просто в сотни, наверное, раз. Но машина не может справиться вот с этой мелочью, которая нужна именно вручную. Она вот именно вот на какую-то прям вот гору, грубо говоря, которую вот так вот захватить и начать грузить. Вот, поэтому... Это имеет, конечно, значение, но и то, что вот вы сказали про ваших друзей, это тоже еще, наверное, даже большее значение имеет, потому что они делают это систематично.
2: Каждый день, вот. два раза в день гуляют
3: они
2: с собаками.
3: Вот хранители...
2: По чуть-чуть в кармане, но да. Вынесут из леса что-нибудь.
3: Вот они хранители этой территории, и вот благодаря им она не превращается в свалку. Еще хочу порекомендовать им, знаете, что есть такая штука, ручной захват называется. Вот можете на Озон, там, если это не реклама, короче, на маркетплейсе. Ручной захват. Это такая длинная палка, вы как на ножницы на нее нажимаете, а она вот так вот раздвигается.
2: Как щупальца такие,
3: да,
2: у нее.
3: Да, и можно не нагибаться и не пачкаться. То есть вот бывает в лесах, знаете, все время там просто полотно влажных салфеток там. Ну, короче, такой общественный туалет импровизированный. Да-да. Вот такие палки вообще выручают. Ну, или вот не наклоняться там за каждым фантиком, там, окурком.
2: Если уже заговорили про оборудование, давайте обсудим. То есть вот вы отправляетесь, ну, вы же все равно еще ведь цель-то ваша основная попутешествовать, что-то посмотреть, да, познакомиться
3: много
2: с каким-то
3: целей.
2: Местом, про пространством. Ну, то есть не только прибираться мы едем.
3: Нет,
2: и пообщаться,
3: только.
2: И пофотографироваться, и посмотреть что-нибудь, и узнать, может быть, да, нет,
3: да.
2: Ли что-то открыть для себя новое.
3: Важно получать впечатление вот эти позитивные. Важно узнавать историю, потому что мы как бы знаем там, что есть, не знаю, что там, сад Нурова. Слышали, да, где-то что-то. А кто такой Нуров? А градоначальник? А что он такое сделал? То есть вот специально как бы нужно какой-то мотив, понимаете, чтобы
2: да,
3: человек этим заинтересовался. Поэтому, да, важно еще, что сопричастность, что ты не один сражаешься с какой-то проблемой, вот, которая больше тебя, а у тебя есть команда. Вот этот опыт вообще проявления своей позиции активной, жизненной, вот это тоже цель. Есть такая штука, как выученная беспомощность, когда, ну, есть яма, например, прямо у нас во дворе, все там ломают машину об нее, но мы сидим и ждем, что кто-то ее заделает.
2: Сделать.
3: Это называется вот выученная беспомощность. Типа, я-то ничего не могу сделать, это только президент, надо на горячую линию позвонить.
2: Сразу туда.
3: Вот. А на самом деле есть много инструментов, да, чтобы эту яму заделали.
2: Ну да, ну, и ТСЖ, и какой-то...
3: Писать, да, можно.
2: В администрацию района.
3: В разные места,
2: там,
3: да. Но человеку важно переступить вот этот порог, как мне самой было важно. Я же тоже была вот такая же, типа, это кто-то другой. Переступить вот эту неуверенность, сделать шаг и увидеть, что ты реально можешь что-то поменять. Вот увидеть результат своих действий — это супер важно, потому что часто на работе мы видим, как бы мы какой-то вот такой блок выполняем, да, а результат видим или не видим, или
2: не
3: видим его очень как-то вот
2: или
3: там...
2: Или он какой-то общий коллективный, да. Ну, ага.
3: А здесь у тебя опыт, ты видишь, пришел тут все капец, кошмар. Ты поработал, опа, чисто, и ты получаешь ценный опыт, ты что-то можешь изменить. Это, знаете, контроль. Это та зона, которую ты можешь контролировать. Ну, в общем, вот это тоже для меня важно, чтобы у людей был такой опыт. И, конечно, путешествия, позитивные впечатления, потому что если только убирать мусор, можно выгореть за 2-3 раза.
2: Наверняка. Я представляю. Давайте вот о чем поговорим. Я знаю, мы до эфира это обсуждали вместе с вами, но я вот с чего начну. Я сильно удивилась, впечатлилась, когда я уехала на край земли, как мне казалось. Какая-то, значит, вот, ну, да, как-то Южная Азия, ну, в частности, остров Бали. Ну, да, не надо меня осуждать, да? Ну, было и было. Но я к тому, что я думаю, ну, вот мы сейчас приедем, ну, красиво, ну, курорт, ну, остров, ну, тут люди, ну, все понимающие, все, значит, такие осознанные. И первое, с чем я столкнулась, буквально вот мы вышли, вот мы прилетели, заселились и пошли тут же к океану. Я в океан зашла помочить ножки, и какой уровень был моего шока, что я зашла в помойное ведро. Почему? Потому что весь океан, вся вот эта вот прибрежная зона вот в той части острова, где мы были, просто полотном сплошным до самого дна это какие-то бумажки, какой-то пластик, какие-то бутылки, какие-то фрагменты, ну, я не знаю, чего-то, вот, да, жизни человека на планете Земля. Естественно, я вышла, и, ну, вот, то есть мое первое знакомство с осознанным островом было вот, столкнулась с тем, что люди, оказывается, совершенно не такие, какими себя пытаются представить. Но вот мое сильное впечатление, да, что вот я удивилась, что далеко-далеко, пожалуйста, а человек так близко. Что вас впечатляло ярко, сильно, что вот вы куда-то шли, ехали, не знаю, или какой-то мусор, который, ну откуда он здесь вообще может взяться, казалось бы?
3: Ну вот то, что вы говорите, это вообще катастрофа на самом деле.
2: Катастрофа, это правда.
3: Это мировая катастрофа, потому что все реки связаны, все водные артерии связаны, и океан, который дает нам жизнь. Угу. До сих пор мы зависим от него, вот и мы прям с вами, вот это весь климат и так далее, биоразнообразие. Это сейчас огромная действительно помойка, это ужасно. А азиатские страны, у них все более фривольно относительно обращения с отходами. Вот. И когда мы чистим реки, там мы сеть постоянно чистим, например, в саду Нурова вот этот участок из сети сколько, 4 года подряд чистили. Или Патрушиху у нас в Екатеринбурге 5 лет подряд. Патрушихинский пруд, может, кто-то отдыхал. Вы не представляете. Вы просто
2: там
3: не представляете.
2: Копать, не перекопать, мне кажется. Да, вывозить, вот. не вывезти.
3: И когда спустили воду в том году у Патрушихинского пруда, это, ну, ковер, просто ковер, да. Сложность в том, что далеко еще нужно нести этот мусор, потому что машина туда не подъедет. Вот. Но что меня, наверное, изумляет... Слушайте, много было чего. Мне кажется, просто моя память работает защитным образом, типа стирает шок-контент.
2: Ну, что-то было у вас, чтобы обнаруживали где-то то ли туалет, то ли что-то такое было.
3: Это я вот говорю, да, это я рассказывала, что там даже не в походе, а просто идешь за грибами, где-нибудь идешь там в гору, тащишься вообще, уже запыхался весь, зашел далеко в лес. А там, например, может стать кресло.
2: Вот внезапно. Откуда?
3: Да, или унитаз, это прям обязательно. Или огромная покрышка от КамАЗа. И вот как бы стоишь...
2: Одна, вдруг,
3: да,
2: в лесу.
3: И это, знаете, как будто бы какое-то арт-пространство, вот какой-то перформанс происходит вообще. Как это, почему, кто, зачем?
2: Объяснений нет.
3: Нету, да. Но шок, наверное, это... Это вот прям шок. Это мы убирали поселок Прогресс, это Первоуральский район. Там есть гора, это памятник природы, Толстик. И там все альпинисты, там скалолазы, они учатся. Но чтобы до нее дойти, нужно пройти через небольшой лес, даже такая поляна уже. А эта поляна — натуральный полигон импровизированный. Несанкционированная свалка, которую сделали местные жители Прогресса, которые, несмотря на то, что у них есть много контейнерных площадок, и для крупногабаритного мусора тоже есть отсеки, просто по привычке свозят все в лес, вот просто прямо за забором, за своим. И меня друг попросил убрать. Я такая, ну, Ильдар, ты шутишь? Говорю, ну, тут это полигон, как бы мы не сможем. Но я написала вот в Первоуральский экофонд, А у них как раз была задача это место убрать. Они такие, давайте!
2: Нашелся инициативный человек!
3: Мы пришлем технику, а вы приходите, да, и вот все это в мешки, значит, собирайте. И вот за этот поход было убрано 1950 кубометров мусора. Ну, то есть это как бы как стадион, в общем, полный. Ну, как бы там все, понимаете, люди там делают ремонт, они заказывают за 50 или там, не знаю, 100 рублей трактор. Трактор это все вывозит вот сюда. Вот на это поле, да. И, в общем, в

0: помните, эту фотоловушку, короче, мы муляж вешали.
1: Угу. Они его...
0: Я вообще-то хотела настоящую, но мне друг посоветовал, Саша посоветовал, вначале муляж давай повесим. Все, они это сняли, несмотря на то, что мы там со стремянкой залазили. Короче, им плевать. А на следующее лето туда уже приехал другой волонтер и сказал, что там все то же самое.
1: Опять полигон?
0: Да, да. Вот это как бы такое, знаете, вот это то, что прям, наверное, сильно осталось в...
1: Но это шоковое как бы состояние от того, что от процесса уборки, но и еще от того, что это все вернулось.
0: А еще, знаете, когда вот я сказала, называется этот поселок Прогресс. И у нас волонтер сочинила стих, до чего дошел прогресс, до невиданных чудес. А я пошутила, что здесь не мусор нужно вывозить с этого места, а людей нужно отсюда вывозить, чтобы оно перестало быть замусоренным. Вот.
1: Но у меня пока тоже нет какого-то одного, да, решения, как это изменить. Самое, конечно, простое, понятное, как будто бы начни с себя.
0: Конечно,
1: да?
0: Это только вот и мы и можем. Начать с себя, со своих маленьких шагов.
1: Несколько рекомендаций мы обязательно дадим и нашим радиослушателям в том числе. Но давайте сейчас узнаем, что случилось в Екатеринбурге. У нас новости на очереди.
2: На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подвел итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме. Глава региона заявил, что перспективными направлениями для Свердловской области являются химия, микроэлектроника, IT и туризм. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин обозначил основные тенденции в мировой экономике и отметил достижения России и стран БРИКС. Как отметил глава государства, вместе с санкциями в нашу страну пришли новые возможности. Мы развиваем собственные компетенции и заполняем образовавшиеся после ухода иностранных компаний ниши, постепенно осваивая совершенно новые направления и укрепляя три ключевые технологии: искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. Направления, которые активно осваиваются и развиваются в Свердловской области, полностью соответствуют этой задаче, отметил Паслер. Перед делегацией региона стояла задача изучить актуальные тренды, тенденции и технологии, а также наладить деловые контакты для их интеграции в Свердловской области. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве с президентской библиотекой, Республикой Хакасия и компанией Яндекс. Проведены переговоры с Сибуром по развитию проекта в сфере нефтехимии и с компанией Ирбис, которая обладает экспертизой в развитии придорожного сервиса. В академическом районе Екатеринбурга построят еще один участок улицы Академика Парина от Чкалова до Амундсена. Будет заключен долгосрочный муниципальный контракт. Подписано соответствующее постановление главы города. Планируется, что на участке специалисты обустроят четырехполосную дорогу длиной почти 970 метров с тротуарами и велодорожками, а также транспортно-пешеходный мост протяженностью около 25 метров. Переправа через реку Патрушиху обеспечит безопасный подход к школе номер 123. Реализация проекта обеспечит транспортной инфраструктурой территорию перспективы жилой застройки вдоль улицы Академика Парина, где должны возвести 118 тысяч квадратных метров жилья. Имя для соболенка, символа международного фестиваля молодежи, за первые сутки предложили почти 300 человек. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. Каждый третий вариант предложили жители Екатеринбурга. Активно участвуют также жители Нижнего Тагила, Ревды, Первоуральска, Верхней Пышмы и других городов. Есть и предложения жителей Тюмени, Челябинска, Оренбурга, Москвы и Нового Уренгоя. Конкурс на имя соболенка объявил губернатор Денис Паслер. Он отметил, что молодые активисты Урала предложили выбрать талисману имя, чтобы он вошел в историю фестиваля. А предложить свой вариант можно до 26 июня на информационном портале Свердловской области. Итоговое имя озвучат на праздничных мероприятиях в День молодежи. Также в Санкт-Петербурге презентовали брендбук фестиваля, одним из символов которого стал уральский соболь, а маскота впервые представили публике на главной сцене фестиваля движения. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.
2: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Продолжайте движение.
1: Маршрут построен. Сегодня прокладываем его в нашем сознании, в наших сердцах, в нашей зоне ответственности за ту жизнь, которая...

0: оставим, за качество, да, планеты, которую мы оставим после себя, или своего города, или буквально вот что у нас вот тут за забором происходит. Начни с себя. Мы сегодня, да, вот с такой мыслью уходили на новости вместе с Александрой Сергеевной. Обсуждаем мы такой интересный процесс. Можно, кстати, присоединиться, да, я правильно же понимаю, что
1: конечно,
0: как бы стать участником вашего, да, проекта?
1: Нам очень нужны волонтеры, особенно автоволонтеры, потому что многие мы пешеходы.
0: Ну, то есть проект о чем? О том, что вы и путешествуете, и знакомитесь с краем, с родным нашим прекрасным. И, наверное, не только Свердловская область, наверное, можно куда-то и дальние путешествия рано или поздно начать планировать.
1: Ну, когда-нибудь, может быть, пока что по Свердловской области, она у нас огромная.
0: Я вот слышала, что большое количество мусора как бы собирается на горе. Вот они все ходят на этот восьмитысячник, поднимаются, у них тяжелое оборудование. Да, они там и сами многие остаются. Как эта гора называется?
1: Эверест?
0: Да, да? Эверест? Слышали такое?
1: Конечно. Да, много фильмов документальных есть.
0: Да, о том, что там остается вот как раз...
1: Да, горы мусора.
0: Да, во-первых, люди там многие остаются, да, не выдерживают. Но мы сегодня, да, не об этом, а о том, что остается как раз вот этот палаточный лагерь, который стоит для адаптации, что там буквально физически, технически, они, ну, там ведь живут, и бытовая часть, и физиологическая часть, и это все вот здесь, вот в этом белоснежном покрове. Но там как будто бы даже пока и не собираются, даже и не думают никакие там ни шерпы, ни местные, вот как бы, ну, лежит замерзший мусор и лежит.
1: По-моему, они устраивают периодически вот такие экспедиции.
0: Зачистки, да?
1: Да, да. Я вот смотрела фильм документальный про Эверест. Там эта проблема освещена, но по чуть-чуть его как-то, я так понимаю, все-таки их призывают, там еще и вообще туристов призывают, что хотя бы по одной бутылочке, грубо говоря, с собой. Забирать, да.
0: Угу.
1: Вот. Это, да, такое странное, знаете, оксюморон, в общем-то, что потрясающая природа, и она как будто бы требует благоговейного, бережного отношения, да. А человек, получается, смешивает, высокое смешивается с низким, что, а человек оставляет свой след, но он нелицеприятный, скажем так.
0: Mm-hmm.
1: И вот здесь такой парадокс получается, типа, как это возможно? Ну, я не могу судить, потому что я не бралась на Эверест забираться.
0: Ну, какие ваши годы? Подождите еще, сейчас приберемся здесь, у нас, в Екатеринбурге, в Свердловской области. Ну, вот, смотрите, у нас лето длинное довольно. Наверняка у вас есть какие-то планы. Может быть, уже конкретная дата какая-то известна, что вот мы отправляемся туда. Ребята, пожалуйста, присоединяйтесь.
1: Да, жалко вот, что... У нас вот на 7 июня.
0: Были планы.
1: Но они и будут, да, просто...
0: Непонятно, успеем или не успеем радиослушателей собрать. Но это пока будет ближайшее 7 июня. А дальше, может быть...
1: Знаете, у меня нету прямо очень долгосрочно идущих планов, потому что для меня это волонтерство, и я совмещаю его с многими другими деятельностями, и я... Планирую, у меня как называется?
0: Спонтанно?
1: Короткий горизонт.
0: Планирование.
1: Да. Угу. Вот.
0: Есть свободная суббота, собираемся.
1: Да, и если есть, вот я нахожу там партнера или, ну, вот это место, то есть мы там на разведку съездили, договорились о вывозе мусора там с комитетом по экологии или еще с каким-то органам власти. То есть очень много факторов переменных. Я, к сожалению, не могу сказать сейчас, что вот в такие-то числа мы едем туда-то.
0: Но мы точно можем сказать, как называется ваша группа ВК.
1: Урал.
0: Чисто Урал, чтобы можно было присоединиться.
1: На конце. Там не чистый, а чисто. Урал. Да.
0: Ну, вернемся, давайте к этой философской мысли вообще. Что с нами, с человечеством происходит, и как это делом, можно ли его вообще исправить? Как вам кажется? Я вот, кстати, в какой-то момент, вот опять же, да, возвращаясь к рассказу о том, как я обалдела от грязного океана, меня настолько это впечатлило, что я, если честно, перестала, ну, то есть стараюсь минимизировать, скажем, пластик, да, количество, супер. Что я отказываюсь от пластиковых трубочек, от какой-то дополнительной бутылки, с одной хожу в бассейн уже, не знаю, там, полгода-год, ну как-то... хотя бы после себя, да, поменьше оставить такого неприятного следа. Я там еще черепаху увидела, у которой из вот этого вот из носа достают эту пластиковую трубочку, и она бедная, несчастная, еще вот так вот жила, мучилась довольно долго, пока там ее там человечки-волонтеры выловили. Но вокруг люди все равно продолжают это делать. Можно ли одному... вот Александре Сергеевне, не знаю, Юле Курочкиной, кто-то один, что вот поднял этот флаг на себя, и давайте, ребята, что идите все за мной. Можем ли мы вообще повлиять на человечество?
1: Слушайте, ну, одному я сомневаюсь. Нет, ну, конечно, смотря кто кто этот человек.
0: Смотри, какой человек. Ага.
1: Вот, но есть, я знаю очень большое число неравнодушных людей, которые, например, там не ведут соцсети, да, но вот тоже гуляют в парке, да, и все время, когда гуляют, собирают мусор. И я знаю много активистов, которые делают проекты, пытаясь расшевелить вот некоторую вот такую инертность. Вот, и я верю, вот, мне ничего не остается, я в это верю, в теорию малых шагов, в теорию этих малых капель, что вот люди говорят, да это всего лишь капля в море, но вот в фильме «Облачный атлас» есть такая классная фраза, что «А что такое, значит, море, если не миллиард капель?» Mm-hmm. Вот, то есть каждая капля, она важна. Мне кажется, что... Вот, отвечая на вопрос, который был в начале, что то, как мы обращаемся с мусором напрямую, вообще характеризует нас вообще как цивилизацию. Вот. И вообще практики обращения с мусором, они все время менялись, начиная от первобытных времен и до сегодняшних. И то, как мы к нему относимся, как бы очень много говорит о нас самих. И мне кажется, что корень вот этой проблемы — это равнодушие, это какое-то неверие, что... Типа, я что-то могу сделать. Это какое-то ощущение, что да, типа, одной бутылкой меньше, одной бутылкой больше не повлияет. Но так думают миллиарды людей. И поэтому в океане как бы...
0: Все эти бутылки все, плавают,
1: да,
0: теперь,
1: плавают,
0: да,
1: в пластике. Вот. И вот эта осознанность, что... А просто осознавать, что я сейчас делаю, почему я это делаю, зачем... Вообще, стоит ли мне продолжать так делать? Потому что люди действительно... пересматривают свои какие-то привычки не на пустом месте, а когда, скорее всего, сталкиваются с чем-то. Ну вот заболел, такой, ну ладно, поменяю питание, стану, там, не знаю, буду бегать по утрам и так далее. Поэтому, знаете, я думаю, что еще, что Россия такая огромная страна, тут столько леса, как гибни полей, лесов и рек.
0: Да.
1: И с одной стороны, это огромное благо, а с другой стороны, это такой соблазн, что как бы, ну что вот эта моя бутылка под кустом, да, изменит? И что мы как бы немного так потребительски относимся к этим благам, нам кажется, что они бесконечные и возобновляемые. Но это огромная-огромная иллюзия, потому что та же самая вода, особенно когда вот жара, вы видели, часовая, вообще там по пятку всего лишь воды, ну, не знаю, по щиколотку, да? Это Макаровское водохранилище вообще там тоже обмелело, да? Екатеринбург где начинает воду брать? Из Челябинской области воду начинает брать. Вода — это вот ресурс, который жизненно важный. А нам кажется, у нас много воды, поэтому я могу включить кран и в это время ходить по квартире свои дела делать. Или включить кран и стоять, чистить зубы, смотреть на себя в зеркало. Потому что я же за эту воду плачу, а воды у нас много. Но нет, ее мало, ее нужно беречь.
0: Я вот подозреваю, что сейчас с той стороны радиоприемника люди немножко форточки стали приоткрывать, потому что чуть-чуть задушнили здесь в студии.
1: Простите, не могу не душнить.
0: То есть оно вроде бы простое, понятное, банальное на поверхности, но почему-то, да, не во всех сознаниях сидит.
1: Ну, это нормально, наверное, для человека. Вот если он сталкивается с проблемой, он начинает что-то менять. А пока проблема далеко, он как бы более расслаблен. А когда, знаете, в каком-нибудь поселке вдруг решают построить полигон мусорный, вдруг все осознают, что они не хотят жить с мусором.
0: Нам рядом тут мусор не
1: надо. Да, ну а куда его девать, да? Нужно мусор, типа, сортировать. Вот. Но мы об этом когда начинаем думать? Когда мусорный полигон подползает к нашим окнам.
0: Близко к дому становится.
1: Вот.
0: Ну, у нас времени все меньше остается. Я бы хотела тогда еще от вас, ну, может быть, рекомендацию, совет, пользу, как хотите, можем это обозначить. Но некоторые давайте составим, может быть, топ-3 места, которые, на ваш взгляд, сегодня вот нуждаются в некотором таком внимании нашем человеческом.
1: Ага.
0: Ну, вот, потому что нас сейчас куда послушал и думаю, так, ну хорошо, я попробую куда-то поехать прибираться или, не знаю, выйти на районе и вот возле дома походить, бумажки пособирать.
1: Ну, если это Екатеринбург, мы вот 7 июня чистим карьер Рамада.
0: О!
1: Да.
0: А там
1: очень грязно, ну прям супер грязно.
0: А вы прям саму вот водную часть или вот пляжную?
1: Мы это будем делать с дайвинг-центром «Тритон». Они будут чистить подводную, будет уборка подводная, а мы будем чистить берега. Я не могу сказать, насколько грязно там на дне, но я знаю, как очень грязно по берегам.
0: Да, это точно.
1: Вот. Полуостров Баран у нас есть в Екатеринбурге. Это очень красивое место. Практически в центре города. Такое прям, ну, романтическое место, вообще чудесное. Мы его тоже чистили, и не только мы. Он традиционно утопает вообще в алкомусоре. Это ужас. Но место прекраснейшее. Вот, так что, если будете гулять в полуострове Баран...
0: Прихватите с собой, да, мусора, да, на вынос, на вынос.
1: Ну, не знаю, любой лесопарк. Уктузский лесопарк, ну, там, Калиновский лесопарк.
0: За домом,
1: вообще,
0: да.
1: Вот реально каждый двор.
0: Угу. Ну, а вы что-то с собой носите постоянно? Не знаю, может быть, у вас всегда в сумочке с собой перчатки?
1: Нет.
0: Я не знаю, там пакет для мусора, может быть, дополнительный?
1: Нет, так не получается, у меня нет. Но в машине у меня есть пакеты, перчатки, эти палки-хваталки. Вот, и если я там еду спонтанно там или с родителями на озеро, вот он, я всегда начинаю собирать мусор. Вот. А так, чтобы, ну, по городу всегда носить палку, нет, не ношу. Вот.
0: Хотя, может быть, их мини скоро сделают, какими китайцы. Я бы, знаете, в сумочку тоже закинула бы себе, чтобы была всегда рядом.
1: А можно я пожелать хочу? Вот вы, когда сказали слово про рекомендацию, я думаю, вот что, что нужно себя любить. Вот, любить свою жизнь, ценить свою жизнь. И это автоматом будет распространяться на пространство, где ты живешь. Потому что если ты любишь себя и свою жизнь, то ты будешь неравнодушным, заботливым, внимательным и к тому месту, где ты живешь. Вот, так что любовь к человеку, другому, к себе начинается, да, и к другому человеку, она неразрывно связана с тем, что ты будешь заботиться о месте жизни. А если ты что-то там ненавидишь, то ты будешь неосознанно мстить этой жизни, в том числе оставляя мусор.
0: Прекрасные слова. Александра Сергеевна Лопата была у нас в студии, финалист премии «Россия. Страна возможностей». Александра Сергеевна, спасибо вам большое.
1: Спасибо, что позвали.
2: Реклама на 107,6. 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
3: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
4: Даже не помню.
3: Без дел, без телефонов, без спешки.
4: Без шумного города.
3: Мы как будто снова познакомились.
4: Нет, мы просто вернулись.
3: Куда?
4: Друг к другу.
5: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
6: 18+.
7: Вижу все четко, как видел когда-то. Как же приятно забыть катаракту.
8: Современное лечение катаракты с применением лазерных технологий в Центре рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Запись по телефону 231-00-11. Екатеринбург. Ясная, 31.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
11: Но у меня тоже работа.
10: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
12: Дело. Я тоже пошел.
11: А ты куда?
12: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
13: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
11: Как вкусно!
14: А взрослым к вам можно?
15: 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

для семейной съемки. Мы, взрослые и дети, дружные, живем на Уралмаше, готовы к безумным идеям и веселью. Эх, лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области продолжается реализация программы социальной газификации, по которой расширяется сеть газораспределительной инфраструктуры и увеличивается число домовладений, имеющих техническую возможность подключения к природному газу. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер. В настоящее время в регионе ведется строительство порядка 2700 газопроводов общей протяженностью около 1100 километров. По итогам реализации этих проектов техническая возможность подключения к газу будет обеспечена для более чем 16 тысяч домовладений. На стадии проектирования находится около 3100 газопроводов суммарной протяженностью порядка 1800 километров. После их завершения возможность подключения получат свыше 20300 домовладений. В регионе также действуют меры социальной поддержки граждан. При подключении к газу отдельным категориям жителей компенсируются затраты либо предоставляется частичное освобождение от расходов на проведение газа внутри земельного участка. В этом году на эти цели в областном бюджете предусмотрено более 1 300 000 000 рублей. В Екатеринбурге начали монтировать памятник режиссеру Алексею Балабанову. Ко Дворцу молодежи уже привезли остов в виде трамвайного вагона. Позднее на вагоне расположат непосредственно фигуру Балабанова. От памятника будут проложены рельсы к действующей трамвайной линии. Открытие скульптуры состоится 16 июня. Изначально открытие памятника было запланировано на 18 мая, но его перенесли на месяц. Фигура известного кинорежиссера была отлита в Санкт-Петербурге, уже доставлена в Екатеринбург. Алексей Балабанов, уроженец Свердловска, советский и российский кинорежиссер. Режиссер, сценарист, а также продюсер. Известность ему принесла картина «Брат» с Сергеем Бодровым в главной роли, ставшая культовым фильмом. Жители Екатеринбурга приглашают принять участие в опросе и решить, нужно ли ограждение по периметру в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Опрос не займет много времени. Жителям предлагается ответить только на один вопрос. Опрос продлится до 30 июня. Высказать свое мнение, нужно ли возводить ограждение по периметру парка, горожане смогут на платформе обратной связи портала госуслуги. Напомню, парк стал лидером голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. По итогам 2024 года за его благоустройство проголосовали более 100 тысяч горожан. 15 гектаров зеленого массива и водный объект на территории парка давно требовали обновления. Работы по благоустройству проходят в 3 этапа. В восточной части парка вдоль улиц Чкалова работы завершены. Далее благоустройство продолжено на участке стороны Ясная Шаумяна.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Кто со мной в бадминтон по вечерам на ЖБИ? У меня есть ракетки, первый юношеский. Когда-то хочу тряхнуть стариной. Лето в Екатеринбурге.

0: свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
3: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
2: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
5: 18+.
6: Музыка-оркестр. В свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать государственные регистрационные знаки с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественное вручение первых госномеров из серии. Об этом сообщили представители региональной госавтоинспекции. Формат номерных знаков остается прежним и будет соответствовать действующим государственным стандартам. Ранее выданные номера с кодами 66, 96 и 196 сохраняют свою силу и не требуют замены. Новый код 166 будет присваиваться при первичной регистрации транспортных средств, а также в случаях, когда владельцам необходимо получить новые регистрационные знаки из-за изменения регистрационных данных автомобиля. Свердловская область стала одним из первых российских регионов, которым потребовалось несколько кодов для автомобильных номеров. Изначально региону был присвоен код 66, затем в 2006 году появился код 96, а в 2013 – 196. Теперь к ним добавится четвертый код – 166. Глава уральской столицы Алексей Орлов в новом выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург» ответил на вопросы горожан о киосках. По словам градоначальника, в ближайшем будущем для предпринимателей возможна полная отмена единовременной платы за право заключения договора на размещение объекта нестационарной торговли. Инициатива по изменению в действующее положение об условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории Екатеринбурга уже внесена в Екатеринбургскую гордуму. Нововведение призвано убрать существенный финансовый барьер для входа на рынок НТО. В первую очередь это коснется хозяйствующих субъектов, специализирующихся на продаже печатной продукции. Действующий механизм предполагает внесение предпринимателям единовременной платы сразу после итогов аукциона и годовой платы ежемесячно. При этом первая считается ценой за право на заключение договора и определяется независимым оценщиком. Процедура ее расчета требует дополнительных финансовых и временных затрат, а итоговый размер не учитывает специализацию НТО. Если разовый платеж будет отменен, предпринимателям останется вносить только годовую плату, которая и будет считаться ценой права заключения договора на размещение. Региональная эстафета «Гордость нации», приуроченная к году единства народов России, пройдет в Екатеринбурге 10 июля в 15 часов на территории парка «Зеленая роща». К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 12 лет, посещающие оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, а также дети от 7 до 14 лет с ограниченными возможностями здоровья и дети из семей участников специальной военной операции. Эстафета пройдет в формате «Веселые старты» и поможет детям почувствовать себя частью большой спортивной семьи. Заявки на участие принимаются до 10 июня. Организатором мероприятия выступает автономная некоммерческая организация «Культурно-просветительский центр «Новые открытия» при содействии администрации Екатеринбурга». Как отмечают организаторы, детские спортивные и патриотические эстафеты – важный элемент в процессе воспитания и образования подрастающего поколения.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник, душистый чай на травах. Благодать! Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
2: Служба по контракту. 5 670 000 рублей. За первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Урал-контракт.рф.
0: Телефон рекламной службы. Радио Город ФМ. 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

Это запись выступления группы «Флаг» на первом фестивале Свердловского рок-клуба 21 июня 1986 года. Автор текста песни «Люди» с одноименного альбома 1984 года, он же директор группы Александр Пьянков. Слова как никогда отражают происходившее в то время в Свердловске. Напомню, в конце весны, начале лета 1986-го на свердловский экран вышел 13-й выпуск киножурнала «Советский Урал» режиссера Алексея Балабанова. В нем ведущие рок-музыканты города рассказывали о своей нелегкой судьбе, о том, как им не дают донести свое творчество до народа. Совпадение или нет, но почти сразу рокеры получили вызов приглашения от городских властей выступить на празднике советско-чехословацкой дружбы. У Свердловска как раз тогда были побратимские отношения с городом Пльзень.

Помимо флага в список вошли Урфин Джюс, Наутилус Помпилиус и Трек, на тот момент уже не существовавший. Но здесь был как раз тот случай, когда партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Требования властей, впрочем, этим не исчерпывались. Второй хотелкой был обязательный прогон программы, после чего проходил отбор песен и их однократная литовка. Была и такая. Забавно, что на это мероприятие музыканты явились даже без инструментов. Вместо барабанов хлопали по стульям, а гитары заменили какие-то палки. Впрочем, это было объяснимо. И тут третья хотелка. Ведь концерт, внимание, должен был пройти под фонограмму.

Из плюсов, ну если такие вообще можно найти, это был первый в истории Свердловска рок-концерт под открытым небом, как говорят сегодня, open-air, в историческом сквере. Сцену поставили ближе к улице Воеводина и Музею изобразительных искусств, а публика мокла на противоположном берегу Исети. Мокла потому, что шел не сильный, но постоянный и противный дождь, под который все наотрез отказались выносить свои инструменты, благо работали под фонограмму. Игорь Скрипкарь в кладовой горного техникума разыскал списанную несколько лет назад рухлядь. Вот с ней свердловские рокеры впервые и появились перед глазами тех самых широких народных масс, которым их не пускали последние 5 лет. На бас-гитару натянули какую-то веревку, причем одну. Заметили ли это зрители, около 100 человек, неизвестно. Как и то, присутствовали ли среди публики чехи. Музыканты покривлялись, попринимали героические позы, главным образом стараясь не поскользнуться на мокром покрытии, и через час, что называется, отмучились. Спустя 4 дня в газете «На смену» вышел репортаж о митинге «За мир», в котором упоминались неназванные группы рок-клуба. Зато заметка была проиллюстрирована фотографией. Вокалистка рок-группы Настя Полева и ударник Андрей Котов. Впервые двое из свердловских рокеров смогли увидеть себя на страницах газеты.

Еще пара фотоснимков стали выразительными и классическими. Анатолий Черей запечатлел Александра Пантыкина в распахнутой на груди рубахе, сквозь которую проглядывает цепь на шее и иные подобные украшения. И с той самой веревкой на бас-гитаре. Так прошел первый в истории опен-эйр уральского рока. На календаре было 13 июня 1986 года. До первого фестиваля рок-клуба оставалось неделя.

Елена ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область готова принять чемпионаты Европы и мира по плаванию. Инфраструктура региона готова к проведению чемпионатов на базе Дворца водных видов спорта. Объект отвечает всем требованиям для проведения соревнований высокого уровня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Он поддержал предложение министра спорта России Михаила Дегтярева, который предложил провести международные состязания на Урале. Ведущие спортсмены страны называют акваторию дворца очень быстрой или легкой водой, поскольку высокое качество воды влияет на скорость плавания. Дворец уже принимал крупнейшие спортивные состязания, и в этом году на объекте пройдут соревнования спартакиады народов России, а осенью дворец станет одной из площадок международного фестиваля молодежи, отметил Паслер. Дворец – крупнейшее в России сооружение по водным видам спорта. В нем оборудованы 4 независимых бассейна, 2 50-метровых на 10 дорожек, каждый прыжковый и детский, а также 3 спортзала. Бассейны находятся под постоянной нагрузкой, 11 миллионов литров воды. Дворец может одновременно принимать соревнования по нескольким видам спорта для более чем 5000 зрителей. В Свердловской области в мае удалось найти живыми 89 человек, которые считались пропавшими. Такую статистику приводит поисковый отряд «Лиза Алерт». Всего за прошлый месяц к волонтерам поступило 138 сообщений о пропавших. При их обработке большинство людей были найдены живыми. 7 человек оказались в списке погибших. В 11 случаях удалось установить связь с родственниками пропавших. По 13 обращениям информация не нашла подтверждения. 9 человек до сих пор не найдены. В поисково-спасательном отряде отмечают, что в мае число заявок выросло на 11 в сравнении с предыдущим месяцем. Такую статистику объясняют тем, что люди все чаще сразу обращаются за помощью после исчезновения родственника. Это повышает шансы на скорое обнаружение пропавшего. Чем быстрее информация доходит до волонтеров и специализированных служб, тем выше вероятность найти человека живым. В парке Маяковского прошел первый экофестиваль, приуроченный ко Дню эколога. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, участие в мероприятии приняли около 15 тысяч жителей уральской столицы. Во время мероприятия проходила акция по сбору вторсырья. Горожане приносили пластик, стекло, металл, алюминиевые банки, батарейки и лампы. Всего участникам удалось собрать более 600 килограммов материалов, которые будут направлены на переработку. Кроме того, на фестивале работала площадка для обмена вещами. Екатеринбуржцы приносили одежду, детские игрушки, книги, комнатные растения и виниловые пластинки.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: день.
1: Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.
2: Посмотри, какое лето.
1: В Екатеринбурге.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Реклама на 107.6.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России.
4: Погода хорошая. Пройдусь пешком.
5: Мне слабо на роликах. Ха, а давай.
6: Побежали, сынок. Покажу, как стоять на воротах.
7: Активный образ жизни начинается с малого. Сделай первый шаг к здоровью. Подробности на сайте профилактика.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подвел итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме. Глава региона заявил, что перспективными направлениями для Свердловской области являются химия, микроэлектроника, IT и туризм. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин обозначил основные тенденции в мировой экономике и отметил достижения России и стран БРИКС. Как отметил глава государства, вместе с санкциями в нашу страну пришли новые возможности. Мы развиваем собственные компетенции и заполняем образовавшиеся после ухода иностранных компаний ниши, постепенно осваивая совершенно новые направления и укрепляя три ключевые технологии – искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. Направления, которые активно осваиваются и развиваются в Свердловской области, полностью соответствуют этой задаче, отметил Паслер. Перед делегацией региона стояла задача изучить актуальные тренды, тенденции и технологии, а также наладить деловые контакты для их интеграции в Свердловской области. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве с президентской библиотекой, Республикой Хакасия и компанией Яндекс. Проведены переговоры с Сибуром по развитию проекта в сфере нефтехимии и с компанией Ирбис, которая обладает экспертизой в развитии придорожного сервиса. В академическом районе Екатеринбурга построят еще один участок улицы Академика Парина от Чкалова до Амундсена. Будет заключен долгосрочный муниципальный контракт. Подписано соответствующее постановление главы города. Планируется, что на участке специалисты обустроят четырехполосную дорогу длиной почти 970 метров с тротуарами и велодорожками, а также транспортно-пешеходный мост протяженностью около 25 метров. Переправа через реку Патрушиху обеспечит безопасный подход к школе номер 123. Реализация проекта обеспечит транспортной инфраструктурой территорию перспективы жилой застройки вдоль улицы Академика Парина, где должны возвести 118 тысяч квадратных метров жилья. Имя для соболенка, символа международного фестиваля молодежи, за первые сутки предложили почти 300 человек. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. Каждый третий вариант предложили жители Екатеринбурга. Активно участвуют также жители Нижнего Тагила, Ревды, Первоуральска, Верхней Пышмы и других городов. Есть и предложения жителей Тюмени, Челябинска, Оренбурга, Москвы и Нового Уренгоя. Конкурс на имя соболенка объявил губернатор Денис Паслер. Он отметил, что молодые активисты Урала предложили выбрать талисману имя, чтобы он вошел в историю фестиваля. А предложить свой вариант можно до 26 июня на информационном портале Свердловской области. Итоговое имя озвучат на праздничных мероприятиях в День молодежи. Также в Санкт-Петербурге презентовали брендбук фестиваля, одним из символов которого стал уральский соболь, а маскота впервые представили публике на главной сцене фестиваля движения. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Горный велосипед в отличном состоянии поменяю на шоссейник и детское велокресло. Я теперь...
1: Папа.
0: Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
3: Даже не помню.
2: Без дел, без телефонов, без спешки.
3: Без шумного города.
2: Мы как будто снова познакомились.
3: Нет. Мы просто вернулись.
2: Куда?
3: Друг к другу.
4: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от компании «Пенетрон».
2: Грунтовые воды затапливают подвал, намокает бетонный фундамент, в нем появились трещины, в доме сырость. Все это – симптомы нарушения гидроизоляции фундамента.
3: В системе материалов «Пенетрон» есть материалы, которые помогают на долгие годы решить проблему подтопления грунтовыми водами, причем без откапывания фундамента. Для этого применяют проникающую гидроизоляцию «Пенетрон». Ее наносят на любую сторону бетонной конструкции, например, на стены подвала, через которые сочится вода. Химически активные компоненты «Пенетрона» проникают глубоко внутрь бетона по капиллярам и трещинам, создают там сеть нерастворимых кристаллов, которые блокируют поступление воды. Получается, что пенетрон не создает уязвимый поверхностный слой, а работает внутри бетона и защищает его, пока стоит ваш дом. Применение проникающей гидроизоляции пенетрон полностью исключает необходимость в повторной гидроизоляции. Бетон с пенетроном не нуждается ни в текущих, ни в капитальных ремонтах. Поэтому гидроизоляция пенетрон экономически эффективна. Ведь однократное применение дает вечный эффект защиты бетона от воды. Важное дополнение. Для герметизации швов, трещин и примыканий необходимо использовать смесь пеникрит.
2: Нужна консультация? Требуется техническое решение для гидроизоляции на вашем объекте? Заказ и доставка материалов? Заходите на сайт penetron.ru.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город ФМ на 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал постановление, расширяющее перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на получение государственного имущества в безвозмездное пользование. Теперь к ним добавились поисковые отряды, которые занимаются выявлением неизвестных воинских захоронений, установлением имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, а также жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Расширение перечня – это не только приведение региональных норм в соответствии с федеральным законодательством, но и дополнительно мера поддержки некоммерческого сектора. Как отметил замгубернатора Свердловской области Алексей Кузнецов, имущественная поддержка – это один из долгосрочных приоритетов государственной политики и мощный инструмент развития социальных инициатив. На сегодняшний день 19 некоммерческих организаций размещены на 23 объектах государственного казенного имущества. Это способствует росту качества и доступности социальных услуг, активно поддерживая гражданские инициативы. Ранее в перечень уже были включены организации, помогающие в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, а также занимающиеся содержанием приютов для животных. Главным символом международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге выбран уральский соболь. Презентация брендбука события прошла на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге стал одной из ключевых тем молодежного дня форума. Молодые активисты Урала предложили выбрать соболенку имя, чтобы он вошел в историю фестиваля. Как написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своих соцсетях, официальный талисман соболенок был впервые представлен на главной сцене мотофестиваля движения. У талисмана пока нет имени, но до 26 июня уральцы могут предложить свои варианты. Итоговый вариант будет озвучен на мероприятии ко Дню молодежи. Также была презентована визуальная концепция международного фестиваля молодежи. Как отметил градоначальник в своих соцсетях, логотип остался неизменным. Круг в нем не замкнут, символизирует открытое будущее, к созданию которого может присоединиться каждый. Фестиваль украсят 4 ключевых цвета – желтый, зеленый, фиолетовый и розовый. Напомню, международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Среди российской молодежи по количеству зарегистрировавшихся лидируют Москва и Свердловская область. В Екатеринбурге утвердили рекомендации по обеспечению культурными учреждениями больших и малых городов. Так, в городе-миллионнике должны быть 2 парка культуры и отдыха. Это следует из постановления Минкульта Свердловской области. Сейчас в Екатеринбурге действует СПКО имени Маяковского, причем у него 2 площадки. Главная на Мичурина 230 и небольшая зона в треугольнике машиностроительной Красных Борцов и Кировградской. Но, согласно документу, городу нужен второй такой парк. По большинству показателей столица Урала выполняет или превышает рекомендации. Например, в городе должно быть не менее 4 театров, в Екатеринбурге их около 20 и 13 музеев, сейчас их более 50.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. У микрофона ведущий Борис Оболин. В Екатеринбурге продолжается, точнее, даже уже подходит к завершению голосование за благоустройство парков и скверов по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». У нас остается, да уже фактически полной-то недели не остается. Все, 12 числа голосование завершается. Соответственно, нужно активизироваться. Ну и, как показал опыт прошлого года, на финише всегда происходит самое интересное. А что происходит вообще сейчас на полях во всех смыслах, нам расскажут наши сегодняшние гости. Дмитрий Бехтемиров, директор города молодежи, вновь в нашей студии. Дмитрий, приветствую.
3: Здравствуйте, Борис.
2: И волонтеры ФКГС Варвара Быкова.
4: Здравствуйте.
2: И Роман Забайрачный.
5: Добрый день.
2: Я, Дмитрий, не будете возражать, если все-таки начну с ребят, начну с прекрасной дамы. Дмитрий у нас довольно-таки частый гость. Ребят, расскажите о себе, учитесь и как вы давно в волонтерах?
4: Именно в волонтерской деятельности активно я включилась порядка 3 лет назад. И очень интересно наблюдать и за той тенденцией, то, что волонтерское сообщество растет, и это очень классно, потому что в руках волонтеров очень много возможностей для того, чтобы не только преобразовать среду, но и делать в том числе город наш лучше, особенно в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды.
2: Ну, это на словах, а вот на деле оказалось как-то сложнее или, может быть, еще проще?
4: С каких-то сторон стало проще, с каких-то сторон возникают все равно некоторые нюансы. И, конечно, главный плюс, что уже наши граждане более включены и знают о такой программе, о программе благоустройства, и даже уже подходят в общественных местах, в торговых центрах, на массовых мероприятиях и говорят о том, что мы вас знаем, мы видим синюю жилетку, и мы уже знаем, что можно проголосовать и даже сделать это проще, потому что я в прошлом году голосовала через систему портал госуслуг, там оказалось как-то сложнее, у вас всего 5 минут, ну и главный приятный бонус, это, конечно же, шоколадка, которая также поднимает настроение и мотивацию отдать свой голос.
2: Где шоколадки храните? На жаре они не тают? Потому что май был очень жарким.
3: На самом деле всякое бывает, и множество шоколадок действительно тает. Но мы успеваем работать так быстро, чтобы этого не случилось.
2: Ром, расскажи ты о себе.
5: Я в данный момент учусь в 9 классе. Волонтерство я тоже с 23-го года, то есть 3 года назад начал. С того момента я очень много на каких мероприятиях волонтерских был. И именно в ФКГС я участвую 2-й год. На самом деле, да, становится легче во многом плане то, что у нас появляется больше пространства, где можно собирать голоса, то, что люди уже обо всем знают. Можно собирать в школах, в парках, в ТЦшках. Везде все знают, подходят, получают шоколадку. В этом году очень вкусные шоколадки, и все готовы подходить, брать, голосовать за парки.
2: Вопрос сразу же, можно даже в процентном соотношении. Сколько человек подходили к вам и начинали разговор не с фразы «Здравствуйте, волонтер, вы волонтер, я вас знаю, может, это вы шоколадки раздаете?» Или «Ну-ка, шоколадку быстро!»
5: Ну, на самом деле, бывает такое. Да, очень часто бывает такое, но мы сразу рассказываем про то, что у нас проходит федеральная программа. Ребятам становится интересно то, что вот благоустраиваются у нас территории, парки, скверы. Вот, и все равно им интересно, за что они будут голосовать.
2: А по ходу вот таких вот встреч, такого общения, волонтеры многие записались? Дмитрий, я ведь правильно понимаю, что количество волонтеров не ограничено. И даже сейчас любой желающий еще может вот в эти последние дни тоже поволонтерствовать.
3: Да, на самом деле все очень просто. Просто на портале Добро.РФ необходимо подать заявку, сообщить об этом оператору городскому как раз этой программы, то есть нашему центру «Город молодежи». Мы одобрим, и человек сможет собирать голоса. Еще осталось, на самом деле, полных чуть больше недели, 8 дней, если считать завтрашнего дня, 12 число включительно. Весь день тоже можно собирать голоса.
2: Тем и более День России,
3: собираемся
2: праздник.
3: Это делать, конечно. Огромное количество мероприятий, фестивалей проходит в этот день. Волонтеров у нас сейчас более 3500. Ну, кто официально зарегистрировался. Из них большая часть, более 2500, собирают голоса. У нас есть вся статистика в режиме реального времени. То есть некоторые просто зарегистрировались, видимо, решили, что не их. Ну, вот, и бывает такое. Но эти 2500 волонтеров работают очень хорошо. И мы собрали уже достаточно большое количество голосов. Сейчас городу не хватает в районе 55 тысяч. Это цифра реальная за 8 дней. Я думаю, это получится сделать. Нужно 6-7 тысяч голосов собирать в день сейчас, чтобы преодолеть этот необходимый барьер. Но мы наших волонтеров не просто мотивируем словами, но мы стараемся создавать им условия для благоприятной работы, проводить мотивационные встречи. Лично глава города вчера на городском старте трудового лета, большое мероприятие было как раз для подростков, а они львиную долю составляют наших волонтеров, вручал заслуженные подарки лучшим добровольцам Екатеринбурга. Так что идите к нам в команду, мы всех ждем, еще есть время. Да, но всегда есть, никогда не поздно.
2: Вот, кстати, сказали, что 2500 из 3500 непосредственно в полях, а остальная 1000 чем занимается?
3: Ну, волонтерская деятельность, она не ограничивается формированием комфортной городской среды только, но сейчас, если мы говорим конкретно про эту программу, то ребята могли зарегистрироваться, и у них могли просто поменяться интересы. Вот тут очень важно, мы очень много работаем с партнерами в рамках этого проекта, сами понимаете, торговые центры, и огромное количество предприятий, уже более 900 предприятий опрошено нашими волонтерами. И вот многие иногда относятся к волонтерам, как будто это работники. То есть это человек, который должен прийти, отработать свою смену, условно получить зарплату. Вот ты обязан, ты делай. А ведь это совершенно не так. Волонтерская деятельность, ведь это альтруизм, это от чистого сердца. И не каждый готов уделять большое количество времени, понимаете? А тут одна смена в другом центре — это 4 часа работы. Еще когда ты можешь подойти к человеку, он тебе может, мягко говоря, отказать. Такое, к сожалению, тоже бывает. Ребята очень оптимистично начали у меня. И простите, что я немножко в другое русло наш разговор увел, но действительно волонтерский труд — это реально труд, его можно называть работой, но совершенно неоплачиваемый. То есть мы создаем условия, дарим подарки, ребята постоянно встречаются с руководством, недавно провели мотивационную встречу на Лазертаг-арене, они у нас поиграли. Мы собирали голоса на концерте «Руки вверх» и поощрили ребят, сразу 10 лучших, кто собирал голоса билетами на этот концерт, они побывали на великолепном шоу Сергея Жукова.
2: Кстати, то есть... на самом концерте собирали голоса?
3: Ну, к сожалению, это не по опыту предыдущих лет это, к сожалению, не имеет никакого эффекта. Люди заняты концертом, они купили билеты, дорогостоящие билеты, сами понимаете. Вот, и они не очень-то сильно готовы. Но мы собирали вокруг Екатеринбург-арены, там стояли большие очереди, собрали за 2 часа порядка 600 голосов. Это было тоже достаточно неплохо.
2: Мы-то потому что неоднократно говорили, что вот массовые мероприятия, особенно вот когда 2 года назад вокруг хоккея у нас было настоящее безумие, вокруг футбольных матчей, ну, правда, к сожалению, тут ажиотаж не такой большой. Вот, пожалуйста. Но выясняется, что тут есть свои нюансы. Так, ребят, у меня снова к вам вопрос, раз уж Дмитрий об этом заговорил, я вот прямо спрошу. Многие вот откровенно грубили, посылали. Было такое?
4: Ну, лично на своем опыте я не сталкивалась именно с грубой формой. Иногда люди просто относятся недоверчиво, потому что, когда мы собираем голос, запрашиваются данные, приходит СМС госуслуг, но здесь снова важная ремарка. Да, действительно, приходит СМС госуслуг, но она не затрагивает ваши личные данные, мы не заходим в личный аккаунт, а только верифицируем голос и подтверждаем его. Я напоминаю, что если вам в СМС, и вы решили, во-первых, проголосовать, и вам приходит в СМС 4-значное число, его можно говорить. А если приходит 6-значное, и, например, кто-то запрашивает у вас 6 цифр, пожалуйста, не говорите. 4 цифры можно, 6 нельзя. Вот так, если кратко сказать. Когда мы также объясняем вот этот путь, наши граждане становятся все-таки более лояльны, ну, либо говорят, к сожалению, ну, либо мы торопимся, либо я проголосую сам. И мы также рассказываем вот этот путь, как это сделать, но он занимает, снова напомню, гораздо больше времени, чем можно сделать, отдать свой голос через волонтера.
2: Роман, у тебя была какая-нибудь история особенно запомнившаяся? Может быть, ну, там не со скепсисом, не с отторжением, а наоборот, с конструктивным, с таким позитивным общением?
5: На самом деле, я был один раз на мероприятии культурном. Нам показывали сцену в центре города. То есть там танцевальная какая-то сценка была, и там пришли люди. Я подошел к какому-то человеку, и он прям... такими словами мне сказал то, что нет, я не буду голосовать, я даже таких слов...
3: Ну, ты из позитивного решил, да, рассказать?
5: Из позитивного, да. Он не отказал, но он отказал так, что у меня аж, не знаю, развился словарный запас мой.
3: Ну, это вот про то, что работа волонтера — это не всегда... Вот,
2: то есть он сказал, отнюдь
3: радость.
2: Ни в коем случае, да, увольте.
3: Максимально культурно.
2: Неудобь сказуемое, как у мамина сибиряка.
3: Ну, это если как бы о обратной стороне нашей благородной медали разговаривать. Но в целом люди молодцы, и то, о чем говорили ребята, это правда, что с каждым годом это становится проще. Проблема тут уже в, знаете, такой общей информированности о голосовании скорее. И хоть и наш департамент информационной политики очень старается делать большую работу, электронные билборды, наверное, вы видите, рекламы различные о том, что ФКГС идет, даже по федеральным каналам постоянно крутят. Но вот горожанам еще все равно этого немного не хватает, чтобы это стало, знаете, как вот про выборы же все знают, когда, например, выбираем губернатора, президента. Вот тут на вроде того. Тем более, что некоторые люди все равно как-то абстрагированы от политики, то тут ни о какой политике речи не идет. Это твой родной город, и ты можешь его сделать лучше.
2: Ну, мы об объектах, конечно, еще поговорим. Я хочу для радиослушателей напомнить, что, во-первых, наши программы все можно не только слушать, но и смотреть. И сейчас видеотрансляция на странице Город ФМ ВКонтакте и на официальном портале Екатеринбург РФ. Во-вторых, на нашей же странице ВКонтакте и на Рутюб-канале мы записи всех программ сохраняем. То есть, если вы что-то пропустили или, наоборот, хотите еще раз переслушать и пересмотреть, у вас есть такая возможность. Город ФМ ВКонтакте, на Рутюбе. Там у нас программы даже сгруппированы по плейлистам. И таким образом Город ФМ с вами в любое время и в любом порядке, в таком, как вам это удобно. Ну и поскольку программу нашу можете слушать и в повторе в социальных сетях, то имейте в виду, цифры, которые мы вот сейчас тут приводим по количеству голосов, дней, они могут не всегда совпадать с вашим реальным воспроизведением. Но в одном мы точно вас не обманываем. До 12 июня включительно можно и нужно голосовать за 17 объектов. Так много в Екатеринбурге на голосование еще никогда не выставлялось. Небольшая полезная пауза, после которой сразу продолжим.
1: Повтор программы.
0: Реклама на 107.6.
6: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
7: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
8: Но у меня тоже работа.
7: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
9: Дело. Я тоже пошел.
8: А ты куда?
9: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
10: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
8: Как вкусно!
7: А взрослым к вам можно?
11: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Повтор программы.
2: Радио Город ФМ снова с вами и снова с нами наши прекрасные волонтеры Варвара Быкова, Роман Забайрачный, их руководитель, он же директор фонда Город молодежи.
3: Центра.
2: Директор центра, да, центра Город молодежи Дмитрий Бектимиров, по сути, ответственный за молодежь. Жилетка, это вот не та жилетка. Ну да, ребят сегодня просто без униформы, но я думаю, что екатеринбуржцы и так их опознают. Вы же, кстати, ни разу за все это время псевдоволонтеров не встретили, никто не пытался, как сейчас модно говорить, косплеить.
3: Нет, на самом деле, один раз я встречал на улице Вайнера.
2: Так.
3: Ну, я бы не назвал их псевдо абсолютно, просто обычно мы знаем своих активистов в лицо. Они часто встречаемся, каждую неделю награждаем их и так далее. Большое количество ребят проходят по нашим программам образовательным, добровольческим и так далее.
2: Может, тут... это новичок какой-то был, которого записать
3: вот
2: не успели?
3: Вроде того, просто была странная такая реакция, знаете, живая от человека. Я к ним подхожу, говорю, ой, привет, здорово так. А там был молодой человек и женщина взрослая. Главное, в наших манишках, которые вот мы выдаем как раз добровольцам. Я говорю, здравствуйте, давайте познакомимся с вами. Они испугались меня, подумали, что я какая-то проверка, и убежали неурочная. Но вроде собирали голоса достойно до этого. То есть я видел, люди подходили, действительно работали в приложении госуслуги волонтер. Я их хотел поблагодарить, и пользуясь случаем, может, они слушают наш эфир, то вы зря убежали. Вы можете написать нам в группу ВКонтакте «Центр Город Молодежи», и мы вас отметим Как вы этого заслуживаете?
2: Не просто послушать, посмотреть. Еще раз напомню, видеотрансляция. Вот я специально сам сейчас остаюсь за кадром. Ребят держу на крупном плане. Дмитрий Биктимиров по центру. Если вы, уважаемые волонтеры, узнали Дмитрия, то вот, пожалуйста, не пугайтесь, не переживайте. Голоса-то самое главное все-таки были учтены. Ребят, расскажите вот, собственно, о том, как и где вы работали. Вот в прошлом году, в этом, какой-то конкретный объект или по-разному распределяют? Может быть, у вас, вам хотелось, чтобы за какой-то объект вы сами как-то побольше поагитировали? Вот как все это происходит?
4: Если говорить о территориях, которые выдвинули в этом году, действительно увеличилось количество в целых два раза. И возникает разнообразие и многообразие того, что можно выбрать. Самое интересное, что когда мы подходим к людям, к гражданам и как раз-таки рассказываем о территориях, люди тоже удивляются, ого, 17 территорий, гораздо больше можно выбрать, и где-то кто-то выбирает поближе к дому, кто-то к детским садам и школам, и самое важное, что граждане сами выбрали эти территории, и возникла такая возможность расширить вот этот спектр территории. И особо стоит отметить, что выбирают, рассказывают о территориях, которые уже благоустроены в рамках программы. Например, говорят о зеленой роще, потому что часто гуляют. И если говорить о сборе голосов, то, конечно, чаще всего, если говорить про меня, то я волонтерила и собирала голоса на массовых мероприятиях. Также часто меня можно было увидеть в парке Маяковского. Была очень жаркая погода, и, конечно же, все жители гуляли, наслаждались теплой погодой. И самое интересное, что вот в радость, вот даже погода влияет на само настроение, ощущения людей. И идя, например, там, не знаю, с мороженкой, еще и получить шоколадку, сразу же настроение проголосовать прям подталкивает к этому.
2: Шоколадку у нас таким своеобразным лейтмотивом проходит. Роман, помимо вот тех массовых мероприятий, в районе непосредственно задействованных в голосовании объектов не приходилось волонтерить?
5: Ну, я волонтерил на культурно-массовых мероприятиях, в торговых центрах, собирал очень много голосов. А также на мотивационных встречах, которых нам проводят, у нас как раз есть конкурс «Кто больше соберет голосов». Вот, и там разыгрываются билеты на концерт, сертификаты на Озон. Вот такие вот дела.
2: Помните свой личный рекорд? Вот сколько у тебя на данный момент?
5: Если в этом году рассматривать, я не знаю, как так получилось, я 3 дня собирал, каждый день у меня было ровно по 77 голосов.
2: Вот это да!
5: Вот, если
2: нарочно не придумаешь.
5: Да, если в прошлом году рассматривать, то я за 3 часа, волонтеры, получается, в субботу днем, я собрал 130 голосов за 3 часа. То есть это достаточно большое количество, и я горжусь данным результатом.
2: Ну вот, если у кого-то сейчас скептическое какое-то мнение, что 130 много, ну, во-первых, вы сами попробуйте поволонтерить. Во-вторых, поймите, что тут не просто в один клик. Тут все-таки нужен тот самый разговор, тот самый контакт, в результате которого вы получите тот самый код от госуслуг. Волонтер ведь не просто галочку поставит. Так что тут время определенное тоже занимает. То есть 3 часа, 130 человек. Ну вот представьте себе, прикиньте, в среднем, в час, ну, если не по 50, то хотя бы по 40. Это много.
3: Это отличный результат, потому что на человека в среднем уходит 2 минуты, если человек согласен, если он позитивно относится. Иногда бывает быстрее, но в среднем 2 минуты. Но я бы хотел, Борис, отметить наших волонтеров, которые уже на данный момент за 1,5 месяца программы собрали более 2-3 тысяч голосов. Такие есть, и город Екатеринбург, он уже 3-й год подряд показывает самые лучшие результаты. И недавно мы вышли на 1-е место по общему количеству голосов среди городов от нашей большой страны. И это очень здорово. Хоть мы еще и не набрали свой KPI, но выполнили план уже лучше многих других крупных городов нашей огромной страны.
2: За счет чего это стало возможно? Как так Екатеринбургу удалось вот так вот стать едва ли не эталоном волонтерской деятельности? Ну, столицей волонтерства России, вот так можно даже назвать.
3: Тут аплодисменты должны быть, да. Спасибо большое.
2: Подложим.
3: На самом деле это все зависит в первую очередь, ну вот мое личное мнение, от руководство города, как оно относится к тому или иному направлению работы. Если наш глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов, Марина Сергеевна Фадеева, они ставят в приоритет молодежную политику и развитие добровольческого движения, создают меры поддержки, это ведь такая вещь, что это же целый институт добровольцев, и необходимо вкладываться в него. И мы на протяжении нескольких лет и в нашем центре открыли при поддержке главы отдельный ресурсный центр добровольческой деятельности. И популяризируем, и пропагандируем эту работу. То есть это планомерно. Это происходит не только 2 месяца там, во время голосования, немножко до. Это происходит, это не заканчивается, это происходит весь год. И с каждым годом у нас все больше волонтеров и очень хорошие результаты. Сейчас добровольцы тоже, к слову сказать, собрали уже более, по-моему, 60% от всех голосов. То есть именно добровольцы. Хотя, казалось бы, проще гораздо, да, самому зайти, сказать людям, да даже на те же предприятия. Но как это проверить, как посмотреть, реально ли они проголосовали. А при добровольце все происходит, он сам это все видит и контролирует. Поэтому тут реально спасибо руководству города. Это не какие-то, знаете, высокопарные слова, которые нужно сказать. Это правда так. Если глава города заинтересован в добровольцах, сам их лично награждает, сам создает меры поддержки, то ну, нам просто приятно работать в таких условиях.
2: Снова обращаюсь к Роману и Варваре. Лично вам сколько удалось людей затянуть в волонтерство? По количеству отголосованных, от опрошенных, это мы уже поняли. А вот присоединившихся к вашему делу, разделивших ваши взгляды, ваше неравнодушие?
4: Действительно интересный вопрос. Я бы даже взяла, наверное, паузу подумать, потому что...
2: Роман, перехватывай, просто,
4: да,
2: помогай даме.
4: Я передам, наверное, слово Роману.
5: Да, конечно. Я на самом деле очень много состою в социальной сфере. То есть я занимаюсь вожатством, волонтерством, состою во многих отрядах. И сам я очень много людей вовлек.
2: Покажи свой бэджик, не прячь его под одеждой. Вот, волонтер Екатеринбурга. Вот, да, вот в эту камеру сейчас мы увидим.
5: Вот. Во-первых, в нашей школе я очень много говорил то, что формирование комфортной городской среды очень полезно для нашего города, и очень много вы можете получить, если вы будете активным волонтером, очень много наград вы можете получить, очень сильно помочь городу. Вот. В моем клубе по месту жительства «Искатель Надежда» тоже у нас очень много волонтеров, которых я привлек, даже простажировал их, то есть как подходить к людям, какие слова говорить, как их убедить, то, что код это можно сообщать, то, что он четырехзначный, то, что его можно сообщать. Я им полностью все рассказал, и ну, наверное, человек 10 я привлек, каждый из которых собрал не менее, ну, 100 голосов точно.
3: Надо уже реферальную систему открывать, мотивации, да? Сколько старший волонтеров привел, сколько собрали, суммировать это все. Это правда. На самом деле, в этом году большую работу провели, и ребята молодцы. Но мы и системную эту работу сделали с каждым главой района. В администрации районной мы провели форумы, направленные на обучение как раз вот ребят, представителей образовательных учреждений, чтобы создать там временные штабы. Это 11 форумов больших, общих участников больше 2000 человек. То есть помимо вот работы, которую мы ведем каждый год по текущему набору, мы провели в этом году еще и вот данную историю. И она показала тоже свой результат. Образовательные учреждения очень хорошо проголосовали в первые дни голосования.
2: Варвара, подумала, мы тебе даже больше, чем минуту дали.
4: Да. Вот именно по количеству сложно сказать, но именно включаются...
2: Ну хотя бы кто это был? Твои подруги, знакомые или люди из иной сферы, из иного круга общения?
4: Да, действительно, включились друзья, которые активно поддерживали меня, потому что чаще всего именно... Волонтерская деятельность происходила в выходные дни, потому что больше людей выходило на улицы, в торговые центры, нежели в будние дни. Хотя и в будние дни, стоит отметить, что было большое количество, и друзья именно присоединялись, так сказать, поддержать. И далее уже, можно мне приложение, то есть как мне зарегистрироваться, чтобы я тоже мог собирать голоса. И такая вот небольшая группа есть, но чуть-чуть поменьше, наверное, чем у Романа, наверное, человек 5, но все же они тоже присоединялись.
3: Мы, кстати, Борис, вам тоже предлагаем стать добровольцем. У вас же здесь много гостей разных, которые приходят как раз вот волеизъявляться, помогать. Так что, если хотите, вступайте в нашу команду.
2: Так, похоже, что иного выхода и нет. Тем более, я уже неоднократно повторял и говорил это в беседах с кураторами тех или иных объектов, вот с упомянутыми главами районов. Жаль, что по правилам можно проголосовать только один раз и за один объект. Потому что вот сколько я выслушал историй, возможно, еще выслушаю. Ну, каждого хочется поддержать. Но вот одно дело, когда ты морально говоришь, да, вы молодцы, вы правильно все делаете, жаль, что победили. победитель только один. Но, с другой стороны, вот хотя бы 17 еще голосов. Я еще радиослушателям хочу пояснить, если кто-то сомневается, что вот сейчас у нас лидер явный в голосовании наметился. Ну, хотя, конечно, может быть, что-то еще и поменяется. В прошлом году он тоже казался Основинский парк без шансов лидировать, так как все обернулось. Но важно ведь не столько выявить. Победитель всегда будет выявлен. Ну, всегда будет кто-то, у кого равное, у кого чуть больше голосов, чем у всех остальных. Важно именно необходимое количество голосов для получения федерального финансирования, чтобы именно на федеральные деньги парк был благоустроен. Вот для чего в первую очередь и ребята осуществляют свою деятельность, и мы работаем, и администрация Екатеринбурга каждый год вам напоминает, что нужно проголосовать за тот или иной парк, за тот или иной сквер. Вся подробная информация на портале Екатеринбург.РФ. Там же все ссылки для голосования. Прямо сейчас заходите, открывайте баннерное окно на главной странице. Еще раз напоминаю, что на портале Екатеринбург.РФ нас тоже можно слушать и смотреть. И там вот вся эта подробная информация будет. Ну, а потом, опять же, один клик, приятная беседа с волонтером, шоколадка, а потом благоустроенный парк. По-моему, это как раз та самая цена. Это игра... Это, во-первых, это не игра, во-вторых, это стоит не то, что свеч, но того, чтобы потом достанется нашим поколениям на многие-многие годы. Поэтому, не раздумывая,

0: наберем 300 тысяч, я уверен, что мы наберем. И потом вот там где-то недели три, и нам скажут, что у вас 10-15 тысяч просто убрали, срезали. Это достаточно обидно всегда, да, каждый год. Но мы стараемся перевыполнить план примерно процентов на 10, чтобы как раз вот все было отлично, и вот то, что нам срежут, это было не критично. Я бы хотел еще добавить про парки. И глава города об этом говорил, что не только парк «Победитель» будет отремонтирован. Смотрите, федеральные деньги, действительно, софинансирование федеральное пойдет на тот парк, который выиграл, если мы наберем необходимое количество голосов. Но парк, который занял второе и третье место, будут в первоочередном порядке отремонтированы именно из средств муниципального бюджета. Как позволят деньги нашего города, их тоже будут ремонтировать. И в этом году огромное количество парков. Сейчас первое место, как вы сказали, у набережной. Второе место занимает как раз Основинский парк, которому нужно прям вот...
1: В момент какого-либо нашего эфира ситуация может поменяться, да, так да, что да. Не воспринимайте ее как постоянную, как константу.
0: Но он уже достаточно долго лидирует, занимает лидирующие позиции, на втором месте держится уверенно очень. И я думаю, что если жители поддержат сейчас, еще есть время, еще 8 дней, то у него есть реальные шансы победить. В Екатеринбурге живет огромное количество людей. И что самое главное, через добровольца может проголосовать даже тот человек, у которого нет госуслуг. Это не обязательно. Главное — номер телефона, наличие, российское гражданство. И то иногда у нас бывали случаи, даже что иностранец подходит, изъясняется, либо он шоколадку хочет, либо проголосовать городу помочь. И вот такое бывает. Но мы опять же думаем о том, что голоса, которые срезаются, возможно, потом это и их голоса тоже. Но такие случаи были. И спасибо им за неравнодушие.
1: Екатеринбург – город неравнодушных, мы это уже неоднократно говорили и в очередной раз в этом убедились. Варвара Быкова, Роман Забайрачный, волонтеры ФКГС, Дмитрий Бектимиров, директор Центра «Город молодежи», сегодня были у нас в гостях. Продолжаем голосовать за парки и скверы, осталось немного, очень скоро узнаем результаты. Ребят, всем вам огромное спасибо, удачи и до новых встреч.
0: Вам спасибо, спасибо. Борис, до новых встреч.
2: Повтор программы.

0: 107.6. Новости на Город ФМ.
1: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Жители Екатеринбурга задолжали за газ почти 130 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Екатеринбурггаза, на начало июня этого года задолженность физических лиц за поставку газа в Екатеринбурге составила порядка 127,9 миллиона рублей. Из них просроченная более одного месяца задолженность – около 69 миллионов рублей. По сравнению с 2025 годом, общая сумма задолженности потребителей выросла более чем на 8 миллионов. Самый злостный неплательщик успел накопить долг на сумму более 308 тысяч рублей. Он проживает в Чкаловском районе Екатеринбурга в частном жилом доме. Задолженность управляющих организаций перед Екатеринбурггазом за поставленный газ превышает 245 миллионов рублей. Очистка озера Сдохня невозможна без привлечения федеральных средств. Об этом сообщил председатель Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Игорь Русинов. По словам чиновника, большинство водоемов города находятся на федеральных участках и являются федеральной собственностью. Исключение составляют пруды и обводненные карьеры на муниципальных землях или на частной территории. Озера, в том числе Сдохня, в это исключение не входят, то есть тоже принадлежат Российской Федерации. До августа 2023 года федеральное законодательство допускало участие органов местного самоуправления в организации работ по ликвидации накопленного вреда на водоемах, включенных в специальный госреестр. Позже правила изменились. Муниципальные водные объекты остались в ведении местных властей, остальные перешли под контроль вышестоящих. С учетом действующего разграничения полномочий у администрации Екатеринбурга нет правовых оснований для заключения повторного муниципального контракта на организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде в отношении объекта, расположенного не в границах земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, отметил Русинов. Озеро Сдохня находится на западе Екатеринбурга, недалеко от Верхоседского пруда. Оно считается одним из самых загрязненных водоемов города. Много десятилетий в него лились стоки из шлама отстойников, западные фильтровальные станции водоканала. Известно, что в озере скопилось около миллиона кубометров донных отложений. Остаются считанные дни до завершения всероссийского голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Отдать свой голос можно до 12 июня. Всего в Свердловской области в рамках проекта благоустроили более 3500 общественных пространств. Жители сами выбрали, что должно появиться в их городе. Развитие населенных пунктов региона в этом году уже поддержали сотни тысяч человек. Проголосовать можно.

0: Можно при помощи волонтеров или на портале госуслуги. Напомню, проект реализуется по решению президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
1: О погоде.
0: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
2: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
1: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
2: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
3: 18+.
4: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у театра драмы. Факт первый. Сквер у театра драмы был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном «Шар». По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев и кустарников. А сейчас мы напомним, что сквер у театра драмы является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На веранде возле «Динамо» забыта книга в синей обложке. Кто найдет, прочитайте и скажите, чем там у них все закончилось. Лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области продолжается реализация программы социальной газификации, по которой расширяется сеть газораспределительной инфраструктуры и увеличивается число домовладений, имеющих техническую возможность подключения к природному газу. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер. В настоящее время в регионе ведется строительство порядка 2700 газопроводов общей протяженностью около 1100 километров. По итогам реализации этих проектов техническая возможность подключения к газу будет обеспечена для более чем 16 тысяч домовладений. На стадии проектирования находится около 3100 газопроводов суммарной протяженностью порядка 1800 километров. После их завершения возможность подключения получат свыше 20300 домовладений. В регионе также действуют меры социальной поддержки граждан при подключении к газу. Отдельным категориям жителей компенсируются затраты, либо предоставляется частичное освобождение от расходов на проведение газа внутри земельного участка. В этом году на эти цели в областном бюджете предусмотрено более 1 300 000 000 рублей. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать государственные регистрационные знаки с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественное вручение первых госномеров из серии. Об этом сообщили представители региональной госавтоинспекции. Формат номерных знаков остается прежним и будет соответствовать действующим государственным стандартам. Ранее выданные номера с кодами 66, 96 и 196 сохраняют свою силу и не требуют замены. Новый код 166 будет присваиваться при первичной регистрации транспортных средств, а также в случаях, когда владельцам необходимо получить новые регистрационные знаки из-за изменения регистрационных данных автомобиля. Свердловская область стала одним из первых российских регионов, которым потребовалось несколько кодов для автомобильных номеров. Изначально региону был присвоен код 66, затем в 2006 году появился код 96, а в 2013 – 196. Теперь к ним добавится четвертый код – 166. Глава уральской столицы Алексей Орлов в новом выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург» ответил на вопросы горожан о киосках. По словам градоначальника, в ближайшем будущем для предпринимателей возможна полная отмена единовременной платы за право заключения договора на размещение объекта нестационарной торговли. И инициатива по изменению в действующее положение об условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории Екатеринбурга уже внесена в Екатеринбургскую гордуму. Нововведение призвано убрать существенный финансовый барьер для входа на рынок НТО. В первую очередь это коснется хозяйствующих субъектов, специализирующихся на продаже печатной продукции. Действующий механизм предполагает внесение предпринимателям единовременной платы сразу после итогов аукциона и годовой платы ежемесячно. При этом первая считается ценой за право на заключение договора и определяется независимым оценщиком. Процедура ее расчета требует дополнительных финансовых и временных затрат, а итоговый размер не учитывает специализацию НТО. Если разовый платеж будет отменен, предпринимателям останется вносить только годовую плату, которая и будет считаться ценой права заключения договора на размещение.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания.
1: Повтор программы. Радио «Город ФМ» на 107.6. Продолжается наш дневной прямой эфир. У микрофона ведущий Борис Оболин. Это программа «В центре внимания». И в центре внимания всего Екатеринбурга сейчас и весь оставшийся месяц, даже уже меньше месяца, но, проще говоря, до 12 июня. Голосование за парки и скверы по федеральной программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день, на понедельник, 17 мая, вот на данную минуту, свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 136 тысяч екатеринбуржцев. И необходимо набрать еще 154 тысячи голосов. Сделать это можно до 12 июня либо с помощью волонтера, либо на платформе обратной связи портала Госуслуг. Все подробности на официальном портале Екатеринбург.РФ. Ну а в нашей студии прямо сейчас, как мы и анонсировали ранее, в прямом эфире, еще раз подчеркиваю, в прямом эфире, глава администрации Октябрьского района Екатеринбурга Игорь Костенко. Игорь Витальевич, здравствуйте.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Прямо сейчас видеотрансляция на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на портале Екатеринбург.РФ. Слушать нас можно старым, проверенным способом в приемнике, в умных колонках, в приложении. Вопросы, если есть, можно и не только по ФКГС, по жизни Октябрьского района, пожалуйста. Конечно. Мессенджер наш эфирный Макс работает. Его номер плюс 799-15-15-107-6. Телефон прямого эфира 227-107-6 также работает. Проголосовали ли вы, уважаемые радиослушатели, за какой объект? Если нет, то почему? Если да, то почему, за какой? И вообще, что вы обо всем думаете? Мы уже неоднократно отвечали, ведущий. Ну, лично я поддержал сквер по улице Амуцена в юго-западном районе в Ленинском. Хотя, вот знаете, Игорь Витальевич, ловлю себя на мысли, и не только потому, что общаюсь и с кураторами, и с официальными представителями, но вот очень жаль, что у одного человека только право одного голоса, потому что вот чем больше общаешься, узнаешь, тем больше понимаешь, что тут дело даже не в том, кто победит, а дело в том, что это вот самые разнообразные уголки жизни нашего Екатеринбурга.
2: Совершенно верно.
1: Но Октябрьский район в этом году подчеркивает уникальность. Мы уже говорили, что 17 объектов сразу на голосование в Екатеринбурге никогда не выставлялись. По два от каждого административного района, от Октябрьского района сразу три. Напомните, как так получилось?
2: Ну, вот это получилось потому, что существует инициатива наших жителей, наших граждан, людей, кто проживает в Екатеринбурге, не только в Октябрьском районе. И, собственно говоря, поэтому, как инициатива наших людей, те, кто работают, те, кто живут здесь, те, кто неравнодушно относятся к нашему любимому большому Екатеринбургу в целом, появился еще и третий адрес. Я напомню два предыдущих, которые мы озвучивали ранее. Это парк Метеогорка, хорошо всем известный.
1: 50-летие советской власти официально.
2: Да, да, да, да. Именно так, советская власть, 50 лет. Я еще раньше говорил, что не буду агитировать за советскую власть, буду агитировать за советскую власть. Такой вот слоган появился. Это была история прошлого года, позапрошлого года. И определенные виды работ все-таки мы сделали, провели совместными усилиями. В прошлом году, кстати, Метеогорка заняла второе место. Вы помните, 67 тысяч человек проголосовало за нее. Это огромное количество. Это значит, что не только жители Октябрьского района, которые, в общем-то, собственно, на 158 тысяч человек октябрят, да? Так вот, 67 тысяч проголосовали, дали свой голос, свое право за Метеогорку. Значит, голосовали не только жители Октябрьского района. Это первый адрес. Второй — это Саженская, 6, новый адрес для нас. Это микрорайон «Птицефабрика». Здесь в чем особенность, в чем уникальность?
1: В том, что район сам по себе отдаленный.
2: Сам по себе район отдаленный, совершенно верно.
1: Что район для района. Хотя куратор Евгений Зяблицев, который у нас в студии был, он даже как-то так на слово отдаленный немножечко обиделся.
2: Все верно. Это бюрократический термин, который мне тоже не нравится. Ну, как чиновник, я его говорю.
1: Ну, скажем так, специально туда никто не поедет.
2: То есть это, скажем так, город в городе, так если можно сказать, да, со своими вопросами, со своими ответами. Вот. И, конечно же, для этой части Екатеринбурга необходима тоже такая точка сборки, где могли бы собираться люди совершенно разных возрастов. Кстати, у нас там неплохой спортивный кластер уже сформировался по программе «Спорт в каждый двор», вы знаете. У нас там и футбольная площадка для всех, у нас там и хоккейная площадка для всех. Вот, то есть и в этой же, так сказать...
3: По бадминтону там соревнования имени Речкалова недавно традиционные состоялись.
2: Совершенно верно, то есть это такое уникальное место. Так вот, есть там еще и сквер, который, конечно, нужно приводить в порядок. Есть там еще и памятник, монумент воинам Великой Отечественной войны. Тоже его нужно приводить в порядок. И вот, пользуясь возможностью, представленной для наших жителей, этот адрес тоже был внесен в перечень тех адресов, за которые можно проголосовать. Саженская, 6, напоминаю. Ну и наша особенность в том, что вы правильно сказали, Борис, у нас не два, а три адреса в этом году. Инициатива наших жителей была отражена в предложении, значит, вынести на голосование еще один объект. Этот объект...
3: Вы специально его на десерт.
2: На десерт,
3: когда
2: да,
3: я
2: на десерт,
3: узнал, что да, он внесен да. в голосование, я был больше всего и поражен, и обрадован.
2: И обрадован,
3: вот,
2: конечно.
3: Вот это действительно
2: конечно.
3: Сенсация даже
2: это сенсация,
3: в какой
2: безусловно. Но это такая, знаете, коллективная сенсация. Это не просто администрация захотела и что-то там решила. Нет. Это инициатива наших жителей, наших граждан. Так вот, инициатива наших жителей заключается в том, что еще один адрес... В Октябрьском районе, в Екатеринбурге, это набережная реки Сеть от декабристов до ткачей.
3: За Царским мостом.
2: Это прогулочная зона, которая сегодня в удручающем состоянии, но если мы приложим все усилия, мы продлим нашу набережную от Ленинского района, от моста, дальше в сторону улицы Ткачей. И эту набережную мы все равно... Это вопрос времени, на самом деле. Безусловно, это городская повестка, это не просто вопрос Октябрьского района. Это, я думаю, это заинтересует всех жителей и гостей нашего города. Потому что, ну, мы, сказать, мы город не портовый, но река у нас есть. И эту реку, конечно, нужно благоустраивать, обустраивать. Потому что вот обратите внимание, когда вот в ленинской части, да, Екатеринбурга, по набережной гуляют очень много людей разного возраста. И мамочки гуляют с детьми, и пожилые пары. Очень много совершенно... То есть все категории жителей всех возрастов там представлены. Мы должны продлить эту историю Екатеринбурга на следующий территориальный участок. И вот этот слоган, который ранее звучал «От виза до низа», вот эта набережная должна функционировать в полном объеме.
3: И здесь еще важно отметить, что именно вот этот участок, он меньше всего как раз и проработан. Вот здесь
2: это
3: больше
2: да.
3: всего благоустроительный.
2: Это
3: потому
2: правда.
3: Что вот до Царского моста уже благоустроено. Вот сейчас как раз улицу Куйбышева закрыли
2: совершенно
3: для
2: верно.
3: Обустройства
2: совершенно
3: пешеходного
2: верно.
3: Тоннеля.
2: Верно.
3: Потерпите, да, неудобно, самому неудобно, но что делать, как говорится, терпим и вам велим. Но вот тот же момент. От набережной все-таки речь идет вот конкретно в голосовании о благоустройстве. От декабристов до Белинского, или, как вы только что сказали, прямо до Ткачей, до парка вот, Маяковского?
2: Ну, Белинского — это улица, пересекающая и декабристов, и в сторону Ткачей найдет. Мы же понимаем по карте. Так вот, вся эта территория...
3: Тут и сеть извивается еще. Она вот так что-то потом поворачивает.
2: Извивается. Вот всю эту территорию нужно благоустроить. И сегодня для этого есть все возможности. Значит, важно понимать, что финансирование данных проектов – это не просто за счет местного бюджета. Нет, это 50 на 50, это и федеральный бюджет. И это возможность уникальная аккумулировать средства и потратить их целевым образом на то, что необходимо всем. Я подчеркиваю, это не просто история Октябрьского района. Конечно, в этом смысле в этот год Октябрьский район он может выиграть эту историю. Но здесь победа не бывает односторонней. Здесь победа всех жителей города Екатеринбурга.
3: Между прочим, именно за этот объект отдал свой голос лично глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
2: Да, совершенно верно. Алексей Валерьевич свой голос отдал именно за набережную реки Сеть. И в этом году тоже вы знаете, да, что приступили к работам по Ольховке, да, вот эта часть, значит, тоже и Сети. Работаем по тем площадям, которые уже были отголосованы. И эта конструкция выстраивается.
3: И от Малышева до Куйбышева ранее
2: тоже участвовал. Конечно. То есть составными
3: ФКГС.
2: Частями набережная реки и Сеть формирует внешний облик Екатеринбурга. Это очень важно. Осознавать и понимать, что сегодня каждый может к этому приложить свою руку, свой голос, свое сердце.
3: А лично вы за кого? За что? Ну, за кого? За что проголосовали?
2: Я проголосовал также за Исеть, за набережную. Вот, и хочу сказать, что в последние несколько дней набирает обороты история именно голосования за
3: Несколько дней. Вот, да. Я готовился к эфиру, вот даже передо мной сейчас страница на госуслугах, вот я даже показываю свой телефон, я тут в режиме онлайн слежу, поскольку у нас эфир сейчас прямой, правда, когда вы будете нас в записи в соцсетях смотреть, там информация будет еще более свежей, но вот на данную минуту, на 15-13 с половиной минут 18 мая набережные Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского, вот сейчас еще одно обновление специально сделаю, 10 182 голоса. Когда я начал готовиться к эфиру, ну, где-то за полтора часа до этого, было ровно 10 тысяч голосов. То есть за полтора часа 180 голосов получила набережная Исети. А если мы посмотрим, например, сквер Посаженской, то тут, конечно, немножечко картина другая. Я даже суммарную статистику вот сейчас составил. Пока меньше всего поддерживают 1660. Ну, мы еще поговорим об этом. Тут и специфика района Птицефабрика. И, кроме того, есть еще одни очень интересные цифры, которые Игорь Костенко мне перед эфиром озвучил. Я думаю, что мы сейчас их в студии для всех тоже повторим. Но для начала мы сейчас ненадолго прервемся. Я еще раз напоминаю, если у кого-то есть вопросы, ну и опять же, напоминайте, пишите нам, а вы за кого проголосовали, а вы какой объект поддержали. Плюс 7 99 15 15 107 6. Наш эфирный мессенджер Макс для вас работает. Прерываемся ненадолго и сразу после небольшой полезной паузы продолжим.
0: Повтор программы. Реклама на 107.6.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
5: Национальные проекты России.
6: Вижу все четко, как видел когда-то. Как же приятно забыть катаракту.
7: Современное лечение катаракты с применением лазерных технологий в Центре рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Запись по телефону 231-00-11. Екатеринбург, Ясная, 31. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
0: Повтор программы.
3: Мы продолжаем. Это программа «В центре внимания» на Город ФМ. В нашей студии глава администрации Октябрьского района Игорь Костенко. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». И конкретно в Октябрьском районе три объекта. Мы уже много поговорили о набережной Исети, которая уже выбила десятку. Думаю, что 11 пробьет в скором времени. Ну вот для начала, для сравнения. Лидирует у нас сейчас бульвар культуры. 17800 с лишним. Цифры приблизительные, округленные. Я уж с точностью до голоса называть не буду, тем более, что все обновляется. Далее Основинский парк, почти 16 500. Сквер на Амуцена на третьем месте 13800. Сквер у драмтеатра 12700. Опять же, еще раз подчеркиваю, все округленно. Парк 7 ключей 13799. Да, вот, кстати, тут даже немножечко их следует местами поменять. Преображенский парк, вторая очередь, второй этап. Глава академического Николая Смирнягина у нас завтра в эфире будет, с ним это тоже обсудим. Почти 12 тысяч, ну вот, может, уже и выбьют к тому моменту. И вот набережная за Царским мостом приближается к 11 тысячам. Ну, давайте тогда про Саженскую, Игорь Витальевич, исходя из цифр. Вот на данный момент 1660. А у нас сколько вообще на птицефабрике живет? Ну, более или поменее?
2: Нет, конечно, чуть больше живет там. Но я бы сказал вот что. Для так называемых отдаленных территорий, повторю, для так называемых отдаленных территорий, это термин бюрократический, я его употребляю, безусловно, очень важно, чтобы на отдаленных территориях, в микрорайонах находились какие-то очаги не просто культуры, а возможности разностороннего отдыха. И вот сквер на Саженской 6 – это, наверное, та возможность, которую можно было бы реализовывать, ну, при наличии средств, естественно, да. У нас, собственно говоря, был подготовлен уже и проект по реконструкции, порядка 90 миллионов, тогда это стоило 2 года назад. Сегодня, наверное, это будет чуть больше стоить. Но, тем не менее, те, кто проживает там, либо рядом с птицефабрикой, знают, что по этому адресу располагаются 2 спортивных объекта. Это объект, скажем так, для занятия футболом. Корт футбольный, хороший очень, по программе «Спорт в каждый двор» он был сделан, по депутатской инициативе. И кроме этого, там есть еще и корт хоккейный. И вот все это, если в один кластер собрать, с учетом реконструкции сквера, который там располагается по этому адресу, с учетом того, что необходимо там все-таки еще подремонтировать и памятник нашим воинам Великой Отечественной войны, все это в целом может создать, скажем так, уникальную, наверное, возможность для того, чтобы реализовать замыслы и помыслы категории наших граждан совершенно разных возрастов. То есть там и для ребятишек, и для людей более старшего возраста, для взрослых семейных пар. Там есть где отдыхать, там есть где гулять, где заниматься спортом. Наверное, это было бы правильно. Но мы понимаем, что да, конечно, это общее количество людей, проголосовавших за Саженскую, конечно, оно меньше. По крайней мере, пока, но мы понимаем, что это разные, так сказать, категории.
3: В какой-то вот степени это выглядит немного цинично. Но вы же все равно не займете первое место.
2: Нет, это очень... Знаете, вот я считаю, что очень важно видеть обратную связь. Есть инициатива... Ведь и Саженская тоже возникла как инициатива наших жителей. Ни одного из этих адресов не было по инициативе самой администрации. То есть мы подхватываем инициативы, которые идут от земли, тех людей, кто живет на этой территории. И они говорят, мы считаем это необходимым. Мы включаемся в эту работу. Мы аккумулируем эти способности и возможности, и наши, и людей, кто там проживает. Ну, если в этом году не получится с каким-то адресом, это не означает, что эта работа будет остановлена.
3: А, кстати, какие-то текущие работы на 2026 вот по всем трем объектам, они запланированы?
2: Ну, я вам скажу так, что текущие работы, наверное,
3: от района только зависящие, от района, от местного бюджета.
2: Конечно, мы частично, отдельные виды благоустройства, конечно, будут делаться и в районе птицефабрики, и на метеогорке. Метеогорка, вы же знаете, там уже часть работы была проведена, мы называем это первым этапом. Там и дорожки были сделаны, и спортивные воркауты были поставлены, и урны там стоят, и скамейки там стоят. Вот на этом уровне работа организовывается по всем тем адресам, которые мы говорим. Но работа именно по набережной и сети, она в таком объеме невозможна. Здесь нужно комплексно и в очень большом количестве делать единоразово эту работу. То есть ее делать на уровне там 2 скамеек, 3 урн невозможно. Здесь нужно объединять усилия и единым проектом заходить на благоустройство этой территории. А это уже 100 миллионов рублей. Потому что, ну, здесь потребуется действительно очень серьезное вложение. В этом, наверное, отличие. Но ни Саженская, ни Метеогорка не останутся без внимания, прежде всего финансового внимания. И, конечно, отдельные виды благоустройств будут там проходить. Потому что запрос от нашего населения есть. И мы все равно будем не просто вынуждены, а мы с пониманием к этому относимся и будем все, что в наших силах и в наших возможностях, реализовывать на данных территориях. Независимо от того, есть возможность в федерального финансирования, либо нет. Это уже наша ответственность. Будем работать сами, значит.
3: В свою очередь, у федеральной стороны есть тоже свой запрос на так называемую квоту. Ведь мало того, что выявить победитель, в конце концов, все равно
2: конечно
3: будет выявлен.
2: Но
3: первое место кто-то забьет.
2: Да.
3: Вот квота
2: общий
3: есть
2: KPI,
3: какая-то.
2: Он необходим. Да, здесь порядка 290 тысяч на город Екатеринбург. Значит, KPI по Октябрьскому чуть меньше 30 тысяч. То есть мы наберем больше 30 тысяч для того, чтобы, значит, выполнить свой KPI и внести свой вклад в общую цифру Екатеринбурга. Это обязанность каждого района.
3: Ну, примерно 1020 у вас плюс-минус уже есть,
2: ну,
3: округленно.
2: Плюс-минус, но будем
3: до 12 числа
2: все-таки
3: минимум,
2: будем,
3: я думаю,
2: работать
3: наберете.
2: В плюс. С понедельника активно в эту работу включаются наши комплекс наших крупных,
3: вот с сегодняшнего дня, с этого понедельника.
2: Крупных предприятий, я подчеркиваю, которые включаются в эту работу с нашими волонтерами, с волонтерами администрации города. Вот, мы вместе эту работу организовываем, мы сопровождаем эту работу нашими волонтерами, потому что, ну, мало людям рассказать, нужно еще и показать, нужен пример. Значит, нужно какое-то активное участие специалистов. Это специалисты, безусловно. Каждый волонтер — это специалист своего дела. Тот, кто может непосредственно на месте оперативно донести в полном объеме необходимую информацию, чтобы человек мог, как сказать, за максимально короткий срок выбрать, сделать свой выбор и проголосовать. Это функция наших волонтеров. Волонтерами работают ребята из молодежных объединений, из общественных организаций. Наши сотрудники самой администрации являются волонтерами. Порядка 40 человек у нас в этом участвуют. Ребята из школ, да, из высших учебных заведений, все они активно помогают голосовать нашим жителям. Хочу обратиться к нашим жителям города Екатеринбурга. Если где-то видите наших ребят в жилетках с бейджиками, да, волонтеры, не пугайтесь. Это те, кто вам поможет сделать ваш выбор.
3: А все еще уместно вот именно такое упоминание делать? Или все уже научились отличать волонтеров от псевдоволонтеров? И есть ли вообще какие псевдоволонтеры?
2: Ну, я не думаю, что нам не приходилось сталкиваться с псевдоволонтерами, потому что волонтерство — это серьезная история. Здесь действительно надо быть специалистом своего дела. Ну и каким можно быть псевдоволонтером? За что голосовать, если ты псевдоволонтер? Не представляю. А вот те, кто имеет уже опыт, ребята у нас опытные работают, они не первый год занимаются, да, этой работой. Кстати, хочу сказать, вот мы в сентябре будем принимать международный спортивный, в августе будет спортивное мероприятие, крупнейшее, да, Спартакиада, а в сентябре будет
3: фестиваль молодежи,
2: да, форум молодежи замечательный. Так вот, там волонтеров очень много будет. Основное количество — это из Свердловской области и Екатеринбурга, а участников там будет больше 10 тысяч человек. Поэтому вот волонтерство в Екатеринбурге — это особая тема, я бы сказал, она уже имеет свои и традиции, и историю, и положительный эффект, и опыт. Поэтому будем, как сказать, волонтерские движения не просто привлекать. Наверное, это необходимая составляющая часть положительного, хорошего, высокого результата. Мы благодарны всем нашим волонтерам, кто принимает в этом активное участие. Большое спасибо, ребята.
3: А в каком направлении волонтерам, на ваш взгляд, еще следует активизироваться? И не только волонтерам, но и всем, кто так или иначе рассказывает об объектах голосования.
2: В каком направлении нужно активизироваться? Вы знаете,
3: на историю, может быть, на значимость.
2: Вы знаете, вот на самом деле вот у каждого парка, у каждого сквера есть своя уже история, потому что Екатеринбург все-таки это уже исторический город. И если мы говорим, допустим, о Метеогорке, да, или о набережной Исети, вы понимаете, что, вот, допустим, на Метеогорку приезжал Александр II и по ней гулял. Вот такой факт. Многие жители нашего города...
3: Но не царь еще.
2: Знают, да, да, но тем не менее. Но приезжал, да?
3: Менделеев туда приезжал.
2: И с Василием Жуковским они гуляли, да, там, да, да, и вот разговаривали, да? А Александр I приезжал, гулял по набережной реки Исеть. Понимаете? То есть это вот история, которая, которую
3: царь
2: мы впитали в себя. Она осталась здесь, в Екатеринбурге. И поэтому вот, я думаю, что такие вот акценты, то, что вы говорите, акценты, если правильно делать акценты на историю нашего города, то, мне кажется, больше людей будет не просто интересоваться, а, наверное, захотелось бы нашим людям какую-то сопричастность к этой истории ощутить и своими поступками доказать, что мы в одном большом историческом процессе. Мы формируем лицо нашего города. Тогда он был Екатеринбург, и сегодня он тоже Екатеринбург. И та вот царская история, и не только царская, история культуры, история формирования города-завода. Все это вместе, в одной связи. И мы здесь часть этой истории. Поэтому вот акцент именно на историческую составляющую этого проекта, мне кажется, очень важна. И, конечно, нужно понимать перспективу. Перспективу сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы не просто город-завод. Мы город, который формирует, наверное, все самые острые и важные тренды развития Российской Федерации. Екатеринбург всегда будет в федеральной повестке. Всегда. И всегда будет примером отношения к работе, к делу, к волонтерскому движению. Вот у нас это получается. И я еще раз просто благодарю всех наших волонтеров и всех неравнодушных людей, кто в Екатеринбурге ежедневно своим трудом, а это большой труд. Самая трудная работа — это быть в системе человек-человек. И вот те, у кого хватает силы духа, характера, наверное, знаний, воспитательных элементов, да, тот, наверное, и добивается самых лучших результатов. Вот, наверное, на это я бы сделал акцент. Повторяю, мы часть истории большой страны и большого города. И сегодня эта история продолжается.
3: Вот если об истории вспоминать, у меня какая основная ассоциация с набережной Сети? Фотография Вениамина Митенкова. Женщины стирают белье. Фото сделано со стороны вот именно того участка набережной Сети, который ведет к современной улице Белинского, которую сейчас предполагается благоустроить. Царский мост очень хорошо виден. И вот тут какая агитация? Вот эта фотография была современной, ну, пустырь все-таки заросший, ну, вот конечно, на этой стороне стала, и тут же проект будет. А вот как будет, это уже от вас зависит, дорогие жители современного Екатеринбурга.
2: Ну, вы только вдумайтесь, Царский мост, 1824 год.
3: 200 плюс.
2: Да, 200 плюс. То есть возможность сопричастности,
3: ну, понятно,
2: ощутить,
3: что он,
2: к этой истории.
3: Его потом перестраивали.
2: Конечно,
3: что он,
2: конечно.
3: Таким,
2: да,
3: как был тогда, он уже не выглядит. Что он был просто деревянным, потом
2: безусловно,
3: уже все вот эти вот чугунные конструкции сделали.
2: Да. Ну, я хочу сказать, что у нас вот эта часть, скажем так, она не просто историческая, набережная реки Сеть. Там ведь у нас Октябрьский район, в чем его уникальность? У нас сосредоточены и культовые сооружения различных конфессий. Здесь, вот буквально на этом участке, это и Армянская апостольская церковь, да, единственная в Уральском федеральном округе, кстати. Это и, значит, совсем недалеко от этого места находится синагога. Тоже, да, мы видим. Вот. Ну и там еще есть Старообрядческая церковь. Тоже.
3: Так, собственно, старообрядцы, да, мост-то,
2: да,
3: и строили,
2: да, конечно,
3: чтобы,
2: конечно,
3: Александр Первый,
2: вот,
3: с ним заехал.
2: Вот эта связь истории. Поэтому и это все практически на вот одном и том участке. Сколько этой истории. А сколько ее еще будет? Благодаря вам, наши жители и труженики города Екатеринбурга.
3: У нас сейчас будет очередная пауза, теперь уже связанная с выпуском новостей. Давайте с очередной информацией, с информационным блоком от Максима Климина.

0: Клейменов, здравствуйте. Сезон ремонта дорог в Екатеринбурге в самом разгаре. В этом году будут приведены в порядок 20 участков, 9 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Общая протяженность отремонтированных транспортных артерий составит 21 километр, а площадь 370 тысяч квадратных метров. Там, где будет проходить ремонт, специалисты уложат новый асфальт, заменят бордюрные камни, нанесут разметку, а для создания безбарьерной среды на перекрестках выполнят понижение тротуаров и пешеходных дорожек в один уровень с проезжей частью, написал градоначальник в своих соцсетях. Он добавил, что сейчас работы проводятся на 11 объектах. Это участки улиц Роза-Люксембург, Луначарского, Малышева, 8 марта, Стрелочников, проспекта Космонавтов, переулка Медиков, дублера Сибирского тракта и объездной автодороги. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор уже сделали порядка 264 400 человек. Из них более 26 тысяч жителей отдали голос за парк «Семь ключей». Голосование продлится до 12 июня. Отмечу, что федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется с 2017 года. Благодаря проекту получили вторую жизнь набережные Сети, сквер Оперного театра, Зеленая роща, парк имени 22-го партсъезда, Солнечные аллеи, Преображенский парк и другие общественные пространства. В прошлом году Екатеринбург набрал 393 285 голосов, заняв третье место по количеству голосов среди муниципалитетов России. Третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение», который проходил в Екатеринбурге и Верхней Пышме, посетили более 150 тысяч гостей. Участниками мероприятия также стали 5 тысяч байкеров, приехавших со всей России, а также из Белоруссии и Казахстана. Как сообщает портал Екатеринбург РФ, хедлайнерами музыкальной части движения стали Сергей Бабунец, Вячеслав Бутусов, Ёлка и Чиж. Вместе с другими музыкальными группами они каждый день давали концерты в историческом сквере Екатеринбурга. Также в центре мегаполиса работали десятки тематических зон, в том числе мототакси, школа безопасности ГАИ и другие. Зрители могли увидеть выступления по мотофристайлу и стантрайдингу, посетить различные тест-драйвы, форумы и экспозиции. Особенный интерес вызывали выставки мотоциклов из коллекции будущего музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий. Большое количество гостей собрало и кастом-шоу «Железное дело», где в режиме реального времени собирали мотоцикл на базе двигателя «Урал». Городской пруд стал местом соревнований по водомоторному спорту в дисциплинах аквабайк, гидрофлай, мотосерф, фристайл, а гидрофлайеристы устроили ночное водное шоу в светящихся костюмах. Кроме того, в этом году организаторы провели первый женский мотофорум, на котором собрались 350 участниц из 20 мотоклубов страны.
1: О погоде.
0: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Мы продолжаем. Это радио «Город ФМ». В нашей студии глава администрации Октябрьского района Екатеринбурга Игорь Костенко. И мы говорим об голосовании за парки и скверы по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Что у нас в Октябрьском районе? А там сразу три объекта. Сквер по улице Саженской, Метеогорка, он же парк 50-летия советской власти, и набережная Исети. Еще раз напоминаю, до 12 июня вы не просто можете, вы должны с помощью волонтера или на платформе обратной связи портала госуслуг выбрать одну из представленных на голосовании территорий. Узнать волонтера легко по соответствующим атрибутам, жилетке, бейджу, символике и голосования. Для подтверждения выбора добровольцы запрашивают только четырехзначный код из СМС. Вот это их отличает от мошенников, от упомянутых мной в первой части псевдоволонтеров, которые требуют шестизначный код для входа в госуслуги. Игорь Витальевич, вот честно даже вам скажу, что у нас самый первый эфир, посвященный голосованию по программе ФКГС 2026, он начался с Октябрьского, был посвящен Октябрьскому району, я общественный куратор, Евгений Зяблицев, депутат верно. Законодательного собрания, коренной октябренок.
2: Коренной наш, коренной октябренок, народный депутат Евгений Геннадьевич Зяблицев. Да. Сам он родом с птицефабрики, да, вот с той же самой Саженской, то, о чем мы говорили. Безусловно, значит, ну, Евгений Геннадьевич обладает, конечно, колоссальным опытом подобных мероприятий, агитации, организации, системы управления, поэтому работа его штаба по ФКГС, работа его волонтеров, она, безусловно, отражается в тех цифрах,

0: которые сегодня мы видим перед собой на экране. И хочу, пользуясь случаем, поблагодарить Евгения Геннадьевича, значит, за организованную им работу. Мы работаем вместе, как говорится, рука об руку, формируем общие планы и совместно их реализуем. Поэтому здесь мы работаем вместе на единый результат. И, как сказать, депутат нашего, значит, ЗАГС-собрания Геннадьевич Зяблинцев в авангарде, значит, тех решений и тех результатов, которыми обладает и сегодня может гордиться Октябрьский район.
1: А ведь в программе ФКГС это не только парки и скверы. Есть ведь еще дворы.
0: Безусловно.
1: И здесь Октябрьскому району тоже есть чем ответить.
0: Да, здесь тоже есть о чем сказать. Вообще программа в части именно комфортной городской среды, в плане благоустройства именно дворовых территорий, она с 17 года вообще работает. И вот на территории Октябрьского района 29 таких адресов уже были отремонтированы. То есть 29 дворовых территорий приобрели совершенно новый, в буквальном смысле этого слова, новый вид. Что характерно? Значит, в этом году у нас тоже два адреса уже, так сказать, получили подтверждение субсидий, выделенных местным бюджетом. И сегодня два адреса, это Бажова 134, это совместный проект с строительной компанией «Форум», реализуется на данной площадке, и Декабристов 16-18. Вот два адреса, которые в этом году, сегодня, работы уже фактически начаты, реализуются на территории Октябрьского района. Вот хочу, пользуясь случаем, обратиться к нашим жителям. Собственно говоря, как и вопросы с общественными пространствами, так и вопросы, связанные с ремонтами, благоустройствами дворовых территорий, прежде всего, это инициатива наших жителей. Это возможность не просто получить деньги из бюджета для того, чтобы за бюджетные средства отремонтировать свой двор. На самом деле это показатели системной работы администрации и жителей нашего города. Здесь мы вот часто звучат такие термины, как, например, инициативное бюджетирование, инвестиционные проекты. Так вот, здесь тоже бюджетирование, оно тоже инициативное. Наши жители проводят собрания, организуют работу на дворовых площадках, привлекают управляющую компанию, подрядные организации и фактически являются инициаторами всех этих ремонтных работ. Благоустройство дворовых территорий, прежде всего, это инициатива наших жителей. Отрадно подчеркивать, что каждый год в Октябрьском районе, ну, и в других районах Екатеринбурга находятся инициативные группы наших жителей, которые ответственно относятся к содержанию своих мест общего пользования, к своей земле, по сути говоря, потому что двор — это земля. Так вот, умение и желание управлять своей территорией, своим домом, своим имуществом, но, с другой стороны, и своей ответственностью в данном вопросе и определяет наши способности решения совместных задач. А я уверен, что и сегодня, и завтра этих общих задач будет много. Их будет еще больше становиться, и умение находить взаимопонимание, организовывать движение с обратным движением, иметь обратную связь всех наших проектов и инициатив с нашими жителями – это успех всех тех, не просто инициатив, но и проектов, глобальных проектов, которые мы реализуем на территории Екатеринбурга. Жители Екатеринбурга – это основа формирования наших планов, их желания, их способности, их возможности. И, конечно же, это наша совместная ответственность.
1: Если говорить о дворах, то вы сейчас довольно-таки большой пласт работ перечислили. Тут и собрания, и решения, и обсуждения.
0: Обсуждения,
1: это
0: безусловно.
1: Да. И кого-то это может отпугнуть. Не инициативных людей, которых очень много в Екатеринбурге, неравнодушных людей, но кого-то. Так вот, при голосовании за парки и скверы по программе формирования комфортной городской среды от вас, собственно, ничего и не требуется. Вот телефон, вот госуслуги,
0: да.
1: Вот список объектов, вот значок проголосовать. Все, больше ничего не нужно. Вы таким образом, ну не то что свой долг, ну,
0: совершенно
1: свое мнение
0: высказали. Совершенно верно. А то, что касается дворовых территорий, то, уважаемые жители, значит, если возникают какие-то вопросы, необходима консультация, необходимо просто разобраться, как это работает, то я приглашаю всех желающих, желательно, чтобы это были, конечно, какие-то группы инициативных граждан, да, значит, для того, чтобы просто приходите в администрацию района. У нас есть специальный отдел, кто занимается этой работой, да, отдел инспекционного контроля, значит, ЖКХ. приходите. У нас специалисты вполне компетентные, значит, которые подробно расскажут механизм принятия решений, покажут просто механику этого вопроса, покажут те этапы работы и этапы ответственности, которые закреплены за администрацией района. В какой части необходимо работать с вашей управляющей компанией? Ну и где ваша ответственность за то, что мы с вами будем вместе делать? Не так много, в общем-то, от вас требуется, просто понимание и желание улучшить свою жизнь. Федеральные средства для этого есть. Значит, муниципальные средства работают, поэтому программы по комфортной городской среде прежде всего зависят от вашей инициативы, от вашего желания. Это и общественные пространства, и дворовые территории. Здесь мы все вместе, в одной лодке, вместе принимаем решения, вместе реализуем эти задачи и вместе подводим итоги.
1: Если говорить об итогах, все их подведем 12 июня. Еще раз напомню, июня, да. Это последний день голосования, потом уже результаты, потом одно из самых интересных начнется. Я вообще считаю, что самое интересное будет только в последние дни, потому что мы помним, как резко все повернулось в прошлом году, и Метеогорка могла победить, и Основинский парк упустил лидерство. Да. Сейчас, Игорь Витальевич, вот в эти оставшиеся дни, недель-то несколько все-таки еще есть, пусть и меньше месяца, вот что самое главное нужно сказать горожанам?
0: Самое главное, я бы сказал вот что, дорогие друзья. Сегодня непростое, сложное время. И, скажем так, финансирование многих проектов под большим вопросом. Но есть те цели, которые неизменно будут, как задача, ставиться перед нами и выполняться. Так вот, программа «Комфортная городская среда» сегодня в ваших руках. Финансирование для этого есть, возможности для этого есть. Давайте не упустим эту возможность и сделаем наш город Екатеринбург краше, удобнее, комфортнее для всех нас и сегодня, и завтра. Результаты сегодняшней нашей совместной работы будут ощутимы и завтра, и послезавтра, и через 10, и через 20 лет. Мы сегодня создаем историю Екатеринбурга. Мы в ней активно участвуем, дорогие жители. Я приглашаю вас принять посильное участие в формировании не просто комфортной городской среды. Я приглашаю вас принять участие в благоустройстве нашей с вами жизни. В это непростое, сложное, ответственное время взять на себя ответственность, выбрать приоритеты, принять рациональное решение, которое будет в интересах всех горожан, всех жителей нашего города.
1: Еще раз напоминаю, если кому-то все еще непонятно, как голосовать, что делать, заходим на портал Екатеринбург.РФ, на главную страницу, вот прямо сейчас. Вот я даже сам сейчас обновлюсь, чтобы вам все объяснить. Вот заходите на портал Екатеринбург.РФ, там сразу же до 12 июня решаем, что благоустроим. И ссылка «За город среда», так, куда уехала, вернуться назад, «загородсреда.госуслуги.ру». Нажимаете, и вас сразу же переводят на госуслуги. Есть аккаунт. Заходите, выбираете регион, город и затем объекты. Все, 17 объектов, ну, выбрать, конечно, непросто. Мне тоже очень непросто. Вот я еще раз говорю, вот отдал свой голос, а сейчас думаю, да я бы и в Октябрьском районе каждый объект поддержал, и в родном Орджоникидзевском, и в Ленинском, в котором сейчас живу. Да, может быть, и Академическому даже чем-то бы помог, и Кировскому, потому что, с многими районами, с многими местами Екатеринбурга самые разные воспоминания связаны. И хочется, чтобы каждому району все-таки доставалась какая-то своеобразная равная доля, но в то же время, чтобы каждый район сохранял свою самобытность и в работе, и в отдыхе. Вот для этого все у нас и происходит по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Игорь Костенко, глава администрации Октябрьского района, сегодня был у нас в студии. Игорь Витальевич, огромное вам спасибо и удачи.
0: Вам огромное спасибо, да, голосуем активно, дорогие товарищи. Всего доброго.
1: Оставайтесь на нашей частоте.
2: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камвузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
3: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
2: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
6: Железная голова, живая голова Гудвина, Саид. Каких только ассоциаций не вызывает трехметровая скульптура на набережной Верхосецкого пруда. Огромная металлическая голова младенца появилась в апреле 2023 года прямо на пирсе. И сразу наделала много шума, вызвав споры и даже испуги у наблюдателей. Креативный монумент называется «Индустриальный младенец». Он выполнен из переплавленных запчастей и алюминиевого лома. Высота головы почти 3 метра, а вес целая тонна. Объект создали художницы Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. Изначально планировалось, что монумент спустят в Исеть, однако решили остановиться на пирсе. На подготовку и создание работы ушло около 9 месяцев. Вот как описывают авторы свое творение. «Малыш из металла – это наше отражение. Суровый, стойкий, но в то же время искренний. Малыш вышел из воды, которая появилась благодаря строительству заводской плотины. Он спит младенческим, безмятежным сном на фоне промышленного района, а вокруг него 300-летний город.
0: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

0: Ищу веселых попутчиков для поездок по Уралу.
1: Мы уже приехали.
0: Кому-то придется быть штурманом и запевалой.
1: А теперь?
0: За рулем, конечно, я.
1: А сейчас-то приехали.
0: В Екатеринбурге лето.

0: в Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал постановление, расширяющее перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на получение государственного имущества в безвозмездное пользование. Теперь к ним добавились поисковые отряды, которые занимаются выявлением неизвестных воинских захоронений, установлением имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, а также жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Расширение перечня – это не только приведение региональных норм в соответствии с федеральным законодательством, но и дополнительное мера поддержки некоммерческого сектора. Как отметил замгубернатора Свердловской области Алексей Кузнецов, имущественная поддержка – это один из долгосрочных приоритетов государственной политики и мощный инструмент развития социальных инициатив. На сегодняшний день 19 некоммерческих организаций размещены на 23 объектах государственного казенного имущества. Это способствует росту качества и доступности социальных услуг, активно поддерживая гражданские инициативы. Ранее в перечень уже были включены организации, помогающие в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, а также занимающиеся содержанием приютов для животных. Главным символом международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге выбран уральский соболь. Презентация брендбука события прошла на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге стал одной из ключевых тем молодежного дня форума. Молодые активисты Урала предложили выбрать соболенку имя, чтобы он вошел в историю фестиваля. Как написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своих соцсетях, официальный талисман соболенок был впервые представлен на главной сцене мотофестиваля движения. У талисмана пока нет имени, но до 26 июня уральцы могут предложить свои варианты. Итоговый вариант будет озвучен на мероприятии «Ко дню молодежи». Также была презентована визуальная концепция международного фестиваля молодежи. Как отметил градоначальник в своих соцсетях, логотип остался неизменным, круг в нем не замкнут, символизирует открытое будущее, к созданию которого может присоединиться каждый. Фестиваль украсят 4 ключевых цвета – желтый, зеленый, фиолетовый и розовый. Напомню, международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Среди российской молодежи по количеству зарегистрировавшихся лидируют Москва и Свердловская область. В Екатеринбурге утвердили рекомендации по обеспечению культурными учреждениями больших и малых городов. Так, в городе-миллионнике должны быть 2 парка культуры и отдыха. Это следует из постановления Минкульта Свердловской области. Сейчас в Екатеринбурге действует СПКО имени Маяковского, причем у него 2 площадки. Главная на Мичурина 230 и небольшая зона в треугольнике Машиностроительной, Красных Борцов и Кировградской. Но, согласно документу, городу нужен второй такой парк. По большинству показателей столица Урала выполняет или превышает рекомендации. Например, в городе должно быть не менее 4 театров, в Екатеринбурге их около 20 и 13 музеев. Сейчас их более 50.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт, привет! И как всегда в это время говорим об игровых видах спорта. Поехали! Но начнем с международных побед. Свердловские лучники отличились на турнирах в Белоруссии и Болгарии. В Минске в рамках открытого Кубка Республики свердловчанин Виталий Попов завоевал золото в командном первенстве в стрельбе из классического лука. Чемпионка мира и двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Ксения Перова в аналогичной дисциплине стала второй, плюс третий в индивидуальных состязаниях. Перова и Попов представляют Лесной. А в Болгарии прошел первый этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди юниоров. И в стрельбе из классического лука в командных состязаниях до 21 года победу одержал недавний гость «Город ФМ» Максим Малафеев из Екатеринбургской спортшколы «Виктория». Теперь о футболе. Екатеринбургский «Урал» официально объявил о расставании с главным тренером Василием Березуцким. Контракт специалиста истек, стороны решили не продлевать трудовые отношения, которые начались в декабре. За это время команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий принял «Урал», когда екатеринбуржцы занимали второе место и имели отрыв в 5 очков от третьего. А в итоге сами стали третьими, не попали в премьер-лигу напрямую и два раза проиграли в стыковых матчах махачкалинскому «Динамо». Зато в американском футболе у екатеринбуржцев пока все хорошо. В дебютном домашнем матче чемпионата России наша мужская команда «Уральские молнии» победила подмосковный «Витязь» 40-28. Ранее была победа на выезде в Челябинске над Южным Уралом 18-0. Следующий матч екатеринбуржцы проведут 4 июля в Москве с «Драконами», а дома теперь сыграют только 1 августа. В хоккее на траве в мужской суперлиге екатеринбургская команда «Динамо-строитель» дома дважды проиграла «Динамо» из подмосковной «Электростали». Сначала 1-2, при этом долго было 1-1. В повторном поединке отыгрались 0-2, но, как и в предыдущем туре с Казанью, уступили по буллитам. На этом екатеринбуржцы завершили первый круг, который полностью провели дома. Только матчи с азовской «Таной», перенесенные на резервный день, до сих пор не состоялись. С 13 по 18 июня пройдет общий тур в «Электростали». В Перми завершился тем временем крупный турнир по хоккею на траве, всероссийские соревнования «Смена». Второе место заняла команда «Шор-18» из Екатеринбурга. В финале наши земляки уступили главным фаворитам – сборной Республики Татарстан 2-7. Екатеринбуржец Никита Ергешев был признан лучшим защитником турнира. И снова о теннисе, о главном событии выходных, а может быть и всего июня для России. Мира Андреева выиграла открытый чемпионат Франции «Ролан-Гаррос». Еще раз напомню, это один из 4 самых престижных в мире турниров, который входит в так называемый «большой шлем». Их еще называют «мейджоры», то есть «высшие». И на таких россияне не побеждали уже 5 лет, а россиянки – все 12. Да и сейчас на победу Миры вряд ли кто ставил. Ее путь к титулу был насколько быстрым, настолько непростым и противоречивым.
0: Интересный факт.
2: Я, когда разминалась в спортзале, его показали крупным планом по телевизору, и мне сразу молниеносная реакция, говорю, как он красивый, такой как бы, ну, прям и красиво одет, и такая харизма от него тоже исходила. Но я не знала, что он сидел прямо вот напротив моего полотенца, куда я приходила между геймами, между розыгрышами. И потом уже, когда стало 5-3 в первом сете, я поняла, был такой длинный розыгрыш, я сбегла за укороченными, так как бы дышу, и потом понимаю, что он сидит прямо вот, вот здесь, вот, ну, буквально там 15 сантиметров. Я вот руку протяну, я могу вот ногу коснуться его. Поэтому я только вот в конце первого сета поняла, что он сидит, оказывается, вот совсем близко, но как бы пыталась потом про это не думать, чтобы больше не нервничать.
1: Она еще не родилась, а Брэд Питт уже женился на Анджелине Джоли, уже снялся в «Большом Куше», как раз работал над «Бесславными ублюдками» и Бенджамином Баттоном, а сейчас стоя аплодировал девочке, которой, возможно, годится уже в дедушки, хотя выглядит неплохо. Это был один из самых ярких кадров, иллюстрирующих долгожданную, большую и выстраданную победу российского тенниса. Уж кто-кто, а Мира Андреева хорошо знает, что такое страдание. Мы вынуждены поставить заглушенную ненормативную лексику. В октябре 2025 года Мира попала в полосу неудач. Да, сезон начинался блестяще. Победы на престижнейших тысячниках, мастерсах в Дубае и американском Индиан Уэллсе. Но затем начались поражения, провалы. Кульминацией стал эмоциональный срыв на турнире в Китае, где после очередной двойной ошибки Андреева по-русски заявила всему миру, что больше всего на свете ненавидит теннис. А потом рыдала, накрывшись полотенцем. В это время все разделились на три категории. Первая – адекватных людей, которые понимали, что в 18 лет и не такое бывает. Вторая – кто заявлял, ну вот и очередная хваленая русская звездочка сгорела. А третьи – я в их числе. Время от времени пересматривали эпизод для поднятия настроения. Да, насколько плохо и тяжело было Мире, настолько весело в отрыве от контекста смотрелась ситуация, разошедшаяся на мемы. А Мира не обиделась. Собралась. И даже для нервов выбрала правильную тактику.
2: Нервы, не знаю, их было прям очень много, особенно перед финалом. Я написала своему психологу, потому что я решила, что нужно чуть-чуть поговорить, сделать так, чтобы я не так сильно нервничала, лучше себя чувствовала. В этом плане, конечно, мне тоже очень помогло. И, конечно, не знаю, как я справилась с нервами перед финалом, но я видела, что она тоже нервничает, потому что у нас матч начался вот так с невынужденных ошибок у обеих. И, конечно, кондиции во время матча тоже были очень-очень непростые, очень ветрено, поэтому, не знаю, я как-то решила для себя, что если ветер, я постараюсь сделать так, чтобы это было преимущество для меня, а не для нее. И как-то вот, не знаю, с каждым розыгрышем, с каждой минутой на корте проведенной было как-то, ну, становилось уже легче.
1: Это интервью после победы на Ролан-Гаррос 2026 проекту «Больше». Мира подарила всему миру порцию милоты, как опять же любят говорить в социальных сетях. Обнималась с мамой, собакой, тренером легендарной Кончитой Мартинес, для которой это особенно символично. Испанка в 90-е и начале 2000-х трижды играла в парижском финале, два раза в паре, и все время терпела поражение. А вот самый первый тренерский опыт оказался победным. За счет чего? Неужели только суеверий и ритуалов?
2: Я как-то старалась не зацикливаться на этом в этот раз. То есть я и в разных футболках тренировалась. Не было такого, что вот я разминаюсь только в этой одежде или играю только в этом платье. То есть одежду тоже не стирала. Как бы у меня на каждый матч был новый комплект одежды. В этом плане как-то пыталась себя немного отпустить. Но вот заметила, что Кончита как-то была более суеверна в этом плане. То есть на каждый матч она приходила в одном и том же костюме спортивном. А во время тренировочных дней она меняла одежду. То есть у нее был и другой спортивный костюм, другие кроссовки, но вот в день матча был всегда один и тот же бордовый костюм Nike, поэтому тут я как бы заметила, что что-то было неладно, но решила уже ничего не говорить, поэтому, мне кажется, в этот раз Кончита была более суеверная, чем я.
1: Она первая и единственная выигравшая турнир «Большого шлема», родившаяся после 2006 года. Первая, одержавшая победу от России после введения санкций, которые вынудили россиян выступать в нейтральном статусе, а еще закрыли дорогу в командное первенство. И первая за долгое время, кто в сложившейся ситуации во время церемонии награждения резко и в то же время нежно перешел на русский язык.
2: Кирилл Александрович, я знаю, что вы тоже смотрите сейчас по телевизору, по телефону, так что спасибо вам большое за вашу поддержку и за то, что вы всегда мне помогаете и верите в меня. Спасибо.
1: Мы почти ничего не сказали о спортивной составляющей, но тут все просто. С точки зрения описания. В 7 матчах Мира проиграла только один сет во втором круге испанской квалифайерши. Гораздо интереснее сказать пару слов о сопернице по решающему матчу, Майе Хвалинской из Польши. Она стала первой в истории, кому удалось дойти до финала шлема из квалификации. В четвертьфинале и полуфинале справилась с двумя россиянками, Анной Калинской и подругой Андреевой, ее напарницей. напарницей по серебряному финалу Олимпиады здесь же в Париже в 24 году Дианой Шнайдер. Но это ладно. Хвалинска попала в забавную ситуацию. Она не рассчитала, что задержится в Париже так надолго и... вышла из бюджета. Нечем было платить за гостиницу. Призовые-то спортсмены получают через некоторое время, так что нависла угроза выселения из отеля. Но об этом узнали некие польские бизнесмены и проспонсировали. Помогли. Однако в финале против такой Андреевой не помог и не устоял бы никто. Даже Брэд Питт. А он и не устоял. Мира же рассказала про другого человека, на «Б», который, сам того не желая, помог ей настроиться на нужный ритм и выбрать правильный путь к победе. До встречи!
3: У меня две, которые я слушаю постоянно перед матчем. Я стараюсь как бы их постоянно включать. Это, не знаю, может, они базовые, но мне прям заряжают.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
3: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
2: Говорят, что время лечит, все стирая без следа.

соседи по академу, давайте организуем детский велозаезд. Нарисуем станции, скинемся на призы, а заодно и подружимся. Такое лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 19:30.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Жители Екатеринбурга задолжали за газ почти 130 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Екатеринбурггаза, на начало июня этого года задолженность физических лиц за поставку газа в Екатеринбурге составила порядка 127,9 миллиона рублей. Из них просроченная более одного месяца задолженность около 69 миллионов рублей. По сравнению с 2020

0: карьеры на муниципальных землях или на частной территории. Озера, в том числе Сдохня, в это исключение не входят, то есть тоже принадлежат Российской Федерации. До августа 2023 года федеральное законодательство допускало участие органов местного самоуправления в организации работ по ликвидации накопленного вреда на водоемах, включенных в специальный госреестр. Позже правила изменились. Муниципальные водные объекты остались в ведении местных властей, остальные перешли под контроль вышестоящих. С учетом действующего разграничения полномочий у администрации Екатеринбурга нет права оснований для заключения повторного муниципального контракта на организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде в отношении объекта, расположенного не в границах земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, отметил Русинов. Озеро Сдохня находится на западе Екатеринбурга, недалеко от Верхосецкого пруда. Оно считается одним из самых загрязненных водоемов города. Много десятилетий в него лились стоки из шлама отстойников, западные фильтровальные станции водоканала. Известно, что в озере скопилось около миллиона кубометров донных отложений. Остаются считанные дни до завершения всероссийского голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Отдать свой голос можно до 12 июня. Всего в Свердловской области в рамках проекта благоустроили более 3500 общественных пространств. Жители сами выбрали, что должно появиться в их городе. Развитие населенных пунктов региона в этом году уже поддержали сотни тысяч человек. Проголосовать можно при помощи волонтеров или на портале госуслуги. Напомню, проект реализуется по решению президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
1: О погоде.
0: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Ну, здравствуй, это Кино А, и у меня есть для тебя кое-что важное. Просто слушай мою песню на частоте 107.6 и повторяй. Я разрешаю себе быть собой. Эй, смотри.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+. Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей за первый год службы. Списание просрочки. Срочной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Урал-дефис-контракт.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Екатеринбург – город самых романтичных жителей. Такой вывод можно сделать, узнав из книги рекордов Гиннесса о том, что наш мегаполис установил мировой рекорд по продолжительности показа фильма «Титаник» в кинотеатре. В конце 90-х его показывали подряд 1 год и 7 месяцев. При этом интерес зрителей был огромным. Всего за 2 месяца проката в Екатеринбурге «Титаник» собрал больше 1 миллиона долларов.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области продолжается реализация программы социальной газификации, по которой расширяется сеть газораспределительной инфраструктуры и увеличивается число домовладений, имеющих техническую возможность подключения к природному газу. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер. В настоящее время в регионе ведется строительство порядка 2700 газопроводов общей протяженностью около 1100 километров. По итогам реализации этих проектов техническая возможность подключения к газу будет обеспечена для более чем 16 тысяч домовладений. На стадии проектирования находится около 3100 газопроводов суммарной протяженностью порядка 1800 километров. После их завершения возможность подключения получат свыше 20300 домовладений. В регионе также действуют меры социальной поддержки граждан при подключении к газу. Отдельным категориям жителей компенсируются затраты, либо предоставляется частичное освобождение от расходов на проведение газа внутри земельного участка. В этом году на эти цели в областном бюджете предусмотрено более 1 300 000 000 рублей. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать государственные регистрационные знаки с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественное вручение первых госномеров из серии. Об этом сообщили представители региональной госавтоинспекции. Формат номерных знаков остается прежним и будет соответствовать действующим государственным стандартам. Ранее выданные номера с кодами 66, 96 и 196 сохраняют свою силу и не требуют замены. Новый код 166 будет присваиваться при первичной регистрации транспортных средств, а также в случаях, когда владельцам необходимо получить новые регистрационные знаки из-за изменения регистрационных данных автомобиля. Свердловская область стала одним из первых российских регионов, которым потребовалось несколько кодов для автомобильных номеров. Изначально региону был присвоен код 66, затем в 2006 году появился код 96, а в 2013 – 196. Теперь к ним добавится четвертый код – 166. Глава уральской столицы Алексей Орлов в новом выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург» ответил на вопросы горожан о киосках. По словам градоначальника, в ближайшем будущем для предпринимателей возможна полная отмена единовременной платы за право заключения договора на размещение объекта нестационарной торговли. Инициатива по изменению в действующее положение об условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории Екатеринбурга уже внесена в Екатеринбургскую гордуму. Нововведение призвано убрать существенный финансовый барьер для входа на рынок НТО. В первую очередь это коснется хозяйствующих субъектов, специализирующихся на продаже печатной продукции. Действующий механизм предполагает внесение предпринимателям единовременной платы сразу после итогов аукциона и годовой платы ежемесячно. При этом первая считается ценой за право на заключение договора и определяется независимым оценщиком. Процедура ее расчета требует дополнительных финансовых и временных затрат, а итоговый размер не учитывает специализацию НТО. Если разовый платеж будет отменен, предпринимателям останется вносить только годовую плату, которая и будет считаться ценой права заключения договора на размещение.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Билет на концерт филармонии в парке Маяковского отдам за лимонад и компанию для музыкального вечера. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Это запись выступления группы «Флаг» на первом фестивале Свердловского рок-клуба 21 июня 1986 года. Автор текста песни «Люди» с одноименного альбома 1984 года, он же директор группы Александр Пьянков. Слова как никогда отражают происходившее в то время в Свердловске. Напомню, в конце весны, начале лета 1986-го на свердловский экран вышел 13-й выпуск киножурнала «Советский Урал» режиссера Алексея Балабанова. В нем ведущие рок-музыканты города рассказывали о своей нелегкой судьбе, о том, как им не дают донести свое творчество до народа. Совпадение или нет, но почти сразу рокеры получили вызов приглашения от городских властей выступить на празднике советско-чехословацкой дружбы. У Свердловска как раз тогда были побратимские отношения с городом Пльзень.
1: Вспомните, люди, вы удивлялись, вы так беззаботно когда-то смеялись, и в смехе том не было капель иронии, мир состоял не из гармонии.
0: Помимо «Флага» в список вошли «Урфин Джус», «Наутилус Помпилиус» и «Трек», на тот момент уже не существовавший. Но здесь был как раз тот случай, когда партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Требования властей, впрочем, этим не исчерпывались. Второй хотелкой был обязательный прогон программы, после чего проходил отбор песен и их однократная литовка. Была и такая. Забавно, что на это мероприятие музыканты явились даже без инструментов. Вместо барабанов хлопали по стульям, а гитары заменили какие-то палки. Впрочем, это было объяснимо. И тут третья хотелка. Ведь концерт, внимание, должен был пройти под фонограмму.

Из плюсов, ну если такие вообще можно найти, это был первый в истории Свердловска рок-концерт под открытым небом, как говорят сегодня, опен-эйр, в историческом сквере. Сцену поставили ближе к улице Воеводина и Музею изобразительных искусств, а публика мокла на противоположном берегу Исети. Мокла потому, что шел не сильный, но постоянный и противный дождь, под который все наотрез отказались выносить свои инструменты, благо работали под фонограмму. Игорь Скрипкарь в кладовой горного техникума разыскал списанную несколько лет назад рухлядь. Вот с ней свердловские рокеры впервые и появились перед глазами тех самых широких народных масс, которым их не пускали последние 5 лет. На бас-гитару натянули какую-то веревку, причем одну. Заметили ли это зрители, около 100 человек, неизвестно. Как и то, присутствовали ли среди публики чехи. Музыканты покривлялись, попринимали героические позы, главным образом стараясь не поскользнуться на мокром покрытии, и через час, что называется, отмучились. Спустя 4 дня в газете «На смену» вышел репортаж о митинге «За мир», в котором упоминались неназванные группы рок-клуба. Зато заметка была проиллюстрирована фотографией. Вокалистка рок-группы Настя Полева и ударник Андрей Котов. Впервые двое из свердловских рокеров смогли увидеть себя на страницах газеты.

Еще пара фотоснимков стали выразительными и классическими. Анатолий Черей запечатлел Александра Пантыкина в распахнутой на груди рубахе, сквозь которую проглядывает цепь на шее и иные подобные украшения. И с той самой веревкой на бас-гитаре. Так прошел первый в истории опен-эйр уральского рока. На календаре было 13 июня 1986 года. До первого фестиваля рок-клуба оставалась неделя.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Сезон ремонта дорог в Екатеринбурге в самом разгаре. В этом году будут приведены в порядок 20 участков, 9 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Общая протяженность отремонтированных транспортных артерий составит 21 километр, а площадь 370 тысяч квадратных метров. Там, где будет проходить ремонт, специалисты уложат новый асфальт, заменят бордюрные камни, нанесут разметку, а для создания безбарьерной среды на перекрестках выполнят понижение тротуаров и пешеходных дорожек в один уровень с проезжей частью, написал градоначальник в своих соцсетях. Он добавил, что сейчас работы проводятся на 11 объектах. Это участки улиц Роза Люксембург, Луначарского, Малышева, 8 марта, Стрелочников, проспекта Космонавтов, переулка Медиков, дублера Сибирского тракта и объездной автодороги. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор уже сделали порядка 264

0: Более 150 тысяч гостей. Участниками мероприятия также стали 5 тысяч байкеров, приехавших со всей России, а также из Белоруссии и Казахстана. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, хедлайнерами музыкальной части движения стали Сергей Бабунец, Вячеслав Бутусов, Ёлка и Чиж. Вместе с другими музыкальными группами они каждый день давали концерты в историческом сквере Екатеринбурга. Также в центре мегаполиса работали десятки тематических зон, в том числе мототакси, школа безопасности ГАИ и другие. Зрители могли увидеть выступления по мотофристайлу, стайлу и стантрайдингу, посетить различные тест-драйвы, форумы и экспозиции. Особенный интерес вызывали выставки мотоциклов из коллекции будущего музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий. Большое количество гостей собрало и кастом-шоу «Железное дело», где в режиме реального времени собирали мотоцикл на базе двигателя «Урал». Городской пруд стал местом соревнований по водомоторному спорту в дисциплинах аквабайк, гидрофлай, мотосерф, фристайл, а гидрофлайеристы устроили ночное водное шоу в светящихся костюмах. Кроме того, в этом году организаторы провели первый женский мотофорум, на котором собрались 350 участниц из 20 мотоклубов страны.
1: О погоде.
0: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Ищу компанию для прогулок с коляской на вторчермете. Дети спят, взрослые общаются, темы сериалы, детская психология, мужья.
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: На Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: В микрорайоне «Синие камни» расположена улица Анны Бычковой. Она была единственной женщиной-мэром Екатеринбурга, а точнее председателем Свердловского горсовета с 1929 по 1930 год. Анна Бычкова – большевичка, герой социалистического труда и первая обладательница звания «Почетный гражданин Свердловска». При ней в городе был пущен трамвай, открытый зоопарк и обувная фабрика. В это же время в Свердловске впервые на Урале показали звуковое кино, открыли автодорожный техникум и драматический театр. Кроме того, Анна Бычкова подписала распоряжение о сносе нескольких церквей города, включая Екатерининский и Кафедральный соборы.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

кидаю в топку стихи, о которых писал тебе снова и снова. Обо мне говорят уже в СМИ, я пазл собираюсь в демки и слова. Я много писал о любви на втором этаже дома Крылова. История слова написана снова.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области продолжается реализация программы социальной газификации, по которой расширяется сеть газораспределительной инфраструктуры и увеличивается число домовладений, имеющих техническую возможность подключения к природному газу. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер. В настоящее время в регионе ведется строительство порядка 2700 газопроводов общей протяженностью около 1100 километров. По итогам реализации этих проектов техническая возможность подключения к газу будет обеспечена для более чем 16 тысяч домовладений. На стадии проектирования находится около 3100 газопроводов суммарной протяженностью порядка 1800 километров. После их завершения возможность подключения получат свыше 20300 домовладений. В регионе также действуют меры социальной поддержки граждан при подключении к газу. Отдельным категориям жителей компенсируются затраты, либо предоставляется частичное освобождение от расходов на проведение газа внутри земельного участка. В этом году на эти цели в областном бюджете предусмотрено более 1 300 000 000 рублей. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать государственные регистрационные знаки с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественное вручение первых госномеров из серии. Об этом сообщили представители региональной госавтоинспекции. Формат номерных знаков остается прежним и будет соответствовать действующим государственным стандартам. Ранее выданные номера с кодами 66, 96 и 196 сохраняют свою силу и не требуют замены. Новый код 166 будет присваиваться при первичной регистрации транспортных средств, а также в случаях, когда владельцам необходимо получить новые регистрационные знаки из-за изменения регистрационных данных автомобиля. Свердловская область стала одним из первых российских регионов, которым потребовалось несколько кодов для автомобильных номеров. Изначально региону был присвоен код 66, затем в 2006 году появился код 96, а в 2013 – 196. Теперь к ним добавится четвертый код – 166. Глава уральской столицы Алексей Орлов в новом выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург» ответил на вопросы горожан о киосках. По словам градоначальника, в ближайшем будущем для предпринимателей возможна полная отмена единовременной платы за право заключения договора на размещение объекта нестационарной торговли. Инициатива по изменению в действующее положение об условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории Екатеринбурга уже внесена в Екатеринбургскую гордуму. Нововведение призвано убрать существенный финансовый барьер для входа на рынок НТО. В первую очередь это коснется хозяйствующих субъектов, специализирующихся на продаже печатной продукции. Действующий механизм предполагает внесение предпринимателям единовременной платы сразу после итогов аукциона и годовой платы ежемесячно. При этом первая считается ценой за право на заключение договора и определяется независимым оценщиком. Процедура ее расчета требует дополнительных финансовых и временных затрат, а итоговый размер не учитывает специализацию НТО. Если разовый платеж будет отменен, предприниматель останется вносить только годовую плату, которая и будет считаться ценой права заключения договора на размещение.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

для семейной съемки. Мы, взрослые и дети, дружные, живем на Уралмаше, готовы к безумным идеям и веселью. Эх, лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Погода хорошая. Пройдусь пешком.
2: Мне слабо на роликах. Ха, а давай.
3: Побежали, сынок. Покажу, как стоять на воротах.
4: Активный образ жизни начинается с малого. Сделай первый шаг к здоровью. Подробности на сайте профилактика.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере по улице Амундсена. Факт первый. Улица Амундсена, вдоль которой расположен сквер, является одной из магистральных улиц Екатеринбурга. Она получила свое название в 1947 году в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, первооткрывателя Южного полюса и первого человека, побывавшего сразу на двух географических полюсах Земли. Факт второй. Сквер на улице Амундсена разбили в 70-е. С тех пор здесь любят гулять с детьми, устраивать пикники и заниматься спортом на свежем воздухе. Весной сквер наполняется ароматом цветущих деревьев, а летом становится настоящим оазисом прохлады в черте города. Многие жители отмечают, что именно здесь можно встретить редких птиц и насладиться тишиной вдали от городского шума. Факт третий. В настоящее время сквер нуждается в обновлении. Его территория густо заросла деревьями и кустарниками, а на главной дорожке нет асфальта. Аллея почти не функционирует как место для отдыха, так как на ней находится всего три скамейки. Горожанам уже представлен проект благоустройства. Здесь появятся новые дорожки, современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха и, возможно, даже арт-объекты, которые украсят пространство и сделают его еще привлекательнее для всех поколений. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Амундсена является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Сезон ремонта дорог в Екатеринбурге в самом разгаре. В этом году будут приведены в порядок 20 участков, 9 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Общая протяженность отремонтированных транспортных артерий составит 21 километр, а площадь 370 тысяч квадратных метров. Там, где будет проходить ремонт, специалисты уложат новый асфальт, заменят бордюрные камни, нанесут разметку, а для создания безбарьерной среды на перекрестках выполнят понижение тротуаров и пешеходных дорожек в один уровень с проезжей частью, написал градоначальник в своих соцсетях. Он добавил, что сейчас работы проводятся на 11 объектах. Это участки улиц Роза Люксембург, Луначарского, Малышева, 8 марта, Стрелочников, проспекта Космонавтов, переулка Медиков, дублера Сибирского тракта и объездной автодороги. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор уже сделали порядка 264 тысяч 400 человек. Из них более 26 тысяч жителей отдали голос за парк «Семь ключей». Голосование продлится до 12 июня. Отмечу, что федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется с 2017 года. Благодаря проекту получили вторую жизнь набережные Сети, сквер у оперного театра, Зеленая роща, парк имени 22-го партсъезда, Солнечные аллеи, Преображенский парк и другие общественные пространства. В прошлом году Екатеринбург набрал 393

0: зон, в том числе мототакси, школа безопасности ГАИ и другие. Зрители могли увидеть выступления по мотофристайлу и стантрайдингу, посетить различные тест-драйвы, форумы и экспозиции. Особенный интерес вызывали выставки мотоциклов из коллекции будущего музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий. Большое количество гостей собрало и кастом-шоу «Железное дело», где в режиме реального времени собирали мотоцикл на базе двигателя «Урал». Городской пруд стал местом соревнований по водомоторному спорту в дисциплинах аквабайк, гидрофлай, мотосерф, фристайл, а гидрофлайеристы устроили ночное водное шоу в светящихся костюмах. Кроме того, в этом году организаторы провели первый женский мотофорум, на котором собрались 350 участниц из 20 мотоклубов страны.
1: О погоде.
0: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Подвиг Екатерины Ивановой. Храбрая Катя. Ни для кого не секрет, что с первых дней специальной военной операции не только мужчины самоотверженно вставали на защиту нашей Родины. Ведь без женских нежных рук, которые ловко выполняют отточенные действия во время перевязок, когда каждая секунда может стоить жизни, без доброго слова поддержки, которое всегда укрепляет силу духа, не обойтись даже самым бесстрашным и опытным бойцам на поле битвы.
4: Катюша, здравствуй! Давно я тебя не слышала. Ну как у тебя дела? Как на учебе в колледже? Зазвучал в трубке приветливый голос пожилой женщины.
3: Да вот, закончила недавно тетя Галь, отвечала Катя.
4: Ой, как хорошо! Теперь, небось, всех деревенских стариков лечишь?
3: Нет, я не деревенских, с улыбкой возразила девушка.
4: А кого же еще, Кать?
3: Ребятам нашим помогать буду. Юная Катя Иванова еще со школьной скамьи интересовалась медициной. Уже тогда она успешно освоила правила оказания первой помощи и уверенно разбирала автомат не хуже любого мальчишки. Душа Кати тянулась спасать людские жизни. И после получения диплома фельдшера девушка решила, что бороться за жизнь пациентов будет в берцах и камуфляжной форме. Чтобы вселять веру в себя, солдат, и придавать им физических и моральных сил, нужно самому обладать недюжиной стойкостью и отвагой. Храбрая Екатерина Иванова, прапорщик медицинской службы Вооруженных сил Российской Федерации, как раз из таких мужественных женщин, про которых, в общем-то, и язык не поворачивается сказать, что они слабый пол. Вечером 27 февраля 2022 года бригада медиков эвакуировала в тыл группу раненых военных на санитарных машинах. Екатерина, находясь внутри одного из грузовиков, внимательно наблюдала за состоянием тяжелораненого бойца. Едва они тронулись с места, враг застал их врасплох. Грохот разорвавшегося поблизости снаряда заставил сердце замереть. На ее глазах из загоревшейся машины, которая ехала впереди, один за другим наружу выскакивали раненые бойцы. Те из них, кто все еще мог продолжить бой, поднимали с земли и из последних сил продолжали вести перестрелку с врагом. Екатерину поразила жестокость противника. «Боже мой! Да они целятся прямо по Красному Кресту!» – промелькнула пугающая мысль, когда первую машину охватило пламя. В ту же минуту следующий снаряд пробил их грузовик насквозь. В этот момент она крепко сжала руку ослабевшего бойца. К несчастью, на нем не оказалось ни каски, ни бронежилета. Легкая мишень для кровожадного врага, бессердечность которого не знает границ. Однако Екатерина оперативно приняла решение. Не сомневаясь ни секунды, она заслонила собой беззащитного мужчину на носилках от летящих во все стороны осколков. Именно благодаря хладнокровию храброй Кати он остался цел. Несмотря на множественные осколочные ранения по всему телу, хрупкая девушка-фельдшер с несгибаемой волей не прекращала сопровождать уцелевших солдат под нескончаемым огнем до российской колонны, пока вместе с бойцами сама не попала в госпиталь на лечение. До того она думала прежде всего о здоровье наших защитников, благодарящих свою бесстрашную спасительницу, вернувшуюся раненой, но не сломленной. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, фельдшер хирургического отделения, прапорщик Екатерина Иванова, была награждена медалью за отвагу, которая была вручена ей прямо в госпитале министром обороны.
5: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подвел итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме. Глава региона заявил, что перспективными направлениями для Свердловской области являются химия, микроэлектроника, IT и туризм. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин обозначил основные тенденции в мировой экономике и отметил достижения России и стран БРИКС. Как отметил глава государства, вместе с санкциями в нашу страну пришли новые возможности. Мы развиваем компетенции и заполняем образовавшиеся после ухода иностранных компаний ниши, постепенно осваивая совершенно новые направления и укрепляя три ключевые технологии: искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. Направления, которые активно осваиваются и развиваются в Свердловской области, полностью соответствуют этой задаче, отметил Паслер. Перед делегацией региона стояла задача изучить актуальные тренды, тенденции и технологии, а также наладить деловые контакты для их интеграции в Свердловской области. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве с президентской библиотекой, Республикой Хакасия и компанией Яндекс. Проведены переговоры с Сибуром по развитию проекта в сфере нефтехимии и с компанией Ирбис, которая обладает экспертизой в развитии придорожного сервиса. В академическом районе Екатеринбурга построят еще один участок улицы Академика Парина от Чкалова до Амундсена. Будет заключен долгосрочный муниципальный контракт. Подписано соответствующее постановление главы города. Планируется, что на участке специалисты обустроят четырехполосную дорогу длиной почти 970 метров с тротуарами и велодорожками, а также транспортно-пешеходный мост протяженностью около 25 метров. Переправа через реку Патрушиху обеспечит безопасный подход к школе номер 123. Реализация проекта обеспечит транспортной инфраструктурой территорию перспективы жилой застройки вдоль улицы Академика Парина, где должны возвести 118 тысяч квадратных метров жилья. В парке Маяковского прошел первый экофестиваль, приуроченный ко Дню эколога. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, участие в мероприятии приняли около 15 тысяч жителей уральской столицы. Во время мероприятия проходила акция по сбору вторсырья. Горожане приносили пластик, стекло, металл, алюминиевые банки, батарейки и лампы. Всего участникам удалось собрать более 600 килограммов материалов, которые будут направлены на переработку. Кроме того, на фестивале работала площадка для обмена вещами. Екатеринбуржцы приносили одежду, детские игрушки, книги, комнатные растения и виниловые пластинки.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник, душистый чай на травах. Благодать! Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любой запрос по сбору данных требует тщательной перепроверки через официальные контакты ведомств.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке 50-летия советской власти на Метеогорке. Факт первый. Парк 50-летия советской власти расположен в районе пересечения улиц Декабристов и Мичурина. Эта зона – памятник ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Факт второй. В XIX веке у подножия горы располагался сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге половина 11 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге начали монтировать памятник режиссеру Алексею Балабанову. Ко Дворцу молодежи уже привезли остов в виде трамвайного вагона. Позднее на вагоне расположат непосредственно фигуру Балабанова. От памятника будут проложены рельсы к действующей трамвайной линии. Открытие скульптуры состоится 16 июня. Изначально открытие памятника было запланировано на 18 мая, но его перенесли на месяц. Фигура известного кинорежиссера была отлита в Санкт-Петербурге, уже доставлена в Екатеринбург. Алексей Балабанов, уроженец Свердловска, советский и российский кинорежиссер. Режиссер, сценарист, а также продюсер. Известность ему принесла картина «Брат» с Сергеем Бодровым в главной роли, ставшая культовым фильмом. Жители Екатеринбурга приглашают принять участие в опросе и решить, нужно ли ограждение по периметру в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Опрос не займет много времени. Жителям предлагается ответить только на один вопрос. Опрос продлится до 30 июня. Высказать свое мнение, нужно ли возводить ограждение по периметру парка, горожане смогут на платформе обратной связи портала госуслуги. Напомню, парк стал лидером голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. По итогам 2024 года за его благоустройство проголосовали более 100 тысяч горожан. 15 гектаров зеленого массива и водный объект на территории парка давно требовали обновления. Работы по благоустройству проходят в 3 этапа. В восточной части парка вдоль улиц Чкалова работы завершены. Далее благоустройство продолжено на участке стороны Ясная Шаумяна. Региональная эстафета «Гордость нации», приуроченная к году единства народов России, пройдет в Екатеринбурге 10 июля в 15 часов на территории парка «Зеленая роща». К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 12 лет, посещающие оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, а также дети от 7 до 14 лет с ограниченными возможностями здоровья и дети из семей участников специальной военной операции. Эстафета пройдет в формате «Веселые старты» и поможет детям почувствовать себя частью большой спортивной семьи. Заявки на участие принимаются до 10 июня. Организатором мероприятия выступает автономная некоммерческая организация культурно-просветительских

0: Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.
1: Посмотри, какое лето.
0: В Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей. За первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Урал-дефис-контракт.рф.
0: Телефон рекламной службы. Радио Город ФМ. 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Человека всегда тянуло к неизведанному. Наш удивительный мир полон тайн и чудес, и люди всю свою историю стремились познать и постичь его, дабы хоть чуть-чуть приоткрыть таинственную и бесконечно далекую завесу мироздания. В каждую эпоху рождались отважные и смелые герои, которых не пугали никакие трудности на этом пути. И, конечно же, самой главной мечтой человечества было небо. От природы лишенный крыльев и несколько завидующий птицам, но наделенный несгибаемым духом, человек раз за разом пытался покорить его. На этом поприще было много попыток, удачных и не очень, начиная от крыльев Дедала, скрепленных воском, и заканчивая громоздкими воздушными шарами. И вот в самом начале 20 века человек, наконец, обуздал небесную стихию. После тысяч проб и ошибок в 1903 году, наконец, был совершен грандиозный прорыв. Громоздкая махина поднялась в воздух. Первый в мире управляемый полет на самолете был зафиксирован, после чего авиация начала развиваться семимильными шагами. Но, разумеется, человеку этого оказалось недостаточно. Достигнув одной вершины, он целеустремленно бросается покорять следующую. И что может быть выше неба? Правильно, это космос. То, что казалось нашим далеким предкам совершенной фантастикой и даже сказкой, 12 апреля 1961 года стало реальностью. Свершилось невероятное и даже невообразимое. Простой советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин покорил космос. Это было страшно и в то же время безумно волнительно. Никто не знал, что ждет Юрия на орбите. Самый главный вопрос – выдержит ли человеческий организм космические перегрузки? И несколько побочных, например, действительно ли Земля покоится на спине огромной черепахи? В 9 утра весь мир застыл в томительном ожидании. Казалось, что меньше всех волновался сам Гагарин. После проверки всех систем он произнес знаменитую, простую и лаконичную фразу, вошедшую во все учебники. «Поехали!» Весь полет длился 1 час 46 минут. Непонятно, к сожалению или к счастью, но никакой черепахи в космосе не оказалось. Зато взору Юрия Алексеевича предстала не менее величественная картина. Огромный голубой шар, имя которому – планета Земля. Совершив кругосветное путешествие, Гагарин приземлился в Саратовской области и моментально стал известен на весь мир. Его приглашали в разные страны, руководители государств стремились пожать ему руку. Однако мировая слава совершенно не испортила Гагарина. Напротив, рядом с президентом и среди толпы обыкновенных граждан он оставался простым и скромным пареньком, каким был в летном училище. Наверное, таким и должен быть настоящий герой, который доказал, что человек может все. И даже чуть-чуть больше.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подвел итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме. Глава региона заявил, что перспективными направлениями для Свердловской области являются химия, микроэлектроника, IT и туризм. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин обозначил основные тенденции в мировой экономике и отметил достижения России и стран БРИКС. Как отметил глава государства, вместе с санкциями в нашу страну пришли новые возможности. Мы развиваем компетенции и заполняем образовавшиеся после ухода иностранных компаний ниши, постепенно осваивая совершенно новые направления и укрепляя три ключевые технологии – искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. Направления, которые активно осваиваются и развиваются в Свердловской области, полностью соответствуют этой задаче, отметил Паслер. Перед делегацией региона стояла задача изучить актуальные тренды, тенденции и технологии, а также наладить деловые контакты для их интеграции в Свердловской области. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве с президентской библиотекой, Республикой Хакасия и компанией Яндекс. Проведены переговоры с Сибуром по развитию проекта в сфере нефтехимии и с компанией Ирбис, которая обладает экспертизой в развитии придорожного сервиса. В академическом районе Екатеринбурга построят еще один участок улицы Академика Парина. От Чкалова до Амуцена будет заключен долгосрочный муниципальный контракт. Подписано соответствующее постановление главы города. Планируется, что на участке специалисты обустроят четырехполосную дорогу длиной почти 970 метров с тротуарами и велодорожками, а также транспортно-пешеходный мост протяженностью около 25 метров. Переправа через реку Патрушиху обеспечит безопасный подход к школе номер 123. Реализация проекта обеспечит транспортной инфраструктурой территорию перспективы жилой застройки вдоль улицы Академика Парина, где должны возвести 118 тысяч квадратных метров жилья. В парке Маяковского прошел первый экофестиваль, приуроченный ко Дню эколога. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, участие в мероприятии приняли около 15 тысяч жителей уральской столицы. Во время мероприятия проходила акция по сбору вторсырья. Горожане приносили пластик, стекло, металл, алюминиевые банки, батарейки и лампы. Всего участникам удалось собрать более 600 килограммов материалов, которые будут направлены на переработку. Кроме того, на фестивале работала площадка для обмена вещами. Екатеринбуржцы приносили одежду, детские игрушки, книги, комнатные растения и виниловые пластинки.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: горный велосипед в отличном состоянии, поменяю на шоссейник и детское велокресло. Я теперь...
1: Папа.
0: Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта об Основинском парке. Факт первый. Основинский парк был создан в 1970 году. В начале 20 века на его месте был густой сосновый бор, по которому протекала река Основинка. Ее русло в 1975 году перенесли в подземный коллектор. Она и сейчас течет под пионерским поселком. Во время Великой Отечественной войны на территории будущего парка разбили огороды, где выращивали картошку. Их убрали лишь в конце 60-х, а позднее разбили питомник деревьев. Факт второй. Сейчас в парке живет много птиц, например, большие синицы, горехвостики, зеленые пеночки, а также дрозды-рябинники, белобровики и ушастые совы. Встречаются и редкие для Екатеринбурга виды – зеленая пересмешка, зарянка и бормотушка. Факт третий. Основинский парк – любимое место для летних прогулок и зимних катаний с горок у жителей Пионерского микрорайона. В настоящий момент парк ждет обновления. В прошлом году многие жители отдали свои голоса за улучшение парка. Но для победы этого было недостаточно. Пожелаем любимому парку Кировского района удачи в этом году. Горожанам уже представили план благоустройства с учетом рельефа и истории этой местности. Здесь планируют разделение на зоны, установку удобных входных групп и дополнительного освещения, а также современных детских, спортивных площадок и площадок для дрессировки собак. А сейчас мы напомним, что Основинский парк является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: На 107.6.

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет. Знаешь, что самый честный и откровенный танец – это танец с самим собой? Я Лена Меркулова, и моя песня «Одинокие танцы» звучит для тебя на Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Чтобы уменьшить шансы мошенников вас обмануть, придумайте кодовое слово для членов вашей семьи.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: В 2025 году в Екатеринбурге появилась улица известного детского писателя и почетного гражданина уральской столицы Владислава Крапивина. Находится она в Верхесецком районе и проходит параллельно улице Лоцмановых. Выбор места для улицы не случайен. Она расположена вблизи Верхесецкого водохранилища, на акватории которого более 60 лет ходят яхты отряда «Каравелла». Отряд в 1961 году создал и на протяжении нескольких десятилетий возглавлял сам Владислав Крапивин. Кроме того, он автор около 200 книг, переведенных на 30 языков мира. В честь Крапивина названа также Свердловская областная библиотека для детей и молодежи.

оповещение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, вся страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно, я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом, но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Знаете ли вы, что в нашем городе есть переулок Нежный? Такое название небольшой улочки в новом жилом комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга было присвоено городской комиссии по топонимике в мае 2025-го. Переулок выходит на улицу Мечтателей и соседствует с переулком Миндальным. Романтическое название улицы выбрали сами жители района при помощи опроса.
0: Реклама на 107.6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За ложные сообщения об угрозе теракта предусмотрена уголовная ответственность.
3: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Екатеринбурге половина первого ночи.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Меня зовут Братец. Я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: На 107,6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В Екатеринбурге более 30 мостов через реку и сеть. Самый длинный из них – Макаровский, 255 метров. Построен он был в 1881 году из дерева. В конце 19 века мост за свой счет отремонтировал глава города, купец первой гильдии Илья Симанов, владелец расположенной на берегу и сети мельницы, и мост стал Симановским. В начале 20 века Симанов разорился, а мельница перешла братьям Макаровым. Но Макаровский мост стали называть только в 1990-е. До этого он именовался Пролетарским или просто мостом на улице Челюскинцев. В конце 50-х годов прошлого века мост реконструировали, и он стал железобетонным. По нему пошли трамваи. Вновь реконструкцию мост пережил совсем недавно, в 2022 году, получив к юбилею города архитектурную подсветку.
2: Свидетельство СМИ «Город ФМ 107.6 ЛТУ-660154» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-57-02.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Кино А, и я из Екатеринбурга. Кажется, один человек давно не слышал от тебя важных слов. Посмотри в зеркало и скажи

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: Город FM. На 107.6.

Плейлист для ночных жителей на 107.6.

Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

позвони, позвони мне, заклинаю, дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Город ФМ на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге половина пятого.
1: На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, на связи певица ЛР из Екатеринбурга. Слушай мои треки на радио Город ФМ.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107,6.